0: миллиардов рублей, а также наличие реальных источников финансирования.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорускам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
0: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
2: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего, а детей при этом, наоборот, рождалось больше.
0: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в два раза больше тогда, когда мы были беднее.
2: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
0: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы – образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
2: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
3: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
2: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
4: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно, когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
2: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о регионах, которые не выкупают свои квоты на минеральные удобрения.
0: Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать. И возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы, причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в полтора раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. А также наличие реальных источников финансирования.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще 5 парней, только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
7: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
6: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу 2 волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
8: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались. Куча вакансий висит. В военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят. Полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
6: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу двоих сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
9: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
6: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сиаха.
1: Синий.
10: Нила.
1: Коричневый.
10: Бура.
1: Зеленый.
10: Сабз.
1: Оранжевый.
10: Наранджи.
1: Фиолетовый.
10: Джамуни.
1: Красный.
10: Сурх.
1: Белый.
10: Сафед.
1: Желтый.
10: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов. Им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
12: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
11: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
12: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
11: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
12: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
11: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
12: Ну да, логично.
11: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
12: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
11: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
12: И что происходит, когда ставка растет?
11: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
12: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
11: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
12: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
11: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
12: Ну, слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
11: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
12: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
11: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
12: А, то есть это не разовый платеж?
11: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
12: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
11: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
12: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
11: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
12: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
11: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
12: Ого! Разве это не город должен делать?
11: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
12: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
11: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
12: Ну да, когда слышно каждый чих.
11: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
12: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
11: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
12: И люди паркуются друг у друга на головах.
11: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
12: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. При чем тут скрытые поборы?
11: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
12: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
11: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
12: И никакой компенсации.
11: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
12: Получается, двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
11: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
12: Звучит пугающе.
11: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
12: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
11: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
12: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
11: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
12: А если решишь уйти?
11: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
12: Ну да, ему деваться некуда.
11: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
12: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
11: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
12: На чем, например?
11: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающее, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
12: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
11: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
12: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
11: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
12: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
11: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
12: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
11: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
12: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону, банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
11: Да.
13: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
11: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
13: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
11: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
13: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
11: Без глобальных структурных реформ никто.
13: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
11: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
13: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
11: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
13: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
11: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: В Национальном аэропорту Минск впервые начали работать студенческие отряды из учащихся Академии авиации и Белорусского экономического госуниверситета.
14: Национальный аэропорт – такая структура, которая больше меня заинтересовала. Именно кэтеринг, вот у меня мама работает по питанию, и вот все-таки хотелось бы попробовать в этой сфере себя.
15: Мы создаем настроение и экипажу, и пассажирам, чтобы каждый был доволен. Самое интересное, наверное, то, что ты понимаешь, что когда у нас летит самолет, и там есть частица твоего труда.
16: Кроме получения профессиональных навыков, эта работа даст мне шанс, не шанс, а возможность получить общежитие, вот, что уменьшит финансовую нагрузку на меня и на моих родителей.
1: Важный сигнал.
17: Почти отличники по почти конкурсу. БГМУ рассказали, кто поступил в ВУЗ по целевому набору. Отличники уехали в Европу.
18: Около 5600 абитуриентов уже зачислены на целевую форму обучения в белорусские вузы. Документы на целевую форму подавали в полтора раза больше абитуриентов. Претендентов отбирали по результатам вступительных испытаний и пожеланий заказчиков кадров.
17: В ходе приемной кампании на целевое обучение в Белорусский государственный медицинский университет заявление подали около 1400 абитуриентов. Из них место в ВУЗе получил 781 человек. Ректор БГМУ Сергей Рубникович с гордостью отметил, что интерес к целевой подготовке среди будущих медиков в этом году резко вырос. Конкурс на место почти два претендента, тогда как в предыдущие годы не превышал 1,2.
19: Все ребята, которые поступали, они были достаточно высокой подготовки. Я посчитал, где-то около 75% тех ребят, которые поступили в наш университет, имели баллы по двум критериям. Это аттестат, а также профильный экзамен по биологии и химии, 180 баллов. Ну, почти отличники, то есть 9 в среднем по аттестату, 9 оценка за сдачи экзамена. С Нового года мы проводили день открытых дверей, готовили ребят, объясняли, мотивировали. Наши преподаватели, наши студенты по принципу «равный обучает радовы» выезжали в регионы, в школы, в гимназии и максимально рассказывали о особенностях медицинского образования. Проводили курс онлайн для подготовки на целевую форму подготовки.
17: Вместе с тем, на протяжении всей вступительной кампании среди белорусов, в том числе родителей абитуриентов, не утихали обсуждения крайне низких проходных баллов и отсутствия конкурса вплоть до окончания зачисления на медицинские специальности. Напомню, в прошлые годы проходные баллы, например, на лечебное дело и педиатрию, держались на рекордном уровне – 390 и выше. Отмечу, по официальной информации, на отдельных медицинских специальностях проходной балл в текущем году рухнул почти на сотню.
20: Вот это поворот!
17: Чиновники объяснили это изменениями в правилах приема и масштабным расширением госзаказа, а вовсе не отсутствием интереса к медицинским профессиям. Мол, на дневную форму обучения прекратили или серьезно сократили набор платников, а количество бесплатных мест и общий прием в медвузы, наоборот, увеличили почти в два раза. Для государства целевой набор – это способ быстро закрыть дефицит кадров. Но такой механизм решает количественную проблему, а не вопрос качества будущих специалистов. Говорит учитель химии Минского лицея Татьяна Карпенчик.
21: Целевое направление зачастую выбирают не те, кто действительно хочет работать в профессии, а для тех, кому нужен более простой путь в университет. То есть человек берет целевое, чтобы иметь гарантированное бюджетное место, чтобы не париться, а не потому, что он хочет быть учителем или врачом. Когда я работала в школе, нам каждый год сверху давали цифры, сколько выпускников мы должны убедить поступать по целевому направлению. Да, именно убедить, уговорить, заставить. Если мы не выполняли, так сказать, государственный заказ, к школе и к педагогам были претензии со стороны чиновников. На мой взгляд, несправедливо, что почти все места дают под целевиков и льготников, а обычных бюджетных мест практически не остается. Это приводит к огромному конкурсу на оставшиеся места. Все это делается искусственно, поэтому молодежь и не хочет так поступать. Или поступать на целевое, чтобы потом застрять на отработке без права выбора и голоса. Поэтому при первой возможности дети стараются уехать за границу.
17: Еще один важный вопрос. Смогут ли университеты сохранить качество подготовки будущих специалистов, учитывая такие послабления по проходным баллам, отмечает Карпенчик. Пока наиболее вероятный для меня вариант – этих студентов будут буквально тянуть за уши до диплома. Каких врачей мы получим на выходе, для меня очевидно, резюмирует педагог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о главных задачах парламентской дипломатии.
3: Если говорить о парламентской дипломатии, то это один из инструментов, который позволяет укреплять уже установленные связи, ну и, конечно же, взаимодействие с другими государствами, с другими парламентами, с которыми связи еще нет. Палата представителей – это, как правило, три вида деятельности. Законопроектная, о чем мы сейчас вам с вами говорили, международная парламентская и работа с избирателем. Но на этом круг не заканчивается. Одним из важных элементов деятельности депутатов Национального собрания Республики Беларусь является сохранение исторической памяти и, конечно же, популяризация ценностей, традиционных наших ценностей, а также тех фактов исторических, которые позволяют понять глубину истории и тот путь, который совершают страны, завоевывая свой суверенитет и независимость.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
22: Угу.
4: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
22: Но подожди.
4: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
22: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оценивать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
4: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
22: Какая еще ловушка?
4: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Ну, давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
23: Но это деньги на старт.
4: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
22: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
4: Роскошь сидеть без копейки.
22: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
4: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
22: Да почему съедает-то?
4: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
22: Ну не сгущай краски.
4: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
22: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
4: Ага, базовое.
22: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
4: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
22: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
4: Знаю.
22: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
4: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
22: Зато самые важные доли.
4: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
22: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
4: Нет, но...
22: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
4: Угу.
22: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
4: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
22: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
4: Ой, давай без этого.
22: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
4: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
0: Бюджет не резиновый.
4: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
22: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
4: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
22: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
4: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
22: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
4: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
22: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит $500 в месяц. И почему ты упомянул?

0: Логизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
1: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
0: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
1: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
0: Да ну?
1: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
0: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
1: Ну, это...
0: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
1: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
0: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самая страшная миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
1: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
0: Угу, работает.
1: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
0: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
2: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
0: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
1: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
0: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
1: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о новом подходе правительства к уменьшению цены на минеральные удобрения.
5: Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Предлагает половину

0: оплачивать за счет республиканского бюджета 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. То есть те, кто будет потреблять эти удобрения и давать отдачу от них, будут платить, ну, примерно 30-25% стоимости. Все остальное кто-то. Ясно кто? Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. Перекладывая на бюджет часть их издержек, может ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну, слушайте, на что выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги, и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. И еще, исключит ли новация практику внеплановых обращений опять к президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад? Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы. Об этом доложит министр сельского хозяйства.
1: Важный сигнал.
2: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорусам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
0: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству, сделает их, как модно говорить, модным трендом.
2: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего, а детей при этом, наоборот, рождалось больше.
0: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее.
2: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
0: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
2: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
3: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
2: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
4: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
2: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о новом подходе правительства к уменьшению цены на минеральные удобрения.
0: Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета. 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. То есть те, кто будет потреблять эти удобрения и давать отдачу от них, будут платить, ну, примерно 30-25% стоимости. Все остальное кто-то. Ясно кто? Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. Перекладывая на бюджет часть их издержек, может ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну, слушайте, на что выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. И еще исключили инновация практику внеплановых обращений опять к президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад. Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы. Об этом доложит министр сельского хозяйства.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
6: Дас.
1: 20.
6: Бис.
1: 30.
6: Тис.
1: 40.
6: Чалис.
1: 50.
6: Пачас.
1: 60.
6: Сат.
1: 70.
6: Саттар.
1: 80.
6: Асси.
1: 90.
6: Навэ.
1: 100.
6: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Важный сигнал.
2: Бесплатные рабы. В Гомеле школьники 2 недели отработали в студотряде, но зарплату так и не получили. Кому нужны такие отряды?
8: В июле 9 подростков от 14 до 17 лет работали в студенческом отряде подсобными рабочими на предприятии Брагинского района. По истечении 2-недельного срочного договора ребята уволились, однако положенный расчет им не выплатили даже спустя неделю.
2: Об этом сообщила местная прокуратура, куда с жалобой обратились родители школьников. Надзорное ведомство подтвердило нарушение закона, согласно которому полный расчет должен производиться прямо в день увольнения.
8: Работодатель оштрафован. Также предприятие обязали срочно закрыть долг в общей сложности более 3000 рублей.
2: Напомним, что студотряды в Беларуси – это официальная государственная система временной занятости молодежи. В них могут принимать с 14 лет с письменного согласия родителей, рассказывает эксперт по трудовому праву Андрей Захаревич.
9: Масштабы не маленькие, только в Брестской области с начала этого года через студотряды прошли больше 3400 человек. Почти половина из них несовершеннолетние. Школьники и студенты работают в сельском хозяйстве, на производстве, стройках, в коммунальных службах и других организациях.
2: Сам по себе труд подростков не является чем-то уникальным и практикуется в других странах. Но есть одно важное отличие от Беларуси, говорит эксперт.
9: В странах Евросоюза дети с 14 лет тоже могут выполнять работу, но только легкую, или проходить практику на предприятиях. В США подросткам с 14-15 лет разрешена безопасная подработка вне школьных часов. Все жестко регулируется законодательством. Смысл такой системы – дать ребенку опыт и возможность заработать. Там несовершеннолетнего не отправляют подсобным рабочим на предприятие, а потом не выбивают честно заработанные деньги через родителей и прокуратуру. У нас же система только организовывает поток дешевой рабочей силы.
2: Юристы советуют родителям заранее проверять, есть ли письменный договор, какая указана зарплата, график и конкретные обязанности подростка. А после окончания работы сразу требовать полный расчет. Если деньги задерживают, обращаться в инспекцию труда или прокуратуру, не дожидаясь обещаний работодателя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
10: Несчастный случай со смертельным исходом произошел на Витебщине. В Толочинском районе машинист экскаватора выполнял работы в торфяном карьере. В какой-то момент экскаватор съехал в кювет и опрокинулся. Части машины придавили рабочего, и он погиб на месте. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия из-за сдавления грудной клетки и живота. Обстоятельства произошедшего выясняет Толочинский районный отдел Следственного комитета. Житель Белыничского района нашел оружие шпионов и решил оставить себе. Теперь он будет отвечать в суде. 55-летний мужчина убирался в доме умерших родителей. Там он нашел стреляющую авторучку и малокалиберные патроны к ней. Находка его заинтересовала, так как он сам увлекался охотой. Так что он принес ручку домой, где ее впоследствии изъяли правоохранители. Экспертиза показала, что ручка самодельная. Она пригодна для выстрелов, как и 5 изъятых патронов. Мужчине предъявили обвинение в незаконных приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему. Ему грозит наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы. Дело уже направлено в суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В Минске задержали 25-летнего иностранца, который днем работал дизайнером, а по ночам подрабатывал наркокурьером. Мужчина переехал в Беларусь из Центральной Азии в начале лета и удаленно занимался дизайном сайтов для заказчиков. А в свободное время стал зарабатывать распространением наркотиков. Он забирал крупные партии запрещенных веществ и раскладывал их по тайникам. Во время задержания в его съемной квартире было обнаружено 200 граммов 4-7-7. Подготовленного к распространению. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Из первых уст.
5: Белорусские ученые создали хлеб, помогающий снижать вес, который неотличим от обычного, но с другим составом.
11: Есть хлеб и при этом худеть. Звучит как мечта, правда? Но теперь это возможно. Ученые создали хлебобулочное изделие, которое помогает во время снижения веса. Кстати, внешне этот хлеб ничем не отличается от обычного. Единственное, что он немного плотнее. Аромат у него такой же вкусный, как у белого хлеба, вот только состав намного полезнее. А в составе у этого хлеба несколько видов муки: высокобелковая, амарантовая, а еще отруби пшеничные и овсяные. По вкусу Хлеб для похудения очень напоминает ржаной. И это действительно очень вкусно. Единственное, я бы добавила сюда диетический майонез и диетическую колбаску.
7: Важный сигнал.
2: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
8: Движение через пограничный переход Красный Камень полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
2: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
12: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись два грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
2: Военные аналитики напоминают, что за последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянов.
8: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
2: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераней, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
13: Размещение пустовых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
2: По словам военных аналитиков, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Депутат Палаты представителей Михаил Аксенюк о совершенствовании законодательства, которое обеспечивает национальную безопасность государства.
14: Мы сегодня являемся свидетелями тех событий, которые происходят не только в мире, но и на границе нашей страны. Обстановка, скажем, напряженная. Поэтому палата представителей, депутаты палаты представителей, безусловно, уделяют огромное внимание реформированию, совершенствованию того законодательства, которое у нас обеспечивает национальную безопасность, в том числе и пограничную безопасность. И сегодня депутатами палаты представителей рассматриваются все законопроекты, которые поступают от заинтересованных органов для совершенствования законодательства и для повышения уровня обеспечения безопасности, в том числе и на государственной границе. Буквально недавно вступил в силу закон о дактилоскопической регистрации граждан, который вносит изменения и дополнения в 4 закона, действующих закона Республики Беларусь, в том числе это и закон о государственной границе, и закон об органах пограничной службы, закон о правовом положении иностранных граждан на территории Республики Беларусь, которые также направлены прежде всего на обеспечение национальной безопасности, на соблюдение национальных интересов Республики Беларусь на государственной границе. Этот закон позволяет нам выявлять недобросовестных граждан, которые со злыми намерениями пытаются проникнуть в нашу страну.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
16: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
15: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
16: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
15: В холодильника? Ничего себе разброс.
16: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
15: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
16: Именно.
15: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
16: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
15: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
16: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
15: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
16: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
15: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
16: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
15: 85 граммов, да?
16: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
15: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
16: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
15: То есть формально закон не нарушен?
16: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
15: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
16: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
15: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
16: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
15: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
16: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
15: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам.
16: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
15: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен, заморозить все тотальным указом.
16: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране, каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
15: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
16: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
15: Ну да, у них запас прочности больше.
16: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
15: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
16: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
15: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
16: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
15: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
16: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
15: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
16: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
15: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
16: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
15: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
16: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
15: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
16: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
15: И каждое звено хочет заработать?
16: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
15: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
16: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
15: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
16: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
15: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт даже из азиатских стран значительно дороже.
16: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
15: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
16: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
15: Он работает в минус.
16: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
15: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
16: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
15: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
16: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
15: А количество продуктов на полках остается прежним.
16: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
15: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
16: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
15: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
16: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
15: То есть грузы приходится пускать в обход?
16: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
15: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
16: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
15: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
16: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
15: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
16: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
15: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
16: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
15: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
16: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
15: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шрингфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
16: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
15: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
16: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
15: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. – Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда, они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Бензоармагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илюшевский. Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что в СОУ переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
18: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. Мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент в России, после вчерашних атак на Орские НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5 от того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там 70 тысяч тонн бензина в сутки.
17: Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13-ке АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
19: Город Сочи. 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорит, 1.5 часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
20: Вот и в Сочи пришел бензина апокалипсис. Вот такая огромная пробка идет до заправки.
21: Все, ребят, приехали.
17: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
22: Сейчас транспорт России ездит на Барматухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Это самый острый кризис.
17: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов – Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле, и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы по инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
7: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
7: 2.
6: До.
7: 3.
6: Тин.
7: 4.
6: Чар.
7: 5.
6: Пач.
7: 6.
6: Че.
7: 7.
6: Сат.
7: 8.
6: Ат.
7: 9.
6: Но.
7: 10.
6: Дас.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Первый случай в истории. После скандалов с Литвой впервые подземный тоннель из Беларуси обнаружила Латвия. Не прошло и недели, как правительство Латвии продлило действие усиленного режима охраны государственной границы на латвийско-белорусском направлении до конца года. Кабинет министров страны-соседки объяснил такое решение высоким уровнем нелегальной миграции, рассказывает политический обозреватель Светлана Никонова.
0: С 2021 года латвийские пограничники предотвратили более 47 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Тем временем Латвия временно остановила движение через единственный действующий пункт пропуска Григоровщина, сославшись на технические причины.
10: Одновременно с приостановлением работы латвийско-белорусского пункта пропуска власти Латвии призвали своих граждан не планировать поездки в Беларусь, а находящимся там посоветовали поскорее вернуться домой. В свою очередь белорусский МИД заявил, что видит закрытие границы политическую подоплеку. Мол, никаких реальных угроз нацбезопасности и провокаций со стороны Беларуси нет. Однако накануне латвийские пограничники обнаружили в Скрудалинской волости Ауждаусского края всего в 10 метрах от пограничного ограждения с Белоруссией группу иностранцев из 15 человек, проникших в Латвию незаконно.
4: Хьюстон, у нас проблема.
10: Латвийским специалистам удалось оперативно выяснить, что мигранты попали в Латвию через скрытый тоннель, вырытый со стороны Беларуси. Отмечу, в отличие от Литвы, где было обнаружено около десятка подобных подземных переходов, в Латвии это первый известный случай такого незаконного пересечения границы на данном участке. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ранее принятые меры по предотвращению нарушений границы будут усилены.
21: Мы хотим передать организаторам этой схемы. Сегодня мы положим этому конец. Наша спецоперация «Оборотень» призвана пресечь эту преступную деятельность. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и гражданские. Это будет военная операция при прямом взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами.
10: Отмечу, как и в случае с аналогичными инцидентами на белорусско-литовской границе, так и с обнаружением тоннеля на латвийском направлении, официальных заявлений от властей Беларуси нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: От былой славы нет и следа. Гомельчанка показала, в какое болото превратилась местная гордость. Река Сож и ее набережная. Прославлялся в веках. Он прекрасен и в зимы, и в весны. Берега твои, Сож, утопают в цветах, не растут корабельные сосны. Это отрывок одного из сотен стихотворений, посвященных реке Сож, чьей красотой восторгались поэты, художники и путешественники. Сейчас гомельчане серьезно обеспокоены состоянием водной артерии, которая, как видно из многочисленных видео в интернете, потихоньку превращается в болото.
23: Это вот набережная наша реки Сож. Когда-то была хорошая речка, вот что с ней стало. Вообще ужас. Все заросшее, одни только утки. И интересно, никто ж не чистить не собирается. Раньше ж как-то чистили речку. Ужас. До чего довели реку Сож.
10: Жительница Гомеля поделилась видео о состоянии части реки в районе центральной набережной в социальных сетях. Женщина отметила, что вода, которая сейчас имеет болотный цвет, источает неприятный тухлый запах, а прибрежная зона затянута плотной грязной пленкой, тиной и непроглядными зарослями. В комментариях под постом горожане активно делились своими неприглядными фото Сожа и с грустью вспоминали, что раньше за рекой хорошо следили и регулярно чистили. Осушение, добыча торфа и миллионы кубов вырубки леса. Применение пестицидов на полях – точка невозврата пройдена. Делится мнением местный житель Иван.
24: Не выделяют средств на эти цели больше. Раньше и катера ходили, такая красота была. И несколько раз за сезон чистили дно и берега. И проводный кодекс забыли. Сейчас по всей Беларуси берега малых рек распахивают до самой воды. Когда рассыпают удобрения, то и азот, и фосфор, и все остальное летит прямо в воду. Даже не нужно ждать, пока с дождевой водой стечет. А малые реки благополучно доставляют сей коктейль в большие. Грустно. Леса вырубают, реки мелеют под солнцем, а потом у нас то жара, то ураганы, то потопы. Это все последствия неразумного отношения к природным богатствам и результат бесхозяйственности.
1: «Помойка. Во что превращается Беларусь?» – прокомментировала Виолетта из Гродно.
8: «Я много путешествую по нашей Беларуси. И скажу вам из личных наблюдений, это проблема не только Сожа и Гомеля. Реки запускаются в болото, смотришь, и душа болит. То же самое стало с Двиной в Бешенковичах. Муховец и Бук в Бресте в таком же состоянии. Гибнет и Щара в Слониме. В Гродно на Немане пляж отстроили, а на реку давно забили. Во многих наших городах главные реки просто загнивают. Я не понимаю, неужели нельзя выделить по одному хотя бы земснаряду, чтобы следить за состоянием водоемов?
1: Налоги государству платим буквально за все, но свои функции чиновники снова переложат на народ», — делится мнением житель Мозыря Роман.
9: «Жалуйся, не жалуйся, а в итоге всех просто сгонят на бесплатный субботник, чтобы выполнить работу, за которую мы платим деньги в госбюджет. И ведь люди и так, видя такую бесхозяйственность, самостоятельно объединяются и расчищают парки, лесные зоны, зоны водоемов и от мусора после отдыхающих, и устраняют последствия наплевательского отношения. В нашем городе молодежь свой волонтерский отряд создала. И траву косят сами, и берега от изобилия камыша чистят. Да и вообще много чего делают. Просили в горосполкоме им помочь, закупить инвентарь для уборки, мешки для мусора. Так над ними только посмеялись и у виска покрутили. Сказали: ваша инициатива, вы и финансируете. Вот вам и вот».
1: Есть ли в вашем населенном пункте водоемы и кто, на ваш взгляд, должен следить за их чистотой? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о регионах, которые не выкупают свои квоты на минеральные удобрения.
11: Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам — полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать и возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы, причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в полтора раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. А также наличие реальных источников финансирования.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Убивающая медицина. Шок истории с 5-й больницы Минска. Роды прямо в палате на 22-й неделе беременности. Куда смотрели врачи?
12: Какой ужас. Сердце просто разрывается, и все внутри болит от того, что я увидела и услышала.
1: Это реакция пациентки отделения гинекологии 5-й больницы Минска, ставшей свидетельницей травмирующего психику инцидента. Находясь на лечении в стационаре, девушка невольно стала очевидцем жуткой истории. Делится подробностями юрист Анна Метелка.
0: палате. С ней была пациентка, у которой на 22-й неделе замерла беременность. У той отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату. В больнице объяснили, с медицинской точки зрения, это был выкидыш, а не роды, потому что плод погиб еще до поступления женщины. Такие ситуации действительно могут происходить в обычной палате. Сопровождение врача ведут только роды, а доктор приходит, когда его вызовут, отметил замглавврача.
1: По словам юриста, заместитель главврача объяснил, что в Беларуси не выделяют отдельных палат для прерывания беременности, а пациенток попросили убрать за собой, потому что в больнице не хватает санитарок. Минчанка, ставшая очевидцем травмирующего события, поделилась историей в личных соцсетях и отметила, цитирую, «Они хотя бы представляют, какой это стресс и для женщины, которая потеряла своего малыша, и какой шок для меня, которая еще никогда не рожала». Благодаря этому посту инцидент набрал широкий общественный резонанс, после чего Комитет по здравоохранению Мингорисполкома и Минздрав начали официальную проверку. Отмечу, по предварительным заявлениям чиновников и представителей здравоохранения, никаких нарушений со стороны руководства

0: родов это не отменит. И это просто ужасно, что уязвимая женщина, потерявшая ребенка, осталась без квалифицированной помощи, да еще и переживала травматичный опыт на глазах у чужих людей. Про то, какую психологическую травму это все нанесло второй пациентке, я уже молчу.
1: В Витебске рожала двойню на 20-й неделе, в ведро, в туалете. Второй выкидыш был в туалете приемного отделения, потому что врач ко мне шел почти час. Получается, если ребенок погиб, то к тебе нет никакого интереса. Никого не волнует, что ты чувствуешь при этом, и не беспокоит, что что-то может пойти не так, и ты сама погибнешь.
2: У меня была пара часов после полостной операции, и я сама ловила ребенка у соседки. Они не дали ей даже пеленку. Я вытаскивала ее из-под себя. До сих пор внутри чувство, что нужно было куда-то обращаться. Понимаете, они сказали, это не роды. Рожают живых детей. Соседки грубо сказали, это не ребенок, а мертвый плод. А ты не родила, а скинула. Мне до сих пор плохо от этих воспоминаний.
3: Нерожавшие белорусские отметили в комментариях, что после таких историй и отношения к беременным со стороны врачей, они еще больше боятся становиться матерями. Отмечу, власти Минска в очередной раз объявили о планах разработать новые стандарты медицинской этики и психологической поддержки в роддомах с привлечением общественности. Правда, как скоро это произойдет, это уже совсем другая история. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о главных задачах парламентской дипломатии.
6: Если говорить о парламентской дипломатии, то это один из инструментов, который позволяет укреплять уже установленные связи, ну и, конечно же, взаимодействие с другими государствами, с другими парламентами, с которыми связи еще нет. Палата представителей – это, как правило, три вида деятельности. Законопроектная, о чем мы сейчас вам с вами говорили, международная парламентская и работа с избирателем. Но на этом круг не заканчивается. Одним из важных элементов деятельности депутатов Национального собрания Республики Беларусь является сохранение исторической памяти и, конечно же, популяризация ценностей, традиционных наших ценностей, а также тех фактов исторических, которые позволяют понять глубину истории и тот путь, который совершают страны, завоевывая свой суверенитет и независимость.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены три адреса, где категорически запрещено парковаться. Это технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома. Второй – Химки. И третий – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли пятеро, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
8: Прибегали люди, женщины нарядные, босиком несли свои туфли, несли мужчины тоже. Мужчина был один без рубашки, и у него была окровавлена майка.
7: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии, а потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Альшанский.
9: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным

0: округом, со своим округом в Украину вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буча, Ирпень знаменитые и так далее. Вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
1: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок к имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной химической биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
2: В Москве, в столице, крупного такого командующего, да, неважно, там, полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там, взорвать его.
1: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Почти отличники по почти конкурсу. БГМУ рассказали, кто поступил в ВУЗ по целевому набору. Отличники уехали в Европу.
5: Около 5600 абитуриентов уже зачислены на целевую форму обучения в белорусские вузы. Документы на целевую форму подавали в полтора раза больше абитуриентов. Претендентов отбирали по результатам вступительных испытаний и пожеланий заказчиков кадров.
4: В ходе приемной кампании на целевое обучение в Белорусский государственный медицинский университет заявление подали около 1400 абитуриентов. Из них место в ВУЗе получил 781 человек. Ректор БГМУ Сергей Рубникович с гордостью отметил, что интерес к целевой подготовке среди будущих медиков в этом году резко вырос. Конкурс на место почти два претендента, тогда как в предыдущие годы не превышал 1,2.
6: Все ребята, которые поступали, они были достаточно высокой подготовки. Я посчитал, где-то около 75% тех ребят, которые поступили в наш университет, имели баллы по двум критериям. Это аттестат, а также профильный экзамен по биологии и химии, 180 баллов. Ну, почти отличники, то есть 9 в среднем по аттестату, 9 оценка за сдачи экзамена. С Нового года мы проводили день открытых дверей, готовили ребят, объясняли, мотивировали. Наши преподаватели, наши студенты по принципу «равный обучает радовы» выезжали в регионы, в школы, в гимназии и максимально рассказывали о особенностях медицинского образования. Проводили курс онлайн для подготовки на целевую форму подготовки.
4: Вместе с тем, на протяжении всей вступительной кампании среди белорусов, в том числе родителей абитуриентов, не утихали обсуждения крайне низких проходных баллов и отсутствия конкурса вплоть до окончания зачисления на медицинские специальности. Напомню, в прошлые годы проходные баллы, например, на лечебное дело и педиатрию, держались на рекордном уровне – 390 и выше. Отмечу, по официальной информации, на отдельных медицинских специальностях проходной балл в текущем году рухнул почти на сотню.
7: Вот это поворот!
4: Чиновники объяснили это изменениями в правилах приема и масштабным расширением госзаказа, а вовсе не отсутствием интереса к медицинским профессиям. Мол, на дневную форму обучения прекратили или серьезно сократили набор платников. А количество бесплатных мест и общий прием в медвузы, наоборот, увеличили почти в два раза. Для государства целевой набор – это способ быстро закрыть дефицит кадров. Но такой механизм решает количественную проблему, а не вопрос качества будущих специалистов. Говорит учитель химии Минского лицея Татьяна Карпенчик.
8: Целевое направление зачастую выбирают не те, кто действительно хочет работать в профессии, а для тех, кому нужен более простой путь в университет. То есть человек берет целевое, чтобы иметь гарантированное бюджетное место, чтобы не париться, а не потому, что он хочет быть учителем или врачом. Когда я работала в школе, нам каждый год сверху давали цифры, сколько выпускников мы должны убедить поступать по целевому направлению. Да, именно убедить, уговорить, заставить. Если мы не выполняли, так сказать, государственный заказ, к школе и к педагогам были претензии со стороны чиновников. На мой взгляд, несправедливо, что почти все места дают под целевиков и льготников, а обычных бюджетных мест практически не остается. Это приводит к огромному конкурсу на оставшиеся места. Все это делается искусственно, поэтому молодежь и не хочет так поступать. Или поступать на целевое, чтобы потом застрять на отработке без права выбора и голоса. Поэтому при первой возможности дети стараются уехать за границу.
4: Еще один важный вопрос. Смогут ли университеты сохранить качество подготовки будущих специалистов, учитывая такие послабления по проходным баллам, отмечает Карпенчик. Пока наиболее вероятный для меня вариант – этих студентов будут буквально тянуть за уши до диплома. Каких врачей мы получим на выходе, для меня очевидно, резюмирует педагог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Курская могила. Стало известно, сколько срочников на самом деле погибло в боях за Курскую область. Воспоминания выживших разрывают сердце. Спустя 2 года трагичных событий в Курской области до сих пор пропавшими без вести числится 30 срочников. Однако даже их родные убеждены, скорее всего, парни мертвы. Всего в боях под Курском погибло минимум 77 срочников, а те, кто выжили, до сих пор вспоминают те события, как страшный сон.
9: Мы не должны были участвовать в этих боевых действиях. То есть мы должны были стоять там где-то на 4-й линии, принеси подай, поднеси припас, что-то в этом роде. А мы стали просто участниками такого момента, что нам говорят: стойте, держите оборону, туда-сюда.
3: Это Антон Сафонов, который в те августовские события 2 года назад проходил в срочную службу на границе. И он, и другой срочник Денис Глушко рассказывают, что как только на позициях стало жарко, командование попросту бросило парней.
10: 6 августа, да, в 4:27 ракетный удар по нашему штабу. Штаб рухнул, все в контузии. Ну все, начальство, все уехали, бросили нас одних, срочников.
9: У нас были 300-е, и нашли машину, чтобы их начать вывозить. Вывезли 2 машины 300-х, и вот на последнюю крайнюю машину туда засели НША, ЗНША, комбат и медицинский там прапорщик. Вот они уехали. С нами осталось 2 офицера, которые взяли ответственность за нас, за наши жизни, и они приняли решение нас эвакуировать.
3: Но эвакуации тогда ребята так не дождались. На некоторых позициях призывничи составляли от 50 до 85% личного состава. Антон со временем попадет в плен.
9: Мы все надеялись, что будет эвакуация. Нам сказали: пока ждите команды. Потом мы встретились с штабным и говорим: что там по поводу эвакуации? Он говорит: эвакуации не будет, пацаны. Нас всем просто вообще. Ну вот он так и сказал.
3: Небольшие группы срочников, смешанные с пограничниками и немногочисленным командованием, еще неделями прятались по лесам и почти ежедневно попадали в плен вплоть до конца августа. Андрей из Вологодской области рассказал, что провел в лесу около 6 дней.
11: Мы уходили там сначала по 10 человек, собирались где-то в лесу, сидели, боялись, переходили через болото. Было откровенное, ну прям болото, то есть мы там утопали все. Первый день было все еще нормально, в плане того, что мы смогли покушать, поесть в столовой. Вот. Мы начали двигаться по лесополосе. Мы все были уставшие, начались массовые полеты дронов.
3: Срочники пили воду из болота, ели траву, крапиву, рябину. Некоторым повезло больше. Вблизи лесопосадок были поля, на которых росли подсолнухи и соевые бобы. Всего около 500 призывников прошли через украинский плен. Поиск и извлечение останков погибших срочников стали возможны только после выхода российских войск к границе с Украиной в апреле 25-го. Пропавших без вести срочников официально признавали погибшими в течение всего прошлого года. Последний известный случай смены статуса произошел в мае, практически спустя 2 года после гибели солдата.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
14: Движение через пограничный переход Красный Камень полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
13: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
15: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись 2 грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
13: Военные аналитики напоминают, что за последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянов.
14: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
13: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храбчинский.
16: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
13: По словам военных аналитиков, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о финансовой поддержке сельскохозяйственных предприятий и жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки.
18: Закупка сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений. Политика государства в аграрной сфере известна. Мы продолжаем и будем поддерживать сельчан. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Излишества быть не должно. Лишних денег нет в бюджете в том числе. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, как я уже говорил. Собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях, прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Не выбрали там 8% или 10% не потому, что не хотели брать или они не нужны. Платить нечем у некоторых. Но больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
19: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
12: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
20: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
12: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
21: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
12: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о финансовой поддержке сельскохозяйственных предприятий и жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки.
18: Закупка сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений. Политика государства в аграрной сфере известна. Мы продолжаем и будем поддерживать сельчан. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Излишества быть не должно, лишних денег нет, в бюджете в том числе. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, как я уже говорил, собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Не выбрали там 8% или 10% не потому, что не хотели брать или они не нужны. Платить нечем у некоторых. Но больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений.
0: Учим пакистанский вместе! Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
2: Пир.
0: Вторник.
2: Мангал.
0: Среда.
2: Будх.
0: Четверг.
2: Джумерат.
0: Пятница.
2: Джума.
0: Суббота.
2: Хафта.
0: Воскресенье.
2: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
24: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
23: Ага, на бумаге.
24: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
23: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
24: О, да. Система отреагировала моментально.
23: Чиновники просто спасают свои кресла.
24: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
23: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
24: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
23: Прямо в ту самую поликлинику?
24: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
23: Ничего себе! То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
24: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
23: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
24: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
23: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
24: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
23: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
24: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
23: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
24: Да, 100%.
23: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
24: Это огромная цифра.
23: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
24: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
23: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
24: Это в районе 400 евро, да?
23: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
24: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
23: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
24: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
23: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
24: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
23: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
24: Угу.
23: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
24: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
23: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
24: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
23: То есть его нужно постоянно доливать?
24: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
23: И сколько стоит починить это после квенча?
24: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
23: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
24: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
23: И как тогда их чинят сейчас?
24: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
23: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
24: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
23: Жесть.
24: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
23: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
24: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
23: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
24: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
23: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику, к терапевту.
24: Угу.
23: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
24: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
23: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
24: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
23: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
24: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
23: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
24: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
23: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
24: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
23: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
24: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Нордин, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
23: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
24: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
23: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
24: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
23: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
24: Кажется, им важнее контроль.
23: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
24: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
23: Каждую минуту?
24: А система предлагает подождать талона 30 дней.
23: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
24: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
23: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
24: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
23: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
24: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
23: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
24: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
23: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
24: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
23: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
24: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
23: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
24: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
23: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
24: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
23: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
24: Боюсь, что ответа у системы нет.
23: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Бесплатные рабы. В Гомеле школьники 2 недели отработали в студотряде, но зарплату так и не получили. Кому нужны такие отряды?
6: В июле 9 подростков от 14 до 17 лет работали в студенческом отряде подсобными рабочими на предприятии Брагинского района. По истечении 2-недельного срочного договора ребята уволились, однако положенный расчет им не выплатили даже спустя неделю.
13: Об этом сообщила местная прокуратура, куда с жалобой обратились родители школьников. Надзорное ведомство подтвердило нарушение закона, согласно которому полный расчет должен производиться прямо в день увольнения.
6: Работодатель оштрафован. Также предприятия обязали срочно закрыть долг в общей сложности более 3000 рублей.
13: Напомним, что студотряды в Беларуси – это официальная государственная система временной занятости молодежи. В них могут принимать с 14 лет с письменного согласия родителей, рассказывает эксперт по трудовому праву Андрей Захаревич.
7: Масштабы не маленькие, только в Брестской области с начала этого года через студотряды прошли больше 3400 человек. Почти половина из них несовершеннолетние. Школьники и студенты работают в сельском хозяйстве, на производстве, стройках, в коммунальных службах и других организациях.
13: Сам по себе труд подростков не является чем-то уникальным и практикуется в других странах. Но есть одно важное отличие от Беларуси, говорит эксперт.
7: В странах Евросоюза дети с 14 лет тоже могут выполнять работу, но только легкую, или проходить практику на предприятиях. В США подросткам с 14-15 лет разрешена безопасная подработка вне школьных часов. Все жестко регулируется законодательством. Смысл такой системы – дать ребенку опыт и возможность заработать. Там несовершеннолетнего не отправляют подсобным рабочим на предприятие, а потом не выбивают честно заработанные деньги через родителей и прокуратуру. У нас же система только организовывает поток дешевой рабочей силы.
13: Юристы советуют родителям заранее проверять, есть ли письменный договор, какая указана зарплата, график и конкретные обязанности подростка. А после окончания работы сразу требовать полный расчет. Если деньги задерживают, обращаться в инспекцию труда или прокуратуру, не дожидаясь обещаний работодателя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Шапка-невидимка. В Быхове изобрели новый вид ремонта. Аварийный фасад консервного завода закрыли тканью.
8: Новая технология ремонта. Тряпками завесили и все подмонтировали.
3: Так на своеобразный ремонт консервного завода в Быхове отреагировали местные жители. Аварийное здание просто задрапировали гигантскими тряпками.
8: 21 век на дворе. Технологии не стоят на месте. Шикарнейший ремонт. Вообще поражающе больше и больше.
3: Местные жители в шоке и не понимают, почему разрушающийся фасад занавесили шторами вместо нормальной реконструкции.
9: Вот оно, величие архитектурной мысли. Или это стиль такой? Авангард? Или барокко? Там же любят ткани и шторы. Точно барокко.
10: Это здание. Первое, что видят гости города, въезжающие в Быхов на поезде. Можно сказать, лицо города. Визитная карточка. Оно и так выглядело не очень. А теперь и вовсе уродство вышло.
3: Инженер-строитель Сергей Фисенко объясняет, что старая ткань тут выступает скорее в роли защитной сетки, чем для эстетики.
11: Специализированные сетки имеют место быть на аварийных зданиях. Их задача – временно удерживать куски штукатурки и кирпича, чтобы они не падали на людей. Сам фасад от этого безопаснее не становится. Если фасад действительно разрушается, необходимо обследовать стены, определить причину, убрать аварийные элементы и восстановить конструкции. Полотно может только временно закрыть проблему и снизить риск падения отдельных фрагментов. Но трещины, разрушенная кладка и вода внутри стен от ткани никуда не исчезают.
3: По словам эксперта, местным жителям лучше вообще не подходить близко к зданию и не ходить непосредственно вдоль фасада, пока специалисты не подтвердят его безопасность и не восстановят аварийные участки. И помните, если у вас есть жалобы на работу местной администрации и коммунальных служб, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
25: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
26: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали строги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
25: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
27: Мой муж после ранения реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
25: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
28: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
12: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноги. Еле хожу.
28: У тебя ранение какое?
12: Осколочное в колено. И контузия легкая.
28: У тебя ранение какое?
14: Полная балабанка лопнута. Вся рука отрешена в осколках. Ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
25: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Председатель палаты представителей Игорь Сергеенко о формировании плана законодательной деятельности на 2027 год.
16: Палата представителей регулярно проводятся семинары по тем или иным направлениям совершенствования нашего законодательства, на которых в том числе и анализируется практика применения тех или иных законов, а также в процессе подготовки обсуждения непосредственно уже в Палате представителей конкретных законопроектов во время рассмотрения первым чтением, перед вторым чтением. Сегодня у нас в стране формируется план законодательной деятельности на 2027 год, который будет утвержден главой государства в конце года. Мы в этом также принимаем участие. Тема сегодняшняя совершенствования брачно-семейных отношений выбрана не случайно, поскольку уже поступают предложения, в первую очередь, Верховного суда из практики рассмотрения гражданских дел по вопросам брачно-семейных отношений, также Министерство юстиции по вопросам дальнейшего совершенствования органов ЗАГС, Минского горосполкома. И поэтому не исключено, что мы вернемся к рассмотрению изменений в данный кодекс, который принят был несколько лет назад, но там были точечные внесены изменения. Но жизнь не стоит на месте, и век цифровизации, конечно же, необходимо совершенствовать работу и в этом направлении.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Первый случай в истории. После скандалов с Литвой впервые подземный тоннель из Беларуси обнаружила Латвия. Не прошло и недели, как правительство Латвии продлило действие усиленного режима охраны государственной границы на латвийско-белорусском направлении до конца года. Кабинет министров страны-соседки объяснил такое решение высоким уровнем нелегальной миграции, рассказывает политический обозреватель Светлана Никонова.
18: С 2021 года латвийские пограничники предотвратили более 47 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Тем временем Латвия временно остановила движение через единственный действующий пункт пропуска Григоровщина, сославшись на технические причины.
17: Одновременно с приостановлением работы латвийско-белорусского пункта пропуска власти Латвии призвали своих граждан не планировать поездки в Беларусь, а находящимся там посоветовали поскорее вернуться домой. В свою очередь белорусский МИД заявил, что видит закрытие границы политическую подоплеку. Мол, никаких реальных угроз нацбезопасности и провокаций со стороны Беларуси нет. Однако накануне латвийские пограничники обнаружили в Скрудалинской волости Ауждаусского края всего в 10 метрах от пограничного ограждения с Беларусью группу иностранцев из 15 человек, проникших в Латвию незаконно.
19: Хьюстон, у нас проблема.
17: Латвийским специалистам удалось оперативно выяснить, что мигранты попали в Латвию через скрытый тоннель, вырытый со стороны Беларуси. Отмечу, в отличие от Литвы, где было обнаружено около десятка подобных подземных переходов, в Латвии это первый известный случай такого незаконного пересечения границы на данном участке. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ранее принятые меры по предотвращению нарушений границы будут усилены.
20: Мы хотим передать организаторам этой схемы. Сегодня мы положим этому конец. Наша спецоперация «Оборотень» призвана пресечь эту преступную деятельность. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и гражданские. Это будет военная операция при прямом взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами.
17: Отмечу, как и в случае с аналогичными инцидентами на белорусско-литовской границе, так и с обнаружением тоннеля на латвийском направлении, официальных заявлений от властей Беларуси нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: и так далее. То есть мы реалистично к этому подходим, и то, что вот сейчас на нашем интервью выглядит как фантастика, мы уже планируем планомерно и пошагово это реализуем. Поэтому 27-28 годы – это уже рождение ребенка в проактиве, это значит и регистрация ребенка, и подача заявления в ЗАГС, и обновление данных о составе семьи соответствующих и так далее. А дальше проработки идут дорожные карты по проактивной продаже автомобиля. То есть тоже переводим в максимальное количество действий в электронный формат с тем, чтобы вы, вне зависимости от того, покупаете ли вы автомобиль у физлица, либо вы пришли в салон, покупая автомобиль, чтобы максимальное количество действий перевести в онлайн-формат и не заставлять вас совершать лишние телодвижения. Разве что сдать старые регистрационные знаки и получить новые. И то это возможно с использованием сервиса доставки Белпочты. Так планируется. Вот. И таких жизненных ситуаций на самом деле планируется цифровать много. Их, ну, штук 10. Это касается и потери кормильца, например, и той же самой трудовой миграции, и смены места жительства, и так далее. То есть какой бы сферы мы ни коснулись, все комплексно прорабатывается с тем, чтобы максимально облегчить нам с вами, как потребителям, жизнь. Потому что наши-то аппетиты растут, естественно. Конечно. Мы привыкли к хорошему онлайн-взаимодействию. Мы постоянно пользуемся десятками удобных онлайн-сервисов. От заказа еды до отслеживания почтовых отправлений.
1: Такси,
0: от,
1: привыкли,
0: конечно,
1: да.
0: Такси, онлайн-платежи и так далее. И мы уже не готовы на меньшее. Мы не готовы мириться с чем-то хуже, чем мы пользуемся сейчас. И это касается госуслуг в том числе. Почему нет?
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: В Минской области водитель попытался откупиться от госавтоинспекторов. Подозрительный автомобиль остановили сотрудники ОГАИ Червинского РОВД во время рейда. За рулем «Инфинити» находилась 38-летняя жительница Минска с явными признаками алкогольного опьянения. Для разбирательства ее пригласили в служебное авто. Там минчанка предложила инспекторам 3000 рублей за то, чтобы ее не привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. Правоохранители разъяснили гражданке, что подобные действия являются уголовным преступлением. Однако она продолжала настаивать на своем. Противоправные действия были пресечены, возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки. Работница одного из предприятий Гомеля захотелось отдохнуть в июле, но в отпуск ее не отпустили. Тогда женщина воспользовалась знакомством брата мужа с неврологом одной из городских поликлиник, чтобы оформить больничный на 2 недели. Невролог втянула в историю еще и врача общей практики. Бланк был настоящий, оттиск печати врача тоже. Тем не менее, кадровики предприятия усомнились в наличии у своей работницы заболевания и сообщили о подозрениях в соответствующие органы. Проверка закончилась судом, который признал всех фигурантов дела виновными. Врачей наказали крупными штрафами в размере 14 850 и 14 400 рублей. Родственника работницы оштрафовали за подстрекательство на 18 000 рублей. А сама фигурантка, предоставившая фиктивный документ, отделалась сравнительно легко. Штрафом всего лишь 5 400 рублей. В Пинске суд приговорил 37-летнего местного жителя к 3 годам лишения свободы за нападение на 2 молодых людей. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Заслонова. Мужчина был пьян. Увидев компанию молодежи, он решил, что те плохо посмотрели в его сторону, после чего ударил кулаком по лицу 17-летнего и 18-летнего парней. Продолжая свои действия, обвиняемый, видя, что юноша уходит, достал нож и нанес удар в область спины 17-летнему потерпевшему. В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не контролировал свои действия. Пинчанина признали виновным в особо злостном хулиганстве и назначили 3 года лишения свободы в колонии усиленного режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Убивающая медицина. Шок-история с 5-й больницы Минска. Роды прямо в палате на 22-й неделе беременности. Куда смотрели врачи?
4: Какой ужас. Сердце просто разрывается, и все внутри болит от того, что я увидела и услышала.
3: Это реакция пациентки отделения гинекологии 5-й больницы Минска, ставшей свидетельницей травмирующего психику инцидента. На

0: Находясь на лечении в стационаре, девушка невольно стала очевидцем жуткой истории. Делится подробностями юрист Анна Метелка.
1: В палате с ней была пациентка, у которой на 22-й неделе замерла беременность. У той отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату. В больнице объяснили, с медицинской точки зрения, это был выкидыш, а не роды, потому что плод погиб еще до поступления женщины. Такие ситуации действительно могут происходить в обычной палате. Сопровождение врача ведут только роды, а доктор приходит, когда его вызовут, отметил замглавврача.
0: По словам юриста, заместитель главврача объяснил, что в Беларуси не выделяют отдельных палат для прерывания беременности, а пациенток попросили убрать за собой, потому что в больнице не хватает санитарок. Минчанка, ставшая очевидцем травмирующего события, поделилась историей в личных соцсетях и отметила, цитирую, «Они хотя бы представляют, какой это стресс и для женщины, которая потеряла своего малыша, и какой шок для меня, которая еще никогда не рожала». Благодаря этому посту инцидент набрал широкий общественный резонанс, после чего Комитет по здравоохранению Мингорисполкома и Минздрав начали официальную проверку. Отмечу, по предварительным заявлениям чиновников и представителей здравоохранения, никаких нарушений со стороны руководства больницы и медперсонала не выявлено. В свою очередь, женщины в комментариях обращают внимание не только на отсутствие квалифицированной медицинской и психологической помощи роженице, но и на этическую сторону проблемы.
2: Те врачи, которые сказали, что это выкидыш, а не роды. Коновалы с купленными дипломами, да еще и с камнем вместо сердца. Я врач, и как врач вам скажу, это роды. Да, к сожалению, ребенок погиб, но женщина рожала. Мои коллеги могут сейчас, как им удобно, называть это выкидышем, прерыванием беременности, но факт родов это не отменит. И это просто ужасно, что уязвимая женщина, потерявшая ребенка, осталась без квалифицированной помощи, да еще и переживала травматичный опыт на глазах у чужих людей. Про то, какую психологическую травму это все нанесло второй пациентке, я уже молчу.
3: В Витебске рожала двойня на 20-й неделе, в ведро, в туалете. Второй выкидыш был в туалете приемного отделения, потому что врач ко мне шел почти час. Получается, если ребенок погиб, то к тебе нет никакого интереса. Никого не волнует, что ты чувствуешь при этом, и не беспокоит, что что-то может пойти не так, и ты сама погибнешь.
4: У меня была пара часов после полостной операции, и я сама ловила ребенка у соседки. Они не дали ей даже пеленку. Я вытаскивала ее из-под себя. До сих пор внутри чувство, что нужно было куда-то обращаться. Понимаете, они сказали, это не роды. Рожают живых детей. Соседки грубо сказали, это не ребенок, а мертвый плод. А ты не родила, а скинула. Мне до сих пор плохо от этих воспоминаний.
0: Нерожавшие белорусские отметили в комментариях, что после таких историй и отношения к беременным со стороны врачей, они еще больше боятся становиться матерями. Отмечу, власти Минска в очередной раз объявили о планах разработать новые стандарты медицинской этики и психологической поддержки в роддомах с привлечением общественности. Правда, как скоро это произойдет, это уже совсем другая история. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Новости союзного государства.
7: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще пятеро парней, только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
8: фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
7: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу две волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
9: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
7: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу двоих сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу, но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
10: Окопаться они не успели, их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
7: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о регионах, которые не выкупают свои квоты на минеральные удобрения.
12: Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать и возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно-Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы. Причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в 1,5 раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиарда рублей. А также наличие реальных источников финансирования.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорускам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
12: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
13: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. А детей при этом, наоборот, рождалось больше.
12: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в два раза больше тогда, когда мы были беднее.
13: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
12: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
13: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
14: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
13: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
15: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно, когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
13: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о регионах, которые не выкупают свои квоты на минеральные удобрения.
12: Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать. И возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы, причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в полтора раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. А также наличие реальных источников финансирования.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще 5 парней, только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
8: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
7: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу 2 волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет 2-я волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
16: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
7: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу 2 сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу, но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
10: Окопаться они не успели, их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
7: С Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
17: Сиаха.
5: Синий.
17: Нила.
5: Коричневый.
17: Бура.
5: Зеленый.
17: Сабз.
5: Оранжевый.
17: Наранджи.
5: Фиолетовый.
17: Джамуни.
5: Красный.
17: Сурх.
5: Белый.
17: Сафед.
5: Желтый.
17: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов. Им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
19: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
18: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
19: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
18: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
19: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
18: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
19: Ну да, логично.
18: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
19: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
18: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
19: И что происходит, когда ставка растет?
18: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей. А при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
19: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
18: Да. И итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
19: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
18: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
19: Ну слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
18: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
19: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
18: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
19: А, то есть это не разовый платеж?
18: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
19: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
18: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
19: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
18: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
19: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
18: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
19: Ого! Разве это не город должен делать?
18: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
19: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
18: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
19: Ну да, когда слышно каждый чих.
18: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
19: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
18: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
19: И люди паркуются друг у друга на головах.
18: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
19: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
18: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
19: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
18: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
19: И никакой компенсации.
18: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
19: Получается двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
18: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
19: Звучит пугающе.
18: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
19: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
18: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
19: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
18: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
19: А если решишь уйти?
18: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
19: Ну да, ему деваться некуда.
18: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
19: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
18: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
19: На чем, например?
18: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающие, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
19: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
18: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
19: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
18: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
19: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
18: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
19: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
18: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
19: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону, банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
18: Да.
19: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
18: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
19: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
18: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
19: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
18: Без глобальных структурных реформ никто.
19: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
18: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
19: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
18: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
19: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
18: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: В национальном аэропорту Минск впервые начали работать студенческие отряды из учащихся Академии авиации и Белорусского экономического госуниверситета.
20: Национальный аэропорт – такая структура, которая больше меня заинтересовала. Именно кэтеринг, вот у меня мама работает по питанию, и вот все-таки хотелось бы попробовать в этой сфере себя.
21: Мы создаем настроение и экипажу, и пассажирам, чтобы каждый был доволен. Самое интересное, наверное, то, что ты понимаешь, что когда у нас летит самолет, и там есть частица твоего труда.
22: Кроме получения профессиональных навыков, эта работа даст мне шанс, не шанс, а возможность получить общежитие, вот, что уменьшит финансовую нагрузку на меня и на моих родителей.
5: Важный сигнал.
0: Почти отличники по почти конкурсу. БГМУ рассказали, кто поступил в ВУЗ по целевому набору. Отличники уехали в Европу.
23: Около 5600 абитуриентов уже зачислены на целевую форму обучения в белорусские вузы. Документы на целевую форму подавали в полтора раза больше абитуриентов. Претендентов отбирали по результатам вступительных испытаний и пожеланий заказчиков кадров.
0: В ходе приемной кампании на целевое обучение в Белорусский государственный медицинский университет заявление подали около 1400 абитуриентов. Из них место в ВУЗе получил 781 человек. Ректор БГМУ Сергей Рубникович с гордостью отметил, что интерес к целевой подготовке среди будущих медиков в этом году резко вырос. Конкурс на место почти два претендента, тогда как в предыдущие годы не превышал 1,2.
1: Все ребята, которые поступали, они были достаточно высокой подготовки. Я посчитал, где-то около 75% тех ребят, которые поступили в наш университет, имели баллы по двум критериям. Это аттестат, а также профильный экзамен по биологии и химии, 180 баллов. Ну, почти отличники, то есть 9 в среднем по аттестату, 9 оценка за сдачи экзамена. С Нового года мы проводили день открытых дверей, готовили ребят, объясняли, мотивировали. Наши преподаватели, наши студенты по принципу «равный обучает радовы» выезжали в регионы, в школы, в гимназии и максимально рассказывали о особенностях медицинского образования. Проводили курс онлайн для подготовки на целевую форму подготовки.
0: Вместе с тем, на протяжении всей вступительной кампании среди белорусов, в том числе родителей абитуриентов, не утихали обсуждения крайне низких проходных баллов и отсутствия конкурса вплоть до окончания зачисления на медицинские специальности. Напомню, в прошлые годы проходные баллы, например, на лечебное дело и педиатрию держались на рекордном уровне – 390 и выше. Отмечу, по официальной информации, на отдельных медицинских специальностях проходной балл в текущем году рухнул почти на сотню.
2: Вот это поворот!
0: Чиновники объяснили это изменениями в правилах приема и масштабным расширением госзаказа, а вовсе не отсутствием интереса к медицинским профессиям. Мол, на дневную форму обучения прекратили или серьезно сократили набор платников. А количество бесплатных мест и общий прием в медвузы, наоборот, увеличили почти в 2 раза. Для государства целевой набор – это способ быстро закрыть дефицит кадров. Но такой механизм решает количественную проблему, а не вопрос качества будущих специалистов. Говорит учитель химии Минского лицея Татьяна Карпенчик.
3: Целевое направление зачастую выбирают не те, кто действительно хочет работать в профессии, а для тех, кому нужен более простой путь в университет. То есть человек берет целевое, чтобы иметь гарантированное бюджетное место, чтобы не париться, а не потому, что он хочет быть учителем или врачом. Когда я работала в школе, нам каждый год сверху давали цифры, сколько выпускников мы должны убедить поступать по целевому направлению. Да, именно убедить, уговорить, заставить. Если мы не выполняли, так сказать, государственный заказ, к школе и к педагогам были претензии со стороны чиновников. На мой взгляд, несправедливо, что почти все места дают под целевиков и льготников, а обычных бюджетных мест практически не остается. Это приводит к огромному конкурсу на оставшиеся места. Все это делается искусственно, поэтому молодежь и не хочет так поступать. Или поступать на целевое, чтобы потом застрять на отработке без права выбора и голоса. Поэтому при первой возможности дети стараются уехать за границу.
0: Еще один важный вопрос. Смогут ли университеты сохранить качество подготовки будущих специалистов, учитывая такие послабления по проходным баллам, отмечает Карпенчик. Пока наиболее вероятный для меня вариант – этих студентов будут буквально тянуть за уши до диплома. Каких врачей мы получим на выходе, для меня очевидно, резюмирует педагог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о главных задачах парламентской дипломатии.
4: Если говорить о парламентской дипломатии, то это один из инструментов, который позволяет укреплять уже установленные связи, ну и, конечно же, взаимодействие с другими государствами, с другими парламентами, с которыми связи еще нет. Палата представителей – это, как правило, 3 вида деятельности. Законопроектная, о чем мы сейчас вам с вами говорили, международная парламентская и работа с избирателем. Но на этом круг не заканчивается. Одним из важных элементов деятельности депутатов Национального собрания Республики Беларусь является сохранение исторической памяти и, конечно же, популяризация ценностей, традиционных наших ценностей, а также тех фактов исторических, которые позволяют понять глубину истории и тот путь, который совершают страны
6: завоевывая свой суверенитет и независимость.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
14: Угу.
9: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
14: Но подожди.
9: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
14: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
9: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
14: Какая еще ловушка?
9: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
15: Но это деньги на старт.
9: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
14: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
9: Роскошь сидеть без копейки.
14: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
9: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
14: Да почему съедает-то?
9: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
14: Ну не сгущай краски.
9: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
14: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
9: Ага, базовое.
14: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
9: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
14: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
9: Знаю.
14: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь, это делает только государство.
9: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон, правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
14: Зато самые важные доли.
9: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
14: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
9: Нет, но...
14: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
9: Угу.
14: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
9: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
14: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
9: Ой, давай без этого.
14: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
9: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
8: Бюджет не резиновый.
9: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
8: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
9: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
14: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
9: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
14: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
9: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
14: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
9: И что с того?
14: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
9: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
14: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
9: Это механика психологии.

0: Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
1: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
0: Ну, это...
1: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
0: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
1: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
0: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
1: Угу, работает.
0: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
1: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
2: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
1: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
0: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
1: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
0: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о новом подходе правительства к уменьшению цены на минеральные удобрения.
5: Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета. 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. То есть те, кто будет потреблять эти удобрения и давать отдачу от них, будут платить, ну, примерно 30-25% стоимости. Все остальное кто-то. Ясно кто? Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. Перекладывая на бюджет часть

0: Стихи сдержит, может ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну, слушайте, на что, выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. И еще, исключит ли инновация практику внеплановых обращений опять к президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад? Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы. Об этом доложит министр сельского хозяйства.
1: Важный сигнал.
2: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорусам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
0: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
2: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего, а детей при этом, наоборот, рождалось больше.
0: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в два раза больше тогда, когда мы были беднее.
2: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
0: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении детей. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
2: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
3: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
2: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
4: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно, когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
2: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о новом подходе правительства к уменьшению цены на минеральные удобрения.
0: Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета. 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. То есть...
1: Новости регионов. На радиосигнал.
6: Несчастный случай со смертельным исходом произошел на Витебщине. В Толочинском районе машинист экскаватора выполнял работы в торфяном карьере. В какой-то момент экскаватор съехал в кювет и опрокинулся. Части машины придавили рабочего, и он погиб на месте. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия из-за сдавления грудной клетки и живота. Обстоятельства произошедшего выясняет Толочинский районный отдел Следственного комитета. Житель Белыничского района нашел оружие шпионов и решил оставить себе. Теперь он будет отвечать в суде. 55-летний мужчина убирался в доме умерших родителей. Там он нашел стреляющую авторучку и малокалиберные патроны к ней. Находка его заинтересовала, так как он сам увлекался охотой. Так что он принес ручку домой, где ее впоследствии изъяли правоохранители. Экспертиза показала, что ручка самодельная. Она пригодна для выстрелов, как и 5 изъятых патронов. Мужчине предъявили обвинение в незаконных приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему. Ему грозит наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы. Дело уже направлено в суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В Минске задержали 25-летнего иностранца, который днем работал дизайнером, а по ночам подрабатывал наркокурьером. Мужчина переехал в Беларусь из Центральной Азии в начале лета и удаленно занимался дизайном сайтов для заказчиков. А в свободное время стал зарабатывать распространением наркотиков. Он забирал крупные партии запрещенных веществ и раскладывал их по тайникам. Во время задержания в его съемной квартире было обнаружено 200 граммов 4-7-7. Подготовленного к распространению. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
5: Белорусские ученые создали хлеб, помогающий снижать вес, который неотличим от обычного, но с другим составом.
7: Есть хлеб и при этом худеть. Звучит как мечта, правда? Но теперь это возможно. Ученые создали хлебобулочное изделие, которое помогает во время снижения веса. Кстати, внешне этот хлеб ничем не отличается от обычного. Единственное, что он немного плотнее. Аромат у него такой же вкусный, как у белого хлеба, вот только состав намного полезнее. А в составе у этого хлеба несколько видов муки: высокобелковая, амарантовая, а еще отруби пшеничные и овсяные. По вкусу хлеб для похудения очень напоминает ржаной. И это действительно очень вкусно. Единственное, я бы добавила сюда диетический майонез и диетическую колбаску.
1: Важный сигнал.
2: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
8: Движение через пограничный переход Красный Камень полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
2: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
9: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись 2 грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
2: Военные аналитики напоминают, что за последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянов.
9: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
2: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
10: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
2: По словам военных аналитиков, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Депутат Палаты представителей Михаил Аксенюк о совершенствовании законодательства, которое обеспечивает национальную безопасность государства.
11: Мы сегодня являемся свидетелями тех событий, которые происходят не только в мире, но и на границе нашей страны. Обстановка, скажем, напряженная. Поэтому палата представителей, депутаты палаты представителей, безусловно, уделяют огромное внимание реформированию, совершенствованию того законодательства, которое у нас обеспечивает национальную безопасность, в том числе и пограничную безопасность. И сегодня депутатами палаты представителей рассматриваются все законопроекты, которые поступают от заинтересованных органов для совершенствования законодательства и для повышения уровня обеспечения безопасности, в том числе и на государственной границе. Буквально недавно вступил в силу закон о дактилоскопической регистрации граждан, который вносит изменения и дополнения в 4 закона, действующих закона Республики Беларусь, в том числе это и закон о государственной границе, и закон об органах пограничной службы, закон о правом положении иностранных граждан на территории Республики Беларусь, которые также направлены прежде всего на обеспечение национальной безопасности, на соблюдение национальных интересов Республики Беларусь на государственной границе. Этот закон позволяет нам выявлять недобросовестных граждан, которые со злыми намерениями пытаются проникнуть в нашу страну.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. и что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
13: Ну, вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она, ну, часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
12: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
13: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
12: В холодильника? Ничего себе разброс.
13: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
12: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
13: Именно.
12: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
13: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
12: Ну, то, без чего физически невозможно обойтись.
13: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
12: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
13: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шринкфляция.
12: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
13: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
12: 85 граммов, да?
13: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
12: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
13: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
12: То есть формально закон не нарушен?
13: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
12: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
13: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
12: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
13: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
12: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
13: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
12: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
13: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
12: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
13: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
12: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
13: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
14: Ну да, у них запас прочности больше.
13: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
14: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
13: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
14: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
13: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
14: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
13: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
14: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
13: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
14: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
13: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
14: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
13: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
14: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
13: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
14: И каждое звено хочет заработать?
13: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
14: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговли стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
13: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
14: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
13: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
14: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
13: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
14: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
13: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
14: Он работает в минус.
13: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
14: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
13: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
14: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
13: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
14: А количество продуктов на полках остается прежним.
13: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
14: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
13: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
14: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
13: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
14: То есть грузы приходится пускать в обход?
13: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
14: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
13: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
14: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
13: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
14: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
13: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
14: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
13: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
14: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
13: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
14: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
13: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
14: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
13: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
14: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Бензоармагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илишевский. Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСО переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. Мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент в России, после вчерашних атак на Орский НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5 от того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там 70 тысяч тонн бензина в сутки.
15: Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13-ке АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
17: Город Сочи, 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра, приехал бензовоз, еще, говорит, 1.5 часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
18: Вот и в Сочи пришел бензин апокалипсис. Вот такая огромная пробка идет до заправки.
19: Все, ребят, приехали.
15: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
20: Сейчас транспорт России ездит на бормотухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Это самый острый кризис.
15: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали!

0: Новости регионов. На радиосигнал.
1: Несчастный случай со смертельным исходом произошел на Витебщине. В Толочинском районе машинист экскаватора выполнял работы в торфяном карьере. В какой-то момент экскаватор съехал в кювет и опрокинулся. Части машины придавили рабочего, и он погиб на месте. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия из-за сдавления грудной клетки и живота. Обстоятельства произошедшего выясняет Толочинский районный отдел Следственного комитета. Житель Белыничского района нашел оружие шпионов и решил оставить себе. Теперь он будет отвечать в суде. 55-летний мужчина убирался в доме умерших родителей. Там он нашел стреляющую авторучку и малокалиберные патроны к ней. Находка его заинтересовала, так как он сам увлекался охотой. Так что он принес ручку домой, где ее впоследствии изъяли правоохранители. Экспертиза показала, что ручка самодельная. Она пригодна для выстрелов, как и 5 изъятых патронов. Мужчине предъявили обвинение в незаконных приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему. Ему грозит наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы. Дело уже направлено в суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В Минске задержали 25-летнего иностранца, который днем работал дизайнером, а по ночам подрабатывал наркокурьером. Мужчина переехал в Беларусь из Центральной Азии в начале лета и удаленно занимался дизайном сайтов для заказчиков. А в свободное время стал зарабатывать распространением наркотиков. Он забирал крупные партии запрещенных веществ и раскладывал их по тайникам. Во время задержания в его съемной квартире было обнаружено 200 граммов 4-7-7. Подготовленного к распространению. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Белорусские ученые создали хлеб, помогающий снижать вес, который неотличим от обычного, но с другим составом.
3: Есть хлеб и при этом худеть. Звучит как мечта, правда? Но теперь это возможно. Ученые создали хлебобулочное изделие, которое помогает во время снижения веса. Кстати, внешне этот хлеб ничем не отличается от обычного. Единственное, что он немного плотнее. Аромат у него такой же вкусный, как у белого хлеба, вот только состав намного полезнее. А в составе у этого хлеба несколько видов муки: высокобелковая, амарантовая, а еще отруби пшеничные и овсяные. По вкусу хлеб для похудения очень напоминает ржаной. И это действительно очень вкусно. Единственное, я бы добавила сюда диетический майонез и диетическую колбаску.
0: Важный сигнал.
4: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
5: Движение через пограничный переход Красный Камень полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
4: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
6: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись 2 грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
4: Военные аналитики напоминают, что за последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянов.
5: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
4: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераний, рассказывает

0: а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Депутат Палаты представителей Михаил Аксенюк о совершенствовании законодательства, которое обеспечивает национальную безопасность государства.
3: Мы сегодня являемся свидетелями тех событий, которые происходят не только в мире, но и на границе нашей страны. Обстановка, скажем, напряженная. Поэтому Палата представителей, депутаты Палаты представителей, безусловно, уделяют огромное внимание реформированию, совершенствованию того законодательства, которое у нас обеспечивает национальную безопасность, в том числе и пограничную безопасность. И сегодня депутатами Палаты представителей рассматриваются все законопроекты, которые поступают от заинтересованных органов для совершенствования законодательства и для повышения уровня обеспечения безопасности, в том числе и на государственной границе. Буквально недавно вступил в силу закон о дактилоскопической регистрации граждан, который вносит изменения и дополнения в 4 закона, действующих закона Республики Беларусь, в том числе это и закон о государственной границе, и закон об органах пограничной службы, закон о правом положении иностранных граждан на территории Республики Беларусь, которые также направлены прежде всего на обеспечение национальной безопасности, на соблюдение национальных интересов Республики Беларусь на государственной границе. Этот закон позволяет нам выявлять недобросовестных граждан, которые со злыми намерениями пытаются проникнуть в нашу страну.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
5: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
4: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
5: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
4: В холодильника? Ничего себе разброс.
5: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
4: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
5: Именно.
4: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
5: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
4: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
5: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
4: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует

0: Жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
1: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шринкфляция.
0: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
1: Да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
0: 85 граммов, да?
1: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
0: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
1: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
0: То есть формально закон не нарушен?
1: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
2: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шринкфляции исчерпан?
1: Тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
2: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
1: Это самый распространенный вариант. Или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
2: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
1: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
2: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
1: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
0: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
1: Подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
0: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
1: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
0: У них запас прочности больше.
1: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
0: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
1: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
0: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
1: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
0: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
1: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
0: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
1: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
0: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
1: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
0: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
1: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
0: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
1: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
0: И каждое звено хочет заработать?
1: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
0: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
1: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
0: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
1: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
0: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
1: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
0: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
1: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
0: Он работает в минус.
1: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
0: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
1: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
0: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
1: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
0: А количество продуктов на полках остается прежним.
1: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
0: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
1: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
0: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
1: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
0: То есть грузы приходится пускать в обход?
1: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
0: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
1: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
0: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
1: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
0: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
1: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
0: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
1: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
0: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
1: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
0: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
1: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов, а в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
0: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
1: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
0: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда, они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
5: Бензо-Армагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илюшевский. Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что в СОУ переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. И мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент в России, после вчерашних атак на Орский НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5 от того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там 70 тысяч тонн бензина в сутки.
5: С
7: Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13 АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
8: Город Сочи. 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорит, полтора часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
9: Вот и в Сочи пришел бензин «Апокалипсис». Вот такая огромная пробка идет до заправки.
10: Все, ребят, приехали.
7: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
11: Сейчас транспорт России ездит на барматухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Это самый острый кризис.
7: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов – Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле, и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10.
10: Поехали. 1.
13: Эк.
10: 2.
13: До.
10: 3.
13: Тин.
10: 4.
13: Чар.
10: 5.
13: Пач.
10: 6.
13: Че.
10: 7.
13: Сат.
10: 8.
13: Ат.
10: 9.
13: Но.
10: 10.
13: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Первый случай в истории. После скандалов с Литвой впервые подземный тоннель из Беларуси обнаружила Латвия. Не прошло и недели, как правительство Латвии продлило действие усиленного режима охраны государственной границы на латвийско-белорусском направлении до конца года. Кабинет министров страны-соседки объяснил такое решение высоким уровнем нелегальной миграции, рассказывает политический обозреватель Светлана Никонова.
16: С 2021 года латвийские пограничники предотвратили более 47 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Тем временем Латвия временно остановила движение через единственный действующий пункт пропуска Григоровщина, сославшись на технические причины.
15: Одновременно с приостановлением работы латвийско-белорусского пункта пропуска власти Латвии призвали своих граждан не планировать поездки в Беларусь, а находящимся там посоветовали поскорее вернуться домой. В свою очередь белорусский МИД заявил, что видит закрытие границы политическую подоплеку. Мол, никаких реальных угроз нацбезопасности и провокаций со стороны Беларуси нет. Однако накануне латвийские пограничники обнаружили в Скрудалинской волости Ауждаусского края всего в 10 метрах от пограничного ограждения с Беларусью группу иностранцев из 15 человек, проникших в Латвию незаконно.
17: Хьюстон, у нас проблема.
15: Латвийским специалистам удалось оперативно выяснить, что мигранты попали в Латвию через скрытый тоннель, вырытый со стороны Беларуси. Отмечу, в отличие от Литвы, где было обнаружено около десятка подобных подземных переходов, в Латвии это первый известный случай такого незаконного пересечения границы на данном участке. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ранее принятые меры по предотвращению нарушений границы будут усилены.
18: Мы хотим передать организаторам этой схемы. Сегодня мы положим этому конец. Наша спецоперация «Оборотень» призвана пресечь эту преступную деятельность. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и гражданские. Это будет военная операция при прямом взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами.
15: Отмечу, как и в случае с аналогичными инцидентами на белорусско-литовской границе, так и с обнаружением тоннеля на латвийском направлении, официальных заявлений от властей Беларуси нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
15: От былой славы нет и следа. Гомельчанка показала, в какое болото превратилась местная гордость. Река Сош и ее набережная. Прославлялся в веках. Он прекрасен и в зимы, и в весны. Берега твои сож утопают в цветах, не растут корабельные сосны. Это отрывок одного из сотен стихотворений, посвященных реке Сож, чьей красотой восторгались поэты, художники и путешественники. Сейчас гамильчане серьезно обеспокоены состоянием водной артерии, которая, как видно из многочисленных видео в интернете, потихоньку превращается в болото.
19: Это вот набережная наша реки Сож. Когда-то была хорошая речка, вот что с ней стало. Вообще ужас. Все заросшее, одни только утки. И интересно, никто ж не чистить не собирается. Раньше ж как-то чистили речку. Ужас. До чего довели реку Сож.
15: Жительница Гомеля поделилась видео о состоянии части реки в районе центральной набережной в социальных сетях. Женщина отметила, что вода, которая сейчас имеет болотный цвет, источает неприятный тухлый запах, а прибрежная зона затянута плотной грязной пленкой, тиной и непроглядными зарослями. В комментариях под постом горожане активно делились своими неприглядными фото Сожа и с грустью вспоминали, что раньше за рекой хорошо следили и регулярно чистили. Осушение, добыча торфа и миллионы кубов вырубки леса. Применение пестицидов на полях – точка невозврата пройдена. Делится мнением местный житель Иван.
20: Не выделяют средств на эти цели больше. Раньше и катера ходили. Такая красота была. И несколько раз за сезон чистили дно и берега. И проводный кодекс забыли. Сейчас по всей Беларуси берега малых рек распахивают до самой воды. Когда рассыпают удобрения, то и азот, и фосфор, и все остальное летит прямо в воду. Даже не нужно ждать, пока с дождевой водой стечет. А малые реки благополучно доставляют сей коктейль в большие. Грустно. Леса вырубают, реки мелеют под солнцем, а потом у нас то жара, то ураганы, то потопы. Это все последствия неразумного отношения к природным богатствам и результат бесхозяйственности.
15: «Помойка. Во что превращается Беларусь?» – прокомментировала Виолетта из Гродно.
21: «Я много путешествую по нашей Беларуси. И скажу вам из личных наблюдений, это проблема не только Сожа и Гомеля. Реки запускаются в болото, смотришь – и душа болит. То же самое стало с Двиной в Бешенковичах. Муховец и Бук в Бресте – в таком же состоянии. Гибнет и Щара в Слониме. В Гродно на нем они пляж отстроили, а на реку давно забили. Во многих наших городах главные реки просто загнивают. Я не понимаю, неужели нельзя выделить по одному хотя бы земснаряду, чтобы следить за состоянием водоемов?
15: Налоги государству платим буквально за все, но свои функции чиновники снова переложат на народ, делится мнением житель Мозыря Роман.
22: Жалуйся, не жалуйся, а в итоге всех просто сгонят на бесплатный субботник, чтобы выполнить работу, за которую мы платим деньги в госбюджет. И ведь люди и так, видя такую бесхозяйственность, самостоятельно объединяются и расчищают парки, лесные зоны, зоны водоемов и от мусора после отдыхающих, и устраняют последствия наплевательского отношения. В нашем городе молодежь свой волонтерский отряд создала. И траву косит сами, и берега от изобилия камыша чистит. Да и вообще много чего делают. Просили в горосполкоме им помочь, закупить инвентарь для уборки, мешки для мусора. Так над ними только посмеялись и у виска покрутили. Сказали, ваша инициатива, вы и финансируете. Вот вам и вот.
15: Есть ли в вашем населенном пункте водоемы и кто, на ваш взгляд, должен следить за их чистотой? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко о регионах, которые не выкупают свои квоты на минеральные удобрения.
24: Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать и возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно-Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы, причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в полтора раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. А также наличие реальных источников финансирования.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Убивающая медицина. Шок истории с 5-й больницы Минска. Роды прямо в палате на 22-й неделе беременности. Куда смотрели врачи?
0: Какой ужас. Сердце просто разрывается, и все внутри болит от того, что я увидела и услышала.
15: Это реакция пациентки отделения гинекологии 5-й больницы Минска, ставшей свидетельницей травмирующего психику инцидента. Находясь на лечении в стационаре, девушка невольно стала очевидцем жуткой истории. Делится подробностями юрист Анна Метелка.
1: В палате с ней была пациентка, у которой на 22-й неделе замерла беременность. У той отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату. В больнице объяснили, с медицинской точки зрения, это был выкидыш, а не роды, потому что плод погиб еще до поступления женщины. Такие ситуации действительно могут происходить в обычной палате. Сопровождение врача ведут только роды, а доктор приходит, когда его вызовут, отметил замглавврача.
15: По словам юриста, заместитель главврача объяснил, что в Беларуси не выделяют отдельных палат для прерывания беременности, а пациенток попросили убрать за собой, потому что в больнице не хватает санитарок. Минчанка, ставшая очевидцем травмирующего события, поделилась историей в личных соцсетях и отметила, цитирую, «Они хотя бы представляют, какой это стресс и для женщины, которая потеряла своего малыша, и какой шок для меня, которая еще никогда не рожала». Благодаря этому посту инцидент набрал широкий общественный резонанс, после чего Комитет по здравоохранению Мингорисполкома и Минздрав начали официальную проверку. Отмечу, по предварительным заявлениям чиновников и представителей здравоохранения, никаких нарушений со стороны руководства больницы и медперсонала не выявлено. В свою очередь, женщины в комментариях обращают внимание не только на отсутствие квалифицированной медицинской и психологической помощи роженице, но и на этическую сторону проблемы.
2: Те врачи, которые сказали, что это выкидыш, а не роды. Коновалы с купленными дипломами, да еще и с камнем вместо сердца. Я врач, и как врач вам скажу, это роды. Да, к сожалению, ребенок погиб, но женщина рожала. Мои коллеги могут сейчас, как им удобно, называть это выкидышем, прерыванием беременности, но факт родов это не отменит. И это просто ужасно, что уязвимая женщина, потерявшая ребенка, осталась без квалифицированной помощи, да еще и переживала травматичный опыт на глазах у чужих людей. Про то, какую психологическую травму это все нанесло второй пациентке, я уже молчу.
4: В Витебске рожала двойня на 20-й неделе, в ведро, в туалете. Второй выкидыш был в туалете приемного отделения, потому что врач ко мне шел почти час. Получается, если ребенок погиб, то к тебе нет никакого интереса. Никого не волнует, что ты чувствуешь при этом, и не беспокоит, что что-то может пойти не так, и ты сама погибнешь.
6: У меня была пара часов после полостной операции, и я сама ловила ребенка у соседки. Они не дали ей даже пеленку. Я вытаскивала ее из-под себя. До сих пор внутри чувство, что нужно было куда-то обращаться. Понимаете, они сказали, это не роды. Рожают живых детей. Соседки грубо сказали, это не ребенок, а мертвый плод. А ты не родила, а скинула. Мне до сих пор плохо от этих воспоминаний.
15: Нерожавшие белорусские отметили в комментариях, что после таких историй и отношения к беременным со стороны врачей, они еще больше боятся становиться матерями. Отмечу, власти Минска в очередной раз объявили о планах разработать новые стандарты медицинской этики и психологической поддержки в роддомах с привлечением общественности. Правда, как скоро это произойдет, это уже совсем другая история. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о главных задачах парламентской дипломатии.
5: Если говорить о парламентской дипломатии, то это один из инструментов, который позволяет укреплять уже установленные связи, ну и, конечно же, взаимодействие с другими государствами, с другими парламентами, с которыми связи еще нет. Палата представителей – это, как правило, три вида деятельности. Законопроектная, о чем мы сейчас вам с вами говорили, международная парламентская и работа с избирателем. Но на этом круг не заканчивается. Одним из важных элементов деятельности депутатов Национального собрания Республики Беларусь является сохранение исторической памяти и, конечно же, популяризация ценностей, традиционных наших ценностей, а также тех фактов исторических, которые позволяют понять глубину истории и тот путь, который совершают страны, завоевывая свой суверенитет и независимость.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены три адреса, где категорически запрещено парковаться. Это технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома. Второй – Химки. И третий – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли пятеро, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
8: Прибегали люди, женщины нарядные, босиком несли свои туфли, несли мужчины тоже. Мужчина был один без рубашки, и у него была окровавлена майка.
7: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии, а потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Альшанский.
9: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буча, Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
7: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок к имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной химической биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
10: в Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там, полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
7: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Почти отличники по почти конкурсу. БГМУ рассказали, кто поступил в ВУЗ по целевому набору. Отличники уехали в Европу.
11: Около 5600 абитуриентов уже зачислены на целевую форму обучения в белорусские вузы. Документы на целевую форму подавали в полтора раза больше абитуриентов. Претендентов отбирали по результатам вступительных испытаний и пожеланий заказчиков кадров.
15: В ходе приемной кампании на целевое обучение в Белорусский государственный медицинский университет заявление подали около 1400 абитуриентов. Из них место в ВУЗе получил 781 человек. Ректор БГМУ Сергей Рубникович с гордостью отметил, что интерес к целевой подготовке среди будущих медиков в этом году резко вырос. Конкурс на место почти два претендента, тогда как в предыдущие годы не превышал 1,2.
12: Все ребята, которые поступали, они были достаточно высокой подготовки. Я посчитал, где-то около 75% тех ребят, которые поступили в наш университет, имели баллы по двум критериям. Это аттестат, а также профильный экзамен по биологии и химии, 180 баллов. Ну, почти отличники, то есть 9 в среднем по аттестату, 9 оценка за сдачи экзамена. С Нового года мы проводили день открытых дверей, готовили ребят, объясняли, мотивировали. Наши преподаватели, наши студенты по принципу «равный обучает радовы» выезжали в регионы, в школы, в гимназии и максимально рассказывали о особенностях медицинского образования. Проводили курс онлайн для подготовки на целевую форму подготовки.
15: Вместе с тем, на протяжении всей вступительной кампании среди белорусов, в том числе родителей абитуриентов, не утихали обсуждения крайне низких проходных баллов и отсутствия конкурса вплоть до окончания зачисления на медицинские специальности. Напомню, в прошлые годы проходные баллы, например, на лечебное дело и педиатрию, держались на рекордном уровне – 390 и выше. Отмечу, по официальной информации, на отдельных медицинских специальностях проходной балл в текущем году рухнул почти на сотню.
13: Вот это поворот!
15: Чиновники объяснили это изменениями в правилах приема и масштабным расширением госзаказа, а вовсе не отсутствием интереса к медицинским профессиям. Мол, на дневную форму обучения прекратили или серьезно сократили набор платников. А количество бесплатных мест и общий прием в медвузы, наоборот, увеличили почти в два раза. Для государства целевой набор – это способ быстро закрыть дефицит кадров. Но такой механизм решает количественную проблему, а не вопрос качества будущих специалистов. Говорит учитель химии Минского лицея Татьяна Карпенчик.
16: Целевое направление зачастую выбирают не те, кто действительно хочет работать в профессии, а для тех, кому нужен более простой путь в университет. То есть человек берет целевое, чтобы иметь гарантированное бюджетное место, чтобы не париться, а не потому, что он хочет быть учителем или врачом. Когда я работала в школе, нам каждый год сверху давали цифры, сколько выпускников мы должны убедить поступать по целевому направлению. Да, именно убедить, уговорить, заставить. Если мы не выполняли, так сказать, государственный заказ, к школе и к педагогам были претензии со стороны чиновников. На мой взгляд, несправедливо, что почти все места дают под целевиков и льготников, а обычных бюджетных мест практически не остается. Это приводит к огромному конкурсу на оставшиеся места. Все это делается искусственно, поэтому молодежь и не хочет так поступать. Или поступать на целевое, чтобы потом застрять на отработке без права выбора и голоса. Поэтому при первой возможности дети стараются уехать за границу.
15: Еще один важный вопрос. Смогут ли университеты сохранить качество подготовки будущих специалистов, учитывая такие послабления по проходным баллам, отмечает Карпенчик. Пока наиболее вероятный для меня вариант – этих студентов будут буквально тянуть за уши до диплома. Каких врачей мы получим на выходе, для меня очевидно, резюмирует педагог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Курская могила. Стало известно, сколько срочников на самом деле погибло в боях за Курскую область. Воспоминания выживших разрывают сердце. Спустя 2 года трагичных событий в Курской области до сих пор пропавшими без вести числится 30 срочников. Однако даже их родные убеждены, скорее всего, парни мертвы. Всего в боях под Курском погибло минимум 77 срочников, а те, кто выжили, до сих пор вспоминают те события, как страшный сон.
18: Мы не должны были участвовать в этих боевых действиях. То есть мы должны были стоять там где-то на 4-й линии, принеси подай, поднеси припас, что-то в этом роде. А мы стали просто участниками такого момента, что нам говорят: стойте, держите оборону, туда-сюда.
17: Это Антон Сафонов, который в те августовские события 2 года назад проходил срочную службу на границе. И он, и другой срочник Денис Глушко рассказывают, что как только на позициях стало жарко, командование попросту бросило парней.
19: 6 августа, да, в 4:27 ракетный удар по нашему штабу. Штаб рухнул, все в контузии. Ну все, начальство. Все уехали, бросили нас одних, срочников.
18: У нас были 300-е, и нашли машину, чтобы их начать вывозить. Вывезли 2 машины 300-х, и вот на последнюю крайнюю машину туда засели НША, ЗНША, комбат и медицинский там прапорщик. Вот они уехали. С нами осталось 2 офицера, которые взяли ответственность за нас, за наши жизни, и они приняли решение нас эвакуировать.
17: Но эвакуации тогда ребята так не дождались. На некоторых позициях призывничи составляли от 50 до 85% личного состава. Антон со временем попадет в плен.
18: Мы все надеялись, что будет эвакуация. Нам сказали: пока ждите команды. Потом мы встретились с штабным и говорим: что там по поводу эвакуации? Он говорит: эвакуации не будет, пацаны. Нас всем просто вообще. Ну вот он так и сказал.
17: Небольшие группы срочников, смешанные с пограничниками и немногочисленным командованием, еще неделями прятались по лесам и почти ежедневно попадали в плен вплоть до конца августа. Андрей из Вологодской области рассказал, что провел в лесу около 6 дней.
20: Мы уходили там сначала по 10 человек, собирались где-то в лесу, сидели, боялись. Переходили через болото. Было откровенное, ну прям болото. То есть мы там утопали все. Первый день было все еще нормально. В плане того, что мы смогли покушать, поесть в столовой. Вот. Мы начали двигаться по лесополосе. Мы все были уставшие. Начались массовые полеты дронов.
17: Срочники пили воду из болота, ели траву, крапиву, рябину. Некоторым повезло больше. Вблизи лесопосадок были поля, на которых росли подсолнухи и соевые бобы. Всего около 500 призывников прошли через украинский плен. Поиск и извлечение останков погибших срочников стали возможны только после выхода российских войск к границе с Украиной в апреле 25-го. Пропавших без вести срочников официально признавали погибших в течение всего прошлого года. Последний известный случай смены статуса произошел в мае, практически спустя 2 года после гибели солдата.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
1: Движение через пограничный переход Красный Камень полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
0: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
21: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись два грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
0: Военные аналитики напоминают, что за последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянов.
1: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
0: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
22: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
0: По словам военных аналитиков, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко о финансовой поддержке сельскохозяйственных предприятий и жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки.
24: Закупка сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений. Политика государства в аграрной сфере известна. Мы продолжаем и будем поддерживать сельчан. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Излишества быть не должно, лишних денег нет в бюджете в том числе. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, как я уже говорил, собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях, прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Не выбрали там 8% или 10% не потому, что не хотели брать или они не нужны. Платить нечем у некоторых. Но больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Новости союзного государства. Союзники испаряются – США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
2: Суда были проданы американским правительством

0: проблем с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
1: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
0: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
2: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
0: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о финансовой поддержке сельскохозяйственных предприятий и жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки.
5: Закупка сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений. Политика государства в аграрной сфере известна. Мы продолжаем и будем поддерживать сельчан. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Излишества быть не должно. Лишних денег нет в бюджете в том числе. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, как я уже говорил. Собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях, прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Не выбрали там 8% или 10% не потому, что не хотели брать или они не нужны. Платить нечем у некоторых. Но больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений.
6: Учим пакистанский вместе! Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник
7: – пир.
6: Вторник
7: – мангаль.
6: Среда
7: – будх.
6: Четверг –
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события.

0: мире вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
2: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
1: Ага, на бумаге.
2: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
1: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
2: О, да. Система отреагировала моментально.
1: Чиновники просто спасают свои кресла.
2: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
1: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
2: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
1: Прямо в ту самую поликлинику?
2: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
1: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
2: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
1: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
2: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
1: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
2: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
1: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
2: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
1: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
2: Да, 100%.
1: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
2: Это огромная цифра.
1: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
2: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
1: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
2: Это в районе 400 евро, да?
1: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
2: и необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
1: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
2: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
1: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф — это же не просто большой фотоаппарат.
2: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
1: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
2: Угу.
1: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
2: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
1: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
2: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
1: То есть его нужно постоянно доливать?
2: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
1: И сколько стоит починить это после квенча?
2: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
1: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
2: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
1: И как тогда их чинят сейчас?
2: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
1: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
2: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
1: Жесть.
2: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
1: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
2: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
1: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
2: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
1: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
2: Угу.
1: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
2: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
1: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
2: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
1: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
2: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
1: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
2: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
1: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
2: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
1: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
2: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
1: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
2: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
1: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
2: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
1: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
2: Кажется, им важнее контроль.
1: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
2: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
1: Каждую минуту?
2: А система предлагает подождать талона 30 дней.
1: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
2: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
1: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
2: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
1: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
2: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
1: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
2: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
1: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
2: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
1: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
2: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
1: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
2: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
1: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
2: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
1: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
2: Боюсь, что ответа у системы нет.
1: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Бесплатные рабы. В Гомеле школьники 2 недели отработали в студотряде, но зарплату так и не получили. Кому нужны такие отряды?
5: В июле 9 подростков от 14 до 17 лет работали в студенческом отряде подсобными рабочими на предприятии Брагинского района. По истечении 2-недельного срочного договора ребята уволились, однако положенный расчет им не выплатили даже спустя неделю.
4: Об этом сообщила местная прокуратура, куда с жалобой обратились родители школьников. Надзорное ведомство подтвердило нарушение закона, согласно которому полный расчет должен производиться прямо в день увольнения.
5: Работодатель оштрафован. Также предприятие обязали срочно закрыть долг в общей сложности более 3000 рублей.
4: Напомним, что студотряды в Беларуси – это официальная государственная система временной занятости молодежи. В них могут принимать с 14 лет с письменного согласия родителей, рассказывает эксперт по трудовому праву Андрей Захаревич.
6: Масштабы не маленькие, только в Брестской области с начала этого года через студотряды прошли больше 3400 человек. Почти половина из них несовершеннолетние. Школьники и студенты работают в сельском хозяйстве, на производстве, стройках, в коммунальных службах и других организациях.
4: Сам по себе труд подростков не является чем-то уникальным и практикуется в других странах. Но есть одно важное отличие от Беларуси, говорит эксперт.
6: В странах Евросоюза дети с 14 лет тоже могут выполнять работу, но только легкую, или проходить практику на предприятиях. В США подросткам с 14-15 лет разрешена безопасная подработка вне школьных часов. Все жестко регулируется законодательством. Смысл такой системы – дать ребенку опыт и возможность заработать. Там несовершеннолетнего не отправляют подсобным рабочим на предприятие, а потом не выбивают честно заработанные деньги через родителей и прокуратуру. У нас же система только организовывает поток дешевой рабочей силы.
4: Юристы советуют родителям заранее проверять, есть ли письменный договор, какая указана зарплата, график и конкретные обязанности подростка. А после окончания работы сразу требовать полный расчет. Если деньги задерживают, обращаться в инспекцию труда или прокуратуру, не дожидаясь обещаний работодателя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Шапка-невидимка. В Быхове изобрели новый вид ремонта. Аварийный фасад консервного завода закрыли тканью.
7: Новая технология ремонта. Тряпками завесили и все подмонтировали.
4: Так на своеобразный ремонт консервного завода в Быхове отреагировали местные жители. Аварийное здание просто задрапировали гигантскими тряпками.
7: 21 век на дворе. Технологии не стоят на месте. Шикарнейший ремонт. Вообще поражающе больше и больше.
4: Местные жители в шоке и не понимают, почему разрушающийся фасад занавесили шторами вместо нормальной реконструкции.
8: Вот оно, величие архитектурной мысли. Или это стиль такой? Авангард? Или барокко? Там же любят ткани и шторы. Точно барокко.
9: Это здание. Первое, что видят гости города, въезжающие в Быхов на поезде. Можно сказать, лицо города. Визитная карточка. Оно и так выглядело не очень. А теперь и вовсе уродство вышло.
4: Инженер-строитель Сергей Фисенко объясняет, что старая ткань тут выступает скорее в роли защитной сетки, чем для эстетики.
10: Специализированные сетки имеют место быть на аварийных зданиях. Их задача – временно удерживать куски штукатурки и кирпича, чтобы они не падали на людей. Сам фасад от этого безопаснее не становится. Если фасад действительно разрушается, необходимо обследовать стены, определить причину, убрать аварийные элементы и восстановить конструкции. Полотно может только временно закрыть проблему и снизить риск падения отдельных фрагментов. Но трещины, разрушенная кладка и вода внутри стен от ткани никуда не исчезают.
4: По По словам эксперта, местным жителям лучше вообще не подходить близко к зданию и не ходить непосредственно вдоль фасада, пока специалисты не подтвердят его безопасность и не восстановят аварийные участки. И помните, если у вас есть жалобы на работу местной администрации и коммунальных служб, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
12: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки. Мне сегодня выдали строги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
11: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
13: Мой муж после ранения реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
11: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
14: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
15: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
14: У тебя ранение какое?
16: Осколочное в колено и контузия легкая.
14: У тебя ранение какое?
17: Полная балабанка лопнутая. Здесь вся рука отрешена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
11: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о формировании плана законодательной деятельности на 2027 год.
19: Палата представителей регулярно проводятся семинары по тем или иным направлениям совершенствования нашего законодательства, на которых в том числе и анализируется практика применения тех или иных законов, а также в процессе подготовки обсуждения непосредственно уже в Палате представителей конкретных законопроектов во время рассмотрения первым чтением, перед вторым чтением. Сегодня у нас в стране формируется план законодательной деятельности на 2027 год, который будет утвержден главой государства в конце года. Мы в этом также принимаем участие. Тема сегодняшняя совершенствования брачно-семейных отношений выбрана не случайно, поскольку уже поступают предложения, в первую очередь, Верховного суда из практики рассмотрения гражданских дел по вопросам брачно-семейных отношений, Также Министерство юстиции по вопросам дальнейшего совершенствования органов ЗАГС, Минского горосполкома. И поэтому не исключено, что мы вернемся к рассмотрению изменений в данный кодекс, который принят был несколько лет назад, но там были точечные внесены изменения. Но жизнь не стоит на месте. И в век цифровизации, конечно же, необходимо совершенствовать работу и в этом направлении.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Первый случай в истории. После скандалов с Литвой впервые подземный тоннель из Белоруссии обнаружила Латвия. Не прошло и недели, как правительство Латвии продлило действие усиленного режима охраны государственной границы на латвийско-белорусском направлении до конца года. Кабинет министров страны-соседки объяснил такое решение высоким уровнем нелегальной миграции, рассказывает политический обозреватель Светлана Никонова.
21: С 2021 года латвийские пограничники предотвратили более 47 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Тем временем Латвия временно остановила движение через единственный действующий пункт пропуска Григоровщина, сославшись на технические причины.
20: Одновременно с приостановлением работы латвийско-белорусского пункта пропуска власти Латвии призвали своих граждан не планировать поездки в Беларусь, а находящимся там посоветовали поскорее вернуться домой. В свою очередь белорусский МИД заявил, что видит закрытие границы политическую подоплеку, мол, никаких реальных угроз нацбезопасности и провокаций со стороны Беларуси нет. Однако накануне латвийские пограничники обнаружили в Скрудалинской волости Ауждаусского края всего в 10 метрах от пограничного ограждения с Белоруссией группу иностранцев из 15 человек, проникших в Латвию незаконно.
22: Хьюстон, у нас проблема.
20: Латвийским специалистам удалось оперативно выяснить, что мигранты попали в Латвию через скрытый тоннель, вырытый со стороны Беларуси. Отмечу, в отличие от Литвы, где было обнаружено около десятка подобных подземных переходов, в Латвии это первый известный случай такого незаконного пересечения границы на данном участке. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ранее принятые меры по предотвращению нарушений границы будут усилены.
23: Мы хотим передать организаторам этой схемы. Сегодня мы положим этому конец. Наша спецоперация «Оборотень» призвана пресечь эту преступную деятельность. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и гражданские. Это будет военная операция при прямом взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами.
20: Отмечу, как и в случае с аналогичными инцидентами на белорусско-литовской границе, так и с обнаружением тоннеля на латвийском направлении, официальных заявлений от властей Беларуси нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
18: Начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Короневич об электронном правительстве в Беларуси.
24: Мы это видим в виде конкретных формализованных планов и дорожных карт. То есть мы тут не фантазируем, мы не придумываем, не мечтаем. Мы как бы кладем на бумагу то, что реализуемо, согласуем это с теми госорганами, с которыми требуется, потому что речь идет и про разработку новых систем, и про разработку интеграционных механизмов. Это все нужно понимать, закладывать в том числе и время, и механизмы, и разработчиков, и финансирование, и так далее. То есть мы реалистично к этому подходим, и то, что вот сейчас на нашем интервью выглядит как фантастика, мы уже планируем, и пошагово это реализуем. Поэтому 27-28 годы – это уже рождение ребенка в проактиве. Это значит и регистрация ребенка, и подача заявления в ЗАГС, и обновление данных о составе семьи соответствующих и так далее. А дальше проработки идут дорожные карты по проактивной продаже автомобиля. То есть тоже переводим в максимальное количество действий в электронный формат с тем, чтобы вы, вне зависимости от того, покупаете ли вы автомобиль у физлица, либо вы пришли в салон, покупая автомобиль, чтобы максимальное количество действий перевести в онлайн-формат и не заставлять вас совершать лишние телодвижения. Разве что сдать старые регистрационные знаки и получить новые. И то это возможно с использованием сервиса доставки Белпочты. Так планируется. Вот. И таких жизненных ситуаций на самом деле планируется оцифровать много. Их, ну, штук 10. Это касается и потери кормильца, например, и той же самой трудовой миграции, и смены места жительства, и так далее. То есть какой бы сферы мы ни коснулись, все комплексно прорабатывается с тем, чтобы максимально облегчить нам с вами, как потребителям, жизнь. Потому что наши-то аппетиты растут, естественно. Конечно. Мы привыкли к хорошему онлайн-взаимодействию. Мы постоянно пользуемся десятками удобных онлайн-сервисов. От заказа еды до отслеживания почтовых отправлений.
1: Такси уже привыкли.
24: Конечно,
1: да.
24: Такси, онлайн-платежи и так далее. И мы уже не готовы на меньшее. Мы не готовы мириться с чем-то хуже, чем мы пользуемся сейчас. И это касается госуслуг в том числе. Почему нет?
0: Новости регионов. На радио «Сигнал».
20: В Минской области водитель попытался откупиться от госавтоинспекторов. Подозрительный автомобиль остановили сотрудники ОГАИ Червинского РОВД во время рейда. За рулем «Инфинити» находилась 38-летняя жительница Минска с явными признаками алкогольного опьянения. Для разбирательства ее пригласили в служебное авто. Там минчанка предложила инспекторам 3000 рублей за то, чтобы ее не привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. Правоохранители разъяснили гражданке, что подобные действия являются уголовным преступлением. Однако она продолжала настаивать на своем. Противоправные действия были пресечены, возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки. Работница одного из предприятий Гомеля захотелось отдохнуть в июле, но в отпуск ее не отпустили. Тогда женщина воспользовалась знакомством брата мужа с неврологом одной из городских поликлиник, чтобы оформить больничный на 2 недели. Невролог втянула в историю еще и врача общей практики. Бланк был настоящий, оттиск печати врача тоже. Тем не менее, кадровики предприятия усомнились в наличии у своей работницы заболевания и сообщили о подозрениях в соответствующие органы. Проверка закончилась судом, который признал всех фигурантов дела виновными. Врачей наказали крупными штрафами в размере 14 850 и 14 400 рублей. Родственника работницы оштрафовали за подстрекательство на 18 тысяч рублей. А сама фигурантка, предоставившая фиктивный документ, отделалась сравнительно легко. Штрафом всего лишь 5 400 рублей. В Пинске суд приговорил 37-летнего местного жителя к 3 годам лишения свободы за нападение на 2 молодых людей. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Заслонова. Мужчина был пьян. Увидев компанию молодежи, он решил, что те плохо посмотрели в его сторону, после чего ударил кулаком по лицу 17-летнего и 18-летнего парней. Продолжая свои действия, обвиняемый, видя, что юноша уходит, достал нож и нанес удар в область спины 17-летнему потерпевшему. В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не контролировал свои действия. Пинчанина признали виновным в особо злостном хулиганстве и назначили 3 года лишения свободы в колонии усиленного режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
20: Убивающая медицина. Шок-история с 5-й больницы Минска. Роды прямо в палате на 22-й неделе беременности. Куда смотрели врачи?
2: Какой ужас. Сердце просто разрывается, и все внутри болит от того, что я увидела и услышала.
20: Это реакция пациентки отделения гинекологии 5-й больницы Минска, ставшей свидетельницей травмирующего психику инцидента. Находясь на лечении в стационаре, девушка невольно стала очевидцем жуткой истории. Делится подробностями юрист Анна Метелка.
21: палате. С ней была пациентка, у которой на 22 неделе замерла беременность. У той отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату. В больнице объяснили, с медицинской точки зрения, это был выкидыш, а не роды, потому что плод погиб еще до поступления женщины. Такие ситуации действительно могут происходить в обычной палате. Сопровождение врача ведут только роды. А доктор приходит, когда его вызовут, отметил замглавврача.
20: По словам юриста, заместитель главврача объяснил, что в Беларуси не выделяют отдельных палат для прерывания беременности, а пациенток попросили убрать за собой, потому что в больнице не хватает санитарок. Минчанка, ставшая очевидцем травмирующего события, поделилась историей в личных соцсетях и отметила, цитирую, «Они хотя бы представляют, какой это стресс и для женщины, которая потеряла своего малыша, и какой шок для меня, которая еще никогда не рожала». Благодаря этому посту инцидент набрал широкий общественный резонанс, после чего Комитет по здравоохранению Мингорисполкома и Минздрав начали официальную проверку. Отмечу, по предварительным заявлениям чиновников и представителей здравоохранения, никаких нарушений со стороны руководства больницы и медперсонала не выявлено. В свою очередь, женщины в комментариях обращают внимание не только на отсутствие квалифицированной медицинской и психологической помощи роженице, но и на этическую сторону проблемы.
1: Те врачи, которые сказали, что это выкидыш, а не роды. Коновалы с купленными дипломами, да еще и с камнем вместо сердца. Я врач, и как врач вам скажу, это роды. Да, к сожалению, ребенок погиб, но женщина рожала. Мои коллеги могут сейчас, как им удобно, называть это выкидышем, прерыванием беременности, но факт родов это не отменит. И это просто ужасно, что уязвимая женщина, потерявшая ребенка, осталась без квалифицированной помощи, да еще и переживала травматичный опыт на глазах у чужих людей. Про то, какую психологическую травму это все нанесло второй пациентке, я уже молчу.
3: В Витебске рожала двойня на 20-й неделе, в ведро, в туалете. Второй выкидыш был в туалете приемного отделения, потому что врач ко мне шел почти час. Получается, если ребенок погиб, то к тебе нет никакого интереса. Никого не волнует, что ты чувствуешь при этом, и не беспокоит, что что-то может пойти не так, и ты сама погибнешь.
5: У меня была пара часов после полостной операции, и я сама ловила ребенка у соседки. Они не дали ей даже пеленку. Я вытаскивала ее из-под себя. До сих пор внутри чувство, что нужно было куда-то обращаться. Понимаете, они сказали, это не роды. Рожают живых детей. Соседки грубо сказали, это не ребенок, а мертвый плод. А ты не родила, а скинула. Мне до сих пор плохо от этих воспоминаний.
20: Нерожавшие белорусские отметили в комментариях, что после таких историй и отношения к беременным со стороны врачей, они еще больше боятся становиться матерями. Отмечу, власти Минска в очередной раз объявили о планах разработать новые стандарты медицинской этики и психологической поддержки в роддомах с привлечением общественности. Правда, как скоро это произойдет, это уже совсем другая история. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще пятер парней, только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
4: фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
6: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу две волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
7: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
6: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу двоих сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу, но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
8: Окопаться они не успели, их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
6: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о регионах, которые не выкупают свои квоты на минеральные удобрения.
9: Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать и возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно-Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы. Причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в 1,5 раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиарда рублей. А также наличие реальных источников финансирования.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорусам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
9: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
10: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. А детей при этом, наоборот, рождалось больше.
9: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в два раза больше тогда, когда мы были беднее.
10: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
9: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении детей. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы – образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
10: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
12: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
10: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
13: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно, когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
10: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о регионах, которые не выкупают свои квоты на минеральные удобрения.
9: Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам — полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать и возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно-Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы, причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в полтора раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. А также наличие реальных источников финансирования –

0: несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще пятеро парней, только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
1: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И ножом, обманом, физической силой принуждают подписывать контракт.
0: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу две волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
2: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
0: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу двоих сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
3: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
0: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
4: Синий.
5: Нила.
4: Коричневый.
5: Бура.
4: Зеленый.
5: Сабз.
4: Оранжевый.
5: Наранджи.
4: Фиолетовый.
5: Джамуни.
4: Красный.
5: Сурх.
4: Белый.
5: Сафед.
4: Желтый.
5: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов. Им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
8: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
7: Вот и...

0: временно, и в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
1: Стоп. Если работают оба, ну или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
0: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
1: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
0: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
1: Ну да, логично.
0: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
1: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
0: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
1: И что происходит, когда ставка растет?
0: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
1: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
0: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
1: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
0: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
1: Ну слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
0: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
1: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
0: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
1: А, то есть это не разовый платеж?
0: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
1: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
0: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
1: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
0: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
1: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
0: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
1: Ого! Разве это не город должен делать?
0: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
1: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
0: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
1: Ну да, когда слышно каждый чих.
0: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
1: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
0: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичей, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
1: И люди паркуются друг у друга на головах.
0: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
1: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
0: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
1: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
0: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
1: И никакой компенсации.
0: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
1: Получается, двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
0: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
1: Звучит пугающе.
0: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
1: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
0: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
1: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
0: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
1: А если решишь уйти?
0: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
1: Ну да, ему деваться некуда.
0: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
1: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
0: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
1: На чем, например?
0: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающие, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
1: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
0: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
1: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
0: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
1: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
0: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
1: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
0: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
1: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
0: Да.
2: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
0: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
3: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
0: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
3: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
0: Без глобальных структурных реформ никто.
3: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
0: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
3: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
0: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
3: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
0: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И по пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: В Национальном аэропорту Минск впервые начали работать студенческие отряды из учащихся Академии авиации и Белорусского экономического госуниверситета.
6: Национальный аэропорт – такая структура, которая больше меня заинтересовала. Именно кэтеринг, вот у меня мама работает по питанию, и вот все-таки хотелось бы попробовать в этой сфере себя.
7: Мы создаем настроение и экипажу, и пассажирам, чтобы каждый был доволен. Самое интересное, наверное, то, что ты понимаешь, что когда у нас летит самолет, и там есть частица твоего труда.
8: Кроме получения профессиональных навыков, эта работа даст мне шанс. Не шанс, а возможность получить общежитие, вот, что уменьшит финансовую нагрузку на меня и на моих родителей.
4: Важный сигнал.
9: Почти отличники по почти конкурсу. БГМУ рассказали, кто поступил в ВУЗ по целевому набору. Отличники уехали в Европу.
10: Около 5600 абитуриентов уже зачислены на целевую форму обучения в белорусские вузы. Документы на целевую форму подавали в полтора раза больше абитуриентов. Претендентов отбирали по результатам вступительных испытаний и пожеланий заказчиков кадров.
9: В ходе приемной кампании на целевое обучение в Белорусский государственный медицинский университет заявление подали около 1400 абитуриентов. Из них место в ВУЗе получил 781 человек. Ректор БГМУ Сергей Рубникович с гордостью отметил, что интерес к целевой подготовке среди будущих медиков в этом году резко вырос. Конкурс на место почти два претендента, тогда как в предыдущие годы не превышал 1,2.
11: Все ребята, которые поступали, они были достаточно высокой подготовки. Я посчитал, где-то около 75% тех ребят, которые поступили в наш университет, имели баллы по двум критериям. Это аттестат, а также профильный экзамен по биологии и химии, 180 баллов. Ну, почти отличники, то есть 9 в среднем по аттестату, 9 оценка за сдачи экзамена. С Нового года мы проводили день открытых дверей, готовили ребят, объясняли, мотивировали. Наши преподаватели, наши студенты по принципу «равный обучает радовы» выезжали в регионы, в школы, в гимназии и максимально рассказывали о особенностях медицинского образования. Проводили курс онлайн для подготовки на целевую форму подготовки.
9: Вместе с тем, на протяжении всей вступительной кампании среди белорусов, в том числе родителей абитуриентов, не утихали обсуждения крайне низких проходных баллов и отсутствия конкурса вплоть до окончания зачисления на медицинские специальности. Напомню, в прошлые годы проходные баллы, например, на лечебное дело и педиатрию, держались на рекордном уровне – 390 и выше. Отмечу, по официальной информации, на отдельных медицинских специальностях проходной балл в текущем году рухнул почти на сотню.
12: Вот это поворот!
9: Чиновники объяснили это изменениями в правилах приема и масштабным расширением госзаказа, а вовсе не отсутствием интереса к медицинским профессиям. Мол, на дневную форму обучения прекратили или серьезно сократили набор платников. А количество бесплатных мест и общий прием в медвузы, наоборот, увеличили почти в два раза. Для государства целевой набор – это способ быстро закрыть дефицит кадров. Но такой механизм решает количественную проблему, а не вопрос качества будущих специалистов. Говорит учитель химии Минского лицея Татьяна Карпенчик.
13: Целевое направление зачастую выбирают не те, кто действительно хочет работать в профессии, а для тех, кому нужен более простой путь в университет. То есть человек берет целевое, чтобы иметь гарантированное бюджетное место, чтобы не париться, а не потому, что он хочет быть учителем или врачом. Когда я работала в школе, нам каждый год сверху давали цифры, сколько выпускников мы должны убедить поступать по целевому направлению. Да, именно убедить, уговорить, заставить. Если мы не выполняли, так сказать, государственный заказ, к школе и к педагогам были претензии со стороны чиновников. На мой взгляд, несправедливо, что почти все места дают под целевиков и льготников, а обычных бюджетных мест практически не остается. Это приводит к огромному конкурсу на оставшиеся места. Все это делается искусственно, поэтому молодежь и не хочет так поступать. Или поступать на целевое, чтобы потом застрять на отработке без права выбора и голоса. Поэтому при первой возможности дети стараются уехать за границу.
9: Еще один важный вопрос. Смогут ли университеты сохранить качество подготовки будущих специалистов, учитывая такие послабления по проходным баллам, отмечает Карпенчик. Пока наиболее вероятный для меня вариант – этих студентов будут буквально тянуть за уши до диплома. Каких врачей мы получим на выходе, для меня очевидно, резюмирует педагог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о главных задачах парламентской дипломатии.
14: Если говорить о парламентской дипломатии, то это один из инструментов, который позволяет укреплять уже установленные связи, ну и, конечно же, взаимодействие с другими государствами, с другими парламентами, с которыми связи еще нет. Палата представителей – это, как правило, три вида деятельности. Законопроектная, о чем мы сейчас вам с вами говорили, международная парламентская и работа с избирателем. Но на этом круг не заканчивается. Одним из важных элементов деятельности депутатов Национального собрания Республики Беларусь является сохранение исторической памяти и, конечно же, популяризация ценностей, традиционных наших ценностей, а также тех фактов исторических, которые позволяют понять глубину истории и тот путь, который совершают страны, завоевывая свой суверенитет и независимость.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
15: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
16: Угу.
15: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
16: Но подожди.
15: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
16: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеривать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
15: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
16: Какая еще ловушка?
15: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
17: Но это деньги на старт.
15: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
16: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
15: Роскошь сидеть без копейки.
16: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
15: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
16: Да почему съедает-то?
15: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
16: Ну не сгущай краски.
15: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
16: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
15: Ага, базовое.
16: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
15: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
16: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
15: Знаю.
16: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
15: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
16: Зато самые важные доли.
15: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
16: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
15: Нет, но...
16: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
15: Угу.
16: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
18: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
16: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
18: Ой, давай без этого.
16: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал» При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
18: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
19: Бюджет не резиновый.
18: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
19: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
18: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
16: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
18: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
16: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
18: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
16: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
18: И что с того?
16: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
18: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
16: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
18: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
16: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
18: Да ну?
16: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
18: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
16: Ну, это...
18: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
16: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
18: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
16: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
18: Угу, работает.
16: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
18: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
20: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
18: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
16: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
18: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
16: До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о новом подходе правительства к уменьшению цены на минеральные удобрения.
21: Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета. 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводом-изготовителем. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. То есть те, кто будет потреблять эти удобрения и давать отдачу от них, будут платить, ну, примерно 30-25% стоимости. Все остальное кто-то. Ясно кто? Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. Перекладывая на бюджет часть их издержек, может ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну, слушайте, на что? Выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. И еще, исключит ли новация практику внеплановых обращений опять к президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад. Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы. Об этом доложит министр сельского хозяйства.
4: Важный сигнал.
1: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорусам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
21: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
1: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего, а детей при этом, наоборот, рождалось больше.
21: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в два раза больше тогда, когда мы были беднее.
1: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
21: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы – образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
1: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лобович.
2: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
1: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
22: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно, когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
1: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о новом подходе правительства к уменьшению цены на минеральные удобрения.
21: Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета. 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. То есть те, кто будет потреблять эти удобрения и давать отдачу от них, будут платить, ну, примерно 30-25% стоимости. Все остальное кто-то. Ясно кто? Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. Перекладывая на бюджет часть их издержек, может ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну, слушайте, на что? Выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. И еще, исключит ли новация практику внеплановых обращений опять к президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад. Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы. Об этом доложит министр сельского хозяйства.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
0: Дас.
4: 20.
0: Бис.
4: 30.
0: Тис.
4: 40.
0: Чалис.
4: 50.
0: Пачас.
4: 60.
0: Сат.
4: 70.
0: Саттар.
4: 80.
0: Асси.
4: 90.
0: Навве.
4: 100.
0: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
1: Бесплатные рабы. В Гомеле школьники 2 недели отработали в студотряде, но зарплату так и не получили. Кому нужны такие отряды?
3: В июле 9 подростков от 14 до 17 лет работали в студенческом отряде подсобными рабочими на предприятии Брагинского района. По истечении 2-недельного срочного договора ребята уволились, однако положенный расчет им не выплатили даже спустя неделю.
1: Об этом сообщила местная прокуратура, куда с жалобой обратились родители школьников. Надзорное ведомство подтвердило нарушение закона, согласно которому полный расчет должен производиться прямо в день увольнения.
3: Работодатель оштрафован. Также предприятие обязали срочно закрыть долг в общей сложности более 3000 рублей.
1: Напомним, что студотряды в Беларуси – это официальная государственная система временной занятости молодежи. В них могут принимать с 14 лет с письменного согласия родителей, рассказывает эксперт по трудовому праву Андрей Захаревич.
6: Масштабы не маленькие, только в Брестской области с начала этого года через студотряды прошли больше 3400 человек. Почти половина из них несовершеннолетние. Школьники и студенты работают в сельском хозяйстве, на производстве, стройках, в коммунальных службах и других организациях.
1: Сам по себе труд подростков не является чем-то уникальным и практикуется в других странах. Но есть одно важное отличие от Беларуси, говорит эксперт.
6: В странах Евросоюза дети с 14 лет тоже могут выполнять работу, но только легкую, или проходить практику на предприятиях. В США подросткам с 14-15 лет разрешена безопасная подработка вне школьных часов. Все жестко регулируется законодательством. Смысл такой системы – дать ребенку опыт и возможность заработать. Там несовершеннолетнего не отправляют подсобным рабочим на предприятие, а потом не выбивают честно заработанные деньги через родителей и прокуратуру. У нас же система только организовывает поток дешевой рабочей силы.
1: Юристы советуют родителям заранее проверять, есть ли письменный договор, какая указана зарплата, график и конкретные обязанности подростка. А после окончания работы сразу требовать полный расчет. Если деньги задерживают, обращаться в инспекцию труда или прокуратуру, не дожидаясь обещаний работодателя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
9: Несчастный случай со смертельным исходом произошел на Витебщине. В Толочинском районе машинист экскаватора выполнял работы в торфяном карьере. В какой-то момент экскаватор съехал в кювет и опрокинулся. Части машины придавили рабочего, и он погиб на месте. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия из-за сдавления грудной клетки и живота. Обстоятельства произошедшего выясняет Толочинский районный отдел Следственного комитета. Житель Белыничского района нашел оружие шпионов и решил оставить себе. Теперь он будет отвечать в суде. 55-летний мужчина убирался в доме умерших родителей. Там он нашел стреляющую авторучку и малокалиберные патроны к ней. Находка его заинтересовала, так как он сам увлекался охотой. Так что он принес ручку домой, где ее впоследствии изъяли правоохранители. Экспертиза показала, что ручка самодельная. Она пригодна для выстрелов, как и 5 изъятых патронов. Мужчине предъявили обвинение в незаконных приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему. Ему грозит наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы. Дело уже направлено в суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В Минске задержали 25-летнего иностранца, который днем работал дизайнером, а по ночам подрабатывал наркокурьером. Мужчина переехал в Беларусь из Центральной Азии в начале лета и удаленно занимался дизайном сайтов для заказчиков. А в свободное время стал зарабатывать распространением наркотиков. Он забирал крупные партии запрещенных веществ и раскладывал их по тайникам. Во время задержания в его съемной квартире было обнаружено 200 граммов 4-7-7. Подготовленного к распространению. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Белорусские ученые создали хлеб, помогающий снижать вес, который неотличим от обычного, но с другим составом.
7: Есть хлеб и при этом худеть. Звучит как мечта, правда? Но теперь это возможно. Ученые создали хлебобулочное изделие, которое помогает во время снижения веса. Кстати, внешне этот хлеб ничем не отличается от обычного. Единственное, что он немного плотнее. Аромат у него такой же вкусный, как у белого хлеба, вот только состав намного полезнее. А в составе у этого хлеба несколько видов муки: высокобелковая, амарантовая, а еще отруби пшеничные и овсяные. По вкусу хлеб для похудения очень напоминает ржаной. И это действительно очень вкусно. Единственное, я бы добавила сюда диетический майонез и диетическую колбаску.
4: Важный сигнал.
8: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
3: Движение через пограничный переход Красный Камень полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
8: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
10: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись 2 грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
8: Военные аналитики напоминают, что за последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянов.
3: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
8: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
11: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
8: По словам военных аналитиков, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте радиосигнал.ру.

0: палата представителей, депутаты палаты представителей, безусловно, уделяют огромное внимание реформированию, совершенствованию того законодательства, которое у нас обеспечивает национальную безопасность, в том числе и пограничную безопасность. И сегодня депутатами палаты представителей рассматриваются все законопроекты, которые поступают от заинтересованных органов для совершенствования законодательства и для повышения уровня обеспечения безопасности, в том числе и на государственной границе. Буквально недавно вступил в силу закон о дактилоскопической регистрации граждан, который вносит изменения и дополнения в 4 закона, действующих закона Республики Беларусь, в том числе это и закон о государственной границе, и закон об органах пограничной службы, закон о правом положении иностранных граждан на территории Республики Беларусь, которые также направлены прежде всего на обеспечение национальной безопасности, на соблюдение национальных интересов Республики Беларусь на государственной границе. Этот закон позволяет нам выявлять недобросовестных граждан, которые со злыми намерениями пытаются проникнуть в нашу страну.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
3: Ну, вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
2: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
3: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
2: В холодильника? Ничего себе разброс.
3: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
2: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
3: Именно.
2: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
3: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
2: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
3: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
2: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
3: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
2: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
3: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
2: 85 граммов, да?
3: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
2: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику,

0: логику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
1: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
0: То есть формально закон не нарушен?
1: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
2: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
1: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
2: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
1: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
2: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
1: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
2: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
3: Это... Важный сигнал.
4: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
5: Движение через пограничный переход Красный Камень полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
4: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
6: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись два грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
4: Военные аналитики напоминают, что за последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянов.
5: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
4: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храбчинский.
7: Размещение пустовых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
4: По словам военных аналитиков, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о финансовой поддержке сельскохозяйственных предприятий и жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки.
9: Закупка сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений. Политика государства в аграрной сфере известна. Мы продолжаем и будем поддерживать сельчан. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Излишества быть не должно, лишних денег нет в бюджете в том числе. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, как я уже говорил, собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях, прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Не выбрали там 8% или 10% не потому, что не хотели брать или они не нужны. Платить нечем у некоторых. Но больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
11: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
10: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
12: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
10: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
13: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
10: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще несуществующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о финансовой поддержке сельскохозяйственных предприятий и жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки.
9: Закупка сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений. Политика государства в аграрной сфере известна. Мы продолжаем и будем поддерживать сельчан. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Излишества быть не должно. Лишних денег нет в бюджете в том числе. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, как я уже говорил, собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях, прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Не выбрали там 8% или 10% не потому, что не хотели брать или они не нужны. Платить нечем у некоторых. Но больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений.
14: Учим пакистанский вместе! Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
15: Пир.
14: Вторник.
15: Мангал.
14: Среда.
15: Будх.
14: Четверг.
15: Джумерат.
14: Пятница.
15: Джума.
14: Суббота.
15: Хафта.
14: Воскресенье.
15: Итвар.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
1: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
0: Ага, на бумаге.
1: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
0: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
1: О, да. Система отреагировала моментально.
0: Чиновники просто спасают свои кресла.
1: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. К как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа. Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
0: Подожди, но ведь телеграм-бот — это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
1: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
0: Прямо в ту самую поликлинику?
1: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
0: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
1: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
0: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
1: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
0: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
1: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
0: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
1: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
0: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
1: Да, 100%.
0: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
1: Это огромная цифра.
0: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
1: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
0: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
1: Это в районе 400 евро, да?
0: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
1: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
0: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
1: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
0: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф — это же не просто большой фотоаппарат.
1: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
0: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
1: Угу.
0: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
1: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь – там рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
0: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
1: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
0: То есть его нужно постоянно доливать?
1: Да, а если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
0: И сколько стоит починить это после квенча?
1: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
0: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
1: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
0: И как тогда их чинят сейчас?
1: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
0: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
1: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
0: Жесть.
1: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
0: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
1: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
0: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
1: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
0: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику, к терапевту.
1: Угу.
0: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
1: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
0: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
1: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
0: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
1: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
0: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
1: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
0: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
1: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
0: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
1: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Нордин, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
0: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
1: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
0: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
1: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
0: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
1: Кажется, им важнее контроль.
0: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
1: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
0: Каждую минуту?
1: А система предлагает подождать талона 30 дней.
0: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
1: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
0: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
1: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
0: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
1: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
0: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
1: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
0: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
1: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
0: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
1: Да, и на бумаге все будет сиять 100-процентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
0: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
1: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
0: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистое заболевание. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
1: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
0: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
1: Боюсь, что ответа у системы нет.
0: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
17: Радиосигнал 666 АМ.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Бесплатные рабы. В Гомеле школьники 2 недели отработали в студотряде, но зарплату так и не получили. Кому нужны такие отряды?
20: В июле 9 подростков от 14 до 17 лет работали в студенческом отряде подсобными рабочими на предприятии Брагинского района. По истечении 2-недельного срочного договора ребята уволились, однако положенный расчет им не выплатили даже спустя неделю.
19: Об этом сообщила местная прокуратура, куда с жалобой обратились родители школьников. Надзорное ведомство подтвердило нарушение закона, согласно которому полный расчет должен производиться прямо в день увольнения.
20: Работодатель оштрафован. Также предприятия обязали срочно закрыть долг в общей сложности более 3000 рублей.
19: Напомним, что студотряды в Беларуси – это официальная государственная система временной занятости молодежи. В них могут принимать с 14 лет с письменного согласия родителей, рассказывает эксперт по трудовому праву Андрей Захаревич.
21: Масштабы не маленькие, только в Брестской области с начала этого года через студотряды прошли больше 3400 человек. Почти половина из них несовершеннолетние. Школьники и студенты работают в сельском хозяйстве, на производстве, стройках, в коммунальных службах и других организациях.
19: Сам по себе труд подростков не является чем-то уникальным и практикуется в других странах. Но есть одно важное отличие от Беларуси, говорит эксперт.
21: В странах Евросоюза дети с 14 лет тоже могут выполнять работу, но только легкую, или проходить практику на предприятиях. В США подросткам с 14-15 лет разрешена безопасная подработка вне школьных часов. Все жестко регулируется законодательством. Смысл такой системы – дать ребенку опыт и возможность заработать. Там несовершеннолетнего не отправляют подсобным рабочим на предприятие, а потом не выбивают честно заработанные деньги через родителей и прокуратуру. У нас же система только организовывает поток дешевой рабочей силы.
19: Юристы советуют родителям заранее проверять, есть ли письменный договор, какая указана зарплата, график и конкретные обязанности подростка. А после окончания работы сразу требовать полный расчет. Если деньги задерживают, обращаться в инспекцию труда или прокуратуру, не дожидаясь обещаний работодателя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радио «Сигнал».
19: Шапка-невидимка. В Быхове изобрели новый вид ремонта. Аварийный фасад консервного завода закрыли тканью.
2: Новая технология ремонта. Тряпками завесили и все подмонтировали.
19: Так на своеобразный ремонт консервного завода в Быхове отреагировали местные жители. Аварийное здание просто задрапировали гигантскими тряпками.
2: 21 век на дворе. Технологии не стоят на месте. Шикарнейший ремонт. Вообще поражающе больше и больше.
19: Местные жители в шоке и не понимают, почему разрушающийся фасад занавесили шторами вместо нормальной реконструкции.
6: Вот оно, величие архитектурной мысли. Или это стиль такой? Авангард? Или барокко? Там же любят ткани и шторы. Точно барокко.
22: Это здание. Первое, что видят гости города, въезжающие в Быхов на поезде. Можно сказать, лицо города. Визитная карточка. Оно и так выглядело не очень. А теперь и вовсе уродство вышло.
19: Инженер-строитель Сергей Фисенко объясняет, что старая ткань тут выступает скорее в роли защитной сетки, чем для эстетики.
23: Специализированные сетки имеют место быть на аварийных зданиях. Их задача – временно удерживать куски штукатурки и кирпича, чтобы они не падали на людей. Сам фасад от этого безопаснее не становится. Если фасад действительно разрушается, необходимо обследовать стены, определить причину, убрать аварийные элементы и восстановить конструкции. Полотно может только временно закрыть проблему и снизить риск падения отдельных фрагментов. Но трещины, разрушенная кладка и вода внутри стен от ткани никуда не исчезают.
19: По словам эксперта, местным жителям лучше вообще не подходить близко к зданию и не ходить непосредственно вдоль фасада, пока специалисты не подтвердят его безопасность и не восстановят аварийные участки. И помните, если у вас есть жалобы на работу местной администрации и коммунальных служб, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
24: Отработанный материал. Ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
4: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки. Мне сегодня выдали сапоги. Ну, наверное, с ухмылкой на две ноги. Новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть.
24: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
5: Мой муж после ранения. На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
24: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
7: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
11: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
7: У тебя ранение какое?
11: Осколочное в колено и контузия легкая.
7: У тебя ранение какое?
12: Полная балабанка лопнутая. Здесь вся рука отрешена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
24: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о формировании плана законодательной деятельности на 2027 год.
25: Палата представителей регулярно проводятся семинары по тем или иным направлениям совершенствования нашего законодательства, на которых в том числе и анализируется практика применения тех или иных законов, а также в процессе подготовки обсуждения непосредственно уже в Палате представителей конкретных законопроектов во время рассмотрения перед первым чтением, перед вторым чтением. Сегодня у нас в стране формируется план законодательной деятельности на 2027 год, который будет утвержден главой государства в конце года. Мы в этом также принимаем участие. Тема сегодняшняя совершенствования брачно-семейных отношений выбрана не случайно, поскольку уже поступают предложения, в первую очередь, Верховного суда из практики рассмотрения гражданских дел по вопросам брачно-семейных отношений, также Министерство юстиции по вопросам дальнейшего совершенствования органов ЗАГС, Минского горосполкома. И поэтому не исключено, что мы вернемся к рассмотрению изменений в данный кодекс, который принят был несколько лет назад, но там были точечные внесены изменения. Но жизнь не стоит на месте. И век цифровизации, конечно же, необходимо совершенствовать работу и в этом направлении.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
26: Первый случай в истории. После скандалов с Литвой впервые подземный тоннель из Белоруссии обнаружила Латвия. Не прошло и недели, как правительство Латвии продлило действие усиленного режима охраны государственной границы на латвийско-белорусском направлении до конца года. Кабинет министров страны-соседки объяснил такое решение высоким уровнем нелегальной миграции, рассказывает политический обозреватель Светлана Никонова.
27: С 2021 года латвийские пограничники предотвратили более 47 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Тем временем Латвия временно остановила движение через единственный действующий пункт пропуска Григоровщина, сославшись на технические причины.
26: Одновременно с приостановлением работы латвийско-белорусского пункта пропуска власти Латвии призвали своих граждан не планировать поездки в Беларусь, а находящимся там посоветовали поскорее вернуться домой. В свою очередь белорусский МИД заявил, что видит закрытие границы политическую подоплеку. Мол, никаких реальных угроз нацбезопасности и провокаций со стороны Беларуси нет. Однако накануне латвийские пограничники обнаружили в Скрудалинской волости Ауждаусского края всего в 10 метрах от пограничного ограждения с Беларусью группу иностранцев из 15 человек, проникших в Латвию незаконно.
0: Хьюстон, у нас проблема.
26: Латвийским специалистам удалось оперативно выяснить, что мигранты попали в Латвию через скрытый тоннель, вырытый со стороны Беларуси. Отмечу, в отличие от Литвы, где было обнаружено около десятка подобных подземных переходов, в Латвии это первый известный случай такого незаконного пересечения границы на данном участке. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ранее принятые меры по предотвращению нарушений границы будут усилены.
1: Мы хотим передать организаторам этой схемы. Сегодня мы положим этому конец. Наша спецоперация «Оборотень» призвана пресечь эту преступную деятельность. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и гражданские. Это будет военная операция при прямом взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами.
26: Отмечу, как и в случае с аналогичными инцидентами на белорусско-литовской границе, так и с обнаружением тоннеля на латвийском направлении, официальных заявлений от властей Беларуси нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
18: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Короневич об электронном правительстве в Беларуси.
9: Мы это видим в виде конкретных формализованных планов и дорожных карт. То есть мы тут не фантазируем, мы не придумываем, не мечтаем. Мы как бы кладем на бумагу то, что реализуемо, согласуем это с теми госорганами, с которыми требуется, потому что речь идет и про разработку новых систем, и про разработку интеграционных механизмов. Это все нужно понимать, закладывать в том числе и время, и механизмы, и разработчиков, и финансирование, и так далее. То есть мы реалистично к этому подходим, и то, что вот сейчас на нашем интервью выглядит как фантастика, мы уже планируем, планомерно, и пошагово это реализуем. Поэтому 27-28 годы – это уже рождение ребенка в проактиве. Это значит и регистрация ребенка, и подача заявления в ЗАГС, и обновление данных о составе семьи соответствующих и так далее. А дальше проработки идут дорожные карты по проактивной продаже автомобиля. То есть тоже переводим в максимальное количество действий в электронный формат с тем, чтобы вы, вне зависимости от того, покупаете ли вы автомобиль у физлица, либо вы пришли в салон, покупая автомобиль, чтобы максимальное количество действий перевести в онлайн-формат и не заставлять вас совершать лишние силы движения. Разве что сдать старые регистрационные знаки и получить новые. И то это возможно с использованием сервиса доставки Белпочты. Так планируется. Вот. И таких жизненных ситуаций на самом деле планируется оцифровать много. Их штук 10. Это касается и потери кормильца, например, и той же самой трудовой миграции, и смены места жительства, и так далее. То есть какой бы сферы мы ни коснулись, все комплексно прорабатывается с тем, чтобы максимально облегчить нам с вами, как потребителям, жизнь. Потому что наши-то аппетиты растут, естественно. Конечно. Мы привыкли к хорошему онлайн-взаимодействию. Мы постоянно пользуемся десятками удобных онлайн-сервисов. От заказа еды до отслеживания почтовых отправлений.
10: Такси, уже привыкли.
9: Конечно,
10: да.
9: Такси, онлайн-платежи и так далее. И мы уже не готовы на меньшее. Мы не готовы мириться с чем-то хуже, чем мы пользуемся сейчас. И это касается госуслуг в том числе. Почему нет?
18: Новости регионов. На радио «Сигнал».
26: В Минской области водитель попытался откупиться от госавтоинспекторов. Подозрительный автомобиль остановили сотрудники ОГАИ Червинского РОВД во время рейда. За рулем «Инфинити» находилась 38-летняя жительница Минска с явными признаками алкогольного опьянения. Для разбирательства ее пригласили в служебное авто. Там минчанка предложила инспекторам 3000 рублей за то, чтобы ее не привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. Правоохранители разъяснили гражданке, что подобные действия являются уголовным преступлением. Однако она продолжала настаивать на своем. Противоправные действия были пресечены, возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки. Работнице одного из предприятий Гомеля захотелось отдохнуть в июле, но в отпуск ее не отпустили. Тогда женщина воспользовалась знакомством брата мужа с неврологом одной из городских поликлиник, чтобы оформить больничный на 2 недели. Невролог втянула в историю еще и врача общей практики. Бланк был настоящий, оттиск печати врача тоже. Тем не менее, кадровики предприятия усомнились в наличии у своей работницы заболевания и сообщили о подозрениях в соответствующие органы. Проверка закончилась судом, который признал всех фигурантов дела виновными. Врачей наказали крупными штрафами в размере 14 850 и 14 400 рублей. Родственника работницы оштрафовали за подстрекательство на 18 тысяч рублей. А сама фигурантка, предоставившая фиктивный документ, отделалась сравнительно легко. Штрафом всего лишь 5 400 рублей. В Пинске суд приговорил 37-летнего местного жителя к 3 годам лишения свободы за нападение на 2 молодых людей. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Заслонова. Мужчина был пьян. Увидев компанию молодежи, он решил, что те плохо посмотрели в его сторону, после чего ударил кулаком по лицу 17-летнего и 18-летнего парней. Продолжая свои действия, обвиняемый, видя, что юноша уходит, достал нож и нанес удар в область спины 17-летнему потерпевшему. В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не контролировал свои действия. Пинчанина признали виновным в особо злостном хулиганстве и назначили 3 года лишения свободы в колонии усиленного режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Важный сигнал.
26: Убивающая медицина. Шок-история с 5-й больницы Минска. Роды прямо в палате на 22-й неделе беременности. Куда смотрели врачи?
13: Какой ужас. Сердце просто разрывается, и все внутри болит от того, что я увидела и услышала.
26: Это реакция пациентки отделения гинекологии 5-й больницы Минска, ставшей свидетельницей травмирующего психику инцидента. Находясь на лечении в стационаре, девушка невольно стала очевидцем жуткой истории. Делится подробностями юрист Анна Метелка.
14: В палате с ней была пациентка, у которой на 22-й неделе замерла беременность. У той отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату. В больнице объяснили, с медицинской точки зрения, это был выкидыш, а не роды, потому что плод погиб еще до поступления женщины. Такие ситуации действительно могут происходить в обычной палате. Сопровождение врача ведут только роды, а доктор приходит, когда его вызовут, отметил замглавврача.
26: По словам юриста, заместитель главврача объяснил, что в Беларуси не выделяют отдельных палат для прерывания беременности, а пациенток попросили убрать за собой, потому что в больнице не хватает санитарок. Минчанка, ставшая очевидцем травмирующего события, поделилась историей в личных соцсетях и отметила, цитирую, «Они хотя бы представляют, какой это стресс и для женщины, которая потеряла своего малыша, и какой шок для меня, которая еще никогда не рожала». Благодаря этому посту инцидент набрал широкий общественный резонанс, после чего Комитет по здравоохранению Мингорисполкома и Минздрав начали официальную проверку. Отмечу, по предварительным заявлениям чиновников и представителей здравоохранения, никаких нарушений со стороны руководства больницы и медперсонала не выявлено. В свою очередь, женщины в комментариях обращают внимание не только на отсутствие квалифицированной медицинской и психологической помощи роженице, но и на этическую сторону проблемы.
13: Те врачи, которые сказали, что это выкидыш, а не роды, коновалы с купленными дипломами, да еще и с камнем вместо сердца. Я врач, и как врач вам скажу, это роды. Да, к сожалению, ребенок погиб, но женщина рожала. Мои коллеги могут сейчас, как им удобно, называть это выкидышем, прерыванием беременности, но факт родов это не отменит. И это просто ужасно, что уязвимая женщина, потерявшая ребенка, осталась без квалифицированной помощи, да еще и переживала травматичный опыт на глазах у чужих людей. Про то, какую психологическую травму это все нанесло второй пациентке, я уже молчу.
2: В Витебске рожала двойню на 20-й неделе, в ведро, в туалете. Второй выкидыш был в туалете приемного отделения, потому что врач ко мне шел почти час. Получается, если ребенок погиб, то к тебе нет никакого интереса. Никого не волнует, что ты чувствуешь при этом, и не беспокоит, что что-то может пойти не так, и ты сама погибнешь.
6: У меня была пара часов после полостной операции, и я сама ловила ребенка у соседки. Они не дали ей даже пеленку. Я вытаскивала ее из-под себя. До сих пор внутри чувство, что нужно было куда-то обращаться. Понимаете, они сказали, это не роды. Рожают живых детей. Соседки грубо сказали, это не ребенок, а мертвый плод. А ты не родила, а скинула. Мне до сих пор плохо от этих воспоминаний.
26: Нерожавшие белорусские отметили в комментариях, что после таких историй и отношения к беременным со стороны врачей, они еще больше боятся становиться матерями. Отмечу, власти Минска в очередной раз объявили о планах разработать новые стандарты медицинской этики и психологической поддержки в роддомах с привлечением общественности. Правда, как скоро это произойдет, это уже совсем другая история. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках «Новости новостей».

0: В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще пятеро парней, только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
1: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
0: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу две волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
2: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
0: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу двоих сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
3: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
0: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о регионах, которые не выкупают свои квоты на минеральные удобрения.
6: Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать и возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно-Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы. Причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в 1,5 раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. А также наличие реальных источников финансирования.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в

0: продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорускам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
2: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
1: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. А детей при этом, наоборот, рождалось больше.
2: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в два раза больше тогда, когда мы были беднее.
1: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
2: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
1: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
3: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
1: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
4: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно, когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
1: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о регионах, которые не выкупают свои квоты на минеральные удобрения.
2: Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам – полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать и возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно-Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы, причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в полтора раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. А также наличие реальных источников финансирования.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще пятер парней, только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
7: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
6: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу две волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
8: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
6: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу двоих сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу, но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
9: Окопаться они не успели, их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
6: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сяха.
0: Синий.
10: Нила.
0: Коричневый.
10: Бура.
0: Зеленый.
10: Сабз.
0: Оранжевый.
10: Наранджи.
0: Фиолетовый.
10: Джамуни.
0: Красный.
10: Сурх.
0: Белый.
10: Сафед.
0: Желтый.
10: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов, им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
12: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
11: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
12: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
11: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
12: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
11: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
12: Ну да, логично.
11: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
12: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
11: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто прямая манка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
12: И что происходит, когда ставка растет?
11: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
12: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
11: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
12: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
11: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
12: Ну слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
11: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
12: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
11: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
12: А, то есть это не разовый платеж?
11: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
12: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
11: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
12: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
11: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
12: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
11: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
12: Ого! Разве это не город должен делать?
11: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
12: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
11: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
12: Ну да, когда слышно каждый чих.
11: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
12: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
11: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
12: И люди паркуются друг у друга на головах.
11: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
12: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
11: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
12: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
11: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
12: И никакой компенсации.
11: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
12: Получается двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
11: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
12: Звучит пугающе.
11: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
12: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
11: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
12: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
11: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
12: А если решишь уйти?
11: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
12: Ну да, ему деваться некуда.
11: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
12: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
11: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
12: На чем, например?
11: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающее, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
12: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
11: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
12: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
11: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
12: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
11: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
12: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
11: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
12: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
11: Да.
13: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
11: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
13: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
11: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
13: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
11: Без глобальных структурных реформ никто.
13: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
11: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
13: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
11: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
13: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
11: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: В Национальном аэропорту Минск впервые начали работать студенческие отряды из учащихся Академии авиации и Белорусского экономического госуниверситета.
14: Национальный аэропорт – такая структура, которая больше меня заинтересовала. Именно кэтеринг, вот у меня мама работает по питанию, и вот все-таки хотелось бы попробовать в этой сфере себя.
15: Мы создаем настроение и экипажу, и пассажирам, чтобы каждый был доволен. Самое интересное, наверное, то, что ты понимаешь, что когда у нас летит самолет, и там есть частица твоего труда.
16: Кроме получения профессиональных навыков, эта работа даст мне шанс, не шанс, а возможность получить общежитие, вот, что уменьшит финансовую нагрузку на меня и на моих родителей.
0: Важный сигнал.
17: Почти отличники по почти конкурсу. БГМУ рассказали, кто поступил в ВУЗ по целевому набору. Отличники уехали в Европу.
18: Около 5600 абитуриентов уже зачислены на целевую форму обучения в белорусские вузы. Документы на целевую форму подавали в полтора раза больше абитуриентов. Претендентов отбирали по результатам вступительных испытаний и пожеланий заказчиков кадров.
17: В ходе приемной кампании на целевое обучение в Белорусский государственный медицинский университет заявление подали около 1400 абитуриентов. Из них место в вузе получил 781 человек. Ректор БГМУ Сергей Рубникович с гордостью отметил, что интерес к целевой подготовке среди будущих медиков в этом году резко вырос. Конкурс на место почти два претендента, тогда как в предыдущие годы не превышал 1,2.
19: Все ребята, которые поступали, они были достаточно высокой подготовки. Я посчитал, где-то около 75% тех ребят, которые поступили в наш университет, имели баллы по двум критериям. Это аттестат, а также профильный экзамен по биологии и химии, 180 баллов. Ну, почти отличники, то есть 9 в среднем по аттестату, 9 оценка за сдачи экзамена. С Нового года мы проводили день открытых дверей, готовили ребят, объясняли, мотивировали. Наши преподаватели, наши студенты по принципу «равный обучает радовы» выезжали в регионы, в школы, в гимназии и максимально рассказывали о особенностях медицинского образования. Проводили курс онлайн для подготовки на целевую форму подготовки.
17: Вместе с тем, на протяжении всей вступительной кампании среди белорусов, в том числе родителей абитуриентов, не утихали обсуждения крайне низких проходных баллов и отсутствия конкурса вплоть до окончания зачисления на медицинские специальности. Напомню, в прошлые годы проходные баллы, например, на лечебное дело и педиатрию держались на рекордном уровне – 390 и выше. Отмечу, по официальной информации, на отдельных медицинских специальностях проходной балл в текущем году рухнул почти на сотню.
20: Вот это поворот!
17: Чиновники объяснили это изменениями в правилах приема и масштабным расширением госзаказа, а вовсе не отсутствием интереса к медицинским профессиям. Мол, на дневную форму обучения прекратили или серьезно сократили набор платников, а количество бесплатных мест и общий прием в медвузы, наоборот, увеличили почти в два раза. Для государства целевой набор – это способ быстро закрыть дефицит кадров. Но такой механизм решает количественную проблему, а не вопрос качества будущих специалистов. Говорит учитель химии Минского лицея Татьяна Карпенчик.
21: Целевое направление зачастую выбирают не те, кто действительно хочет работать в профессии, а для тех, кому нужен более простой путь в университет. То есть человек берет целевое, чтобы иметь гарантированное бюджетное место, чтобы не париться, а не потому, что он хочет быть учителем или врачом. Когда я работала в школе, нам каждый год сверху давали цифры, сколько выпускников мы должны убедить поступать по целевому направлению. Да, именно убедить, уговорить, заставить. Если мы не выполняли, так сказать, государственный заказ, к школе и к педагогам были претензии со стороны чиновников. На мой взгляд, несправедливо, что почти все места дают под целевиков и льготников, а обычных бюджетных мест практически не остается. Это приводит к огромному конкурсу на оставшиеся места. Все это делается искусственно, поэтому молодежь и не хочет так поступать. Или поступать на целевое, чтобы потом застрять на отработке без права выбора и голоса. Поэтому при первой возможности дети стараются уехать за границу.
17: Еще один важный вопрос. Смогут ли университеты сохранить качество подготовки будущих специалистов, учитывая такие послабления по проходным баллам, отмечает Карпенчик. Пока наиболее вероятный для меня вариант – этих студентов будут буквально тянуть за уши до диплома. Каких врачей мы получим на выходе, для меня очевидно, резюмирует педагог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о главных задачах парламентской дипломатии.
22: Если говорить о парламентской дипломатии, то это один из инструментов, который позволяет укреплять уже установленные связи, ну и, конечно же, взаимодействие с другими государствами, с другими парламентами, с которыми связи еще нет. Палата представителей – это, как правило, три вида деятельности. Законопроектная, о чем мы сейчас вам с вами говорили, международная парламентская и работа с избирателем. Но на этом круг не заканчивается. Одним из важных элементов деятельности депутатов Национального собрания Республики Беларусь является сохранение исторической памяти и, конечно же, популяризация ценностей, традиционных наших ценностей, а также тех фактов исторических, которые позволяют понять глубину истории и тот путь, который совершают страны, завоевывая свой суверенитет и независимость.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
3: Угу.
1: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
3: Но подожди.
1: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
3: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеримить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
1: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
3: Какая еще ловушка?
1: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
4: Но это деньги на старт.
1: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
4: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
1: Роскошь сидеть без копейки.
4: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
1: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
4: Да почему съедает-то?
1: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
4: Ну не сгущай краски.
1: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
3: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
1: Ага, базовое.
3: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
1: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
3: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
1: Знаю.
3: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
1: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
3: Зато самые важные доли.
1: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
3: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
1: Нет, но...
3: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
1: Угу.
3: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
1: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
3: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
1: Ой, давай без этого.
3: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
1: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход – рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
2: Бюджет не резиновый.
1: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне $1400-$1500. Средняя зарплата 800.
2: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
1: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
3: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
1: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах. Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
3: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
1: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
3: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
1: И что с того?
3: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
1: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
3: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
1: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
3: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
1: Да ну?
3: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
1: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
3: Ну, это...
1: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
3: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
1: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
3: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
1: Угу, работает.
3: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
1: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
7: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
1: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
3: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
1: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
3: До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о новом подходе правительства к уменьшению цены на минеральные удобрения.
6: Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета. 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. То есть те, кто будет потреблять эти удобрения и давать отдачу от них, будут платить, ну, примерно 30-25% стоимости. Все остальное кто-то. Ясно кто? Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. Перекладывая на бюджет часть их издержек, может ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну, слушайте, на что? Выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. И еще исключит ли инновация практику внеплановых обращений опять к президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад. Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы. Об этом доложит министр сельского хозяйства.
0: Важный сигнал.
17: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорускам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
6: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
17: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего, а детей при этом, наоборот, рождалось больше.
6: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее.
17: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
6: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы,
8: Ну, рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы. Образование, карьера, там еще чего-то. А потом уже рожать.
9: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
10: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
9: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губарь.

0: рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о новом подходе правительства к уменьшению цены на минеральные удобрения.
3: Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета. 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. То есть те, кто будет потреблять эти удобрения и давать отдачу от них, будут платить, ну, примерно 30-25% стоимости. Все остальное кто-то. Ясно кто? Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. Перекладывая на бюджет часть их издержек, может ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну, слушайте, на что выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. И еще, исключили инновация практику внеплановых обращений опять к президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад. Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы. Об этом доложит министр сельского хозяйства.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
4: Дас.
1: 20.
4: Бис.
1: 30.
4: Тис.
1: 40.
4: Чалис.
1: 50.
4: Пачас.
1: 60.
4: Сат.
1: 70.
4: Саттар.
1: 80.
4: Асси.
1: 90.
4: Навэ.
1: 100.
4: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
0: Бесплатные рабы. В Гомеле школьники 2 недели отработали в студотряде, но зарплату так и не получили. Кому нужны такие отряды?
6: В июле 9 подростков от 14 до 17 лет работали в студенческом отряде подсобными рабочими на предприятии Брагинского района. По истечении 2-недельного срочного договора ребята уволились, однако положенный расчет им не выплатили даже спустя неделю.
0: Об этом сообщила местная прокуратура, куда с жалобой обратились родители школьников. Надзорное ведомство подтвердило нарушение закона, согласно которому полный расчет должен производиться прямо в день увольнения.
6: Работодатель оштрафован. Также предприятие обязали срочно закрыть долг в общей сложности более 3000 рублей.
0: Напомним, что студотряды в Беларуси – это официальная государственная система временной занятости молодежи. В них могут принимать с 14 лет с письменного согласия родителей, рассказывает эксперт по трудовому праву Андрей Захаревич.
7: Масштабы не маленькие, только в Брестской области с начала этого года через студотряды прошли больше 3400 человек. Почти половина из них несовершеннолетние. Школьники и студенты работают в сельском хозяйстве, на производстве, стройках, в коммунальных службах и других организациях.
0: Сам по себе труд подростков не является чем-то уникальным и практикуется в других странах. Но есть одно важное отличие от Беларуси, говорит эксперт.
7: В странах Евросоюза дети с 14 лет тоже могут выполнять работу, но только легкую или

0: проходить практику на предприятиях. В США подросткам с 14-15 лет разрешена безопасная подработка вне школьных часов. Все жестко регулируется законодательством. Смысл такой системы – дать ребенку опыт и возможность заработать. Там несовершеннолетнего не отправляют подсобным рабочим на предприятие, а потом не выбивают честно заработанные деньги через родителей и прокуратуру. У нас же система только организовывает поток дешевой рабочей силы.
1: Юристы советуют родителям заранее проверять, есть ли письменный договор, какая указана зарплата, график и конкретные обязанности подростка. А после окончания работы сразу требовать полный расчет. Если деньги задерживают, обращаться в инспекцию труда или прокуратуру, не дожидаясь обещаний работодателя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
3: Несчастный случай со смертельным исходом произошел на Витебщине. В Толочинском районе машинист экскаватора выполнял работы в торфяном карьере. В какой-то момент экскаватор съехал в кювет и опрокинулся. Части машины придавили рабочего, и он погиб на месте. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия из-за сдавления грудной клетки и живота. Обстоятельства произошедшего выясняет Толочинский районный отдел Следственного комитета. Житель Белыничского района нашел оружие шпионов и решил оставить себе. Теперь он будет отвечать в суде. 55-летний мужчина убирался в доме умерших родителей. Там он нашел стреляющую авторучку и малокалиберные патроны к ней. Находка его заинтересовала, так как он сам увлекался охотой. Так что он принес ручку домой, где ее впоследствии изъяли правоохранители. Экспертиза показала, что ручка самодельная. Она пригодна для выстрелов, как и 5 изъятых патронов. Мужчине предъявили обвинение в незаконных приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему. Ему грозит наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы. Дело уже направлено в суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В Минске задержали 25-летнего иностранца, который днем работал дизайнером, а по ночам подрабатывал наркокурьером. Мужчина переехал в Беларусь из Центральной Азии в начале лета и удаленно занимался дизайном сайтов для заказчиков. А в свободное время стал зарабатывать распространением наркотиков. Он забирал крупные партии запрещенных веществ и раскладывал их по тайникам. Во время задержания в его съемной квартире было обнаружено 200 граммов 4-7-7. Подготовленного к распространению. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Белорусские ученые создали хлеб, помогающий снижать вес, который неотличим от обычного, но с другим составом.
5: Есть хлеб и при этом худеть. Звучит как мечта, правда? Но теперь это возможно. Ученые создали хлебобулочное изделие, которое помогает во время снижения веса. Кстати, внешне этот хлеб ничем не отличается от обычного. Единственное, что он немного плотнее. Аромат у него такой же вкусный, как у белого хлеба, вот только состав намного полезнее. А в составе у этого хлеба несколько видов муки: высокобелковая, амарантовая, а еще отруби пшеничные и овсяные. По вкусу хлеб для похудения очень напоминает ржаной. И это действительно очень вкусно. Единственное, я бы добавила сюда диетический майонез и диетическую колбаску.
2: Важный сигнал.
1: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
6: Движение через пограничный переход Красный Камень полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
1: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
7: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись два грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
1: Военные аналитики напоминают, что за последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянов.
6: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
1: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераней, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
8: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
1: По словам военных аналитиков, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Михаил Аксенюк о совершенствовании законодательства, которое обеспечивает национальную безопасность государства.
9: Мы сегодня являемся свидетелями тех событий, которые происходят не только в мире, но и на границе нашей страны. Обстановка, скажем, напряженная. Поэтому палата представителей, депутаты палаты представителей, безусловно, уделяют огромное внимание реформированию, совершенствованию того законодательства, которое у нас обеспечивает национальную безопасность, в том числе и пограничную безопасность. И сегодня депутатами палаты представителей рассматриваются все законопроекты, которые поступают от заинтересованных органов для совершенствования законодательства и для повышения уровня обеспечения безопасности, в том числе и на государственной границе. Буквально недавно вступил в силу закон о дактилоскопической регистрации граждан, который вносит изменения и дополнения в 4 закона, действующих закона Республики Беларусь, в том числе это и закон о государственной границе, и закон об органах пограничной службы, закон о правом положении иностранных граждан на территории Республики Беларусь, которые также направлены прежде всего на обеспечение национальной безопасности, на соблюдение национальных интересов Республики Беларусь на государственной границе. Этот закон позволяет нам выявлять недобросовестных граждан, которые со злыми намерениями пытаются проникнуть в нашу страну.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
11: Ну, вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
10: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
11: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
10: В холодильника? Ничего себе разброс.
11: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
10: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
11: Именно.
10: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
11: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
10: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
11: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
10: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
11: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
10: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
11: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
10: 85 граммов, да?
11: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
10: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
11: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
10: То есть формально закон не нарушен?
11: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
10: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
11: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
10: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
11: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
10: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
11: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
10: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
11: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
10: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? заморозить все тотальным указом.
11: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране, каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
10: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
11: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
10: Ну да, у них запас прочности больше.
11: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
10: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
11: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
10: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
11: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
10: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
11: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
10: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
11: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
10: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
11: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
10: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
11: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
10: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
11: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
10: И каждое звено хочет заработать?
11: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
10: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
11: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
10: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
11: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
10: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
11: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
10: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
11: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
10: Он работает в минус.
11: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
10: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
11: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги по факту создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
10: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
11: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
10: А количество продуктов на полках остается прежним.
11: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
10: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
11: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
10: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
11: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
10: То есть грузы приходится пускать в обход?
11: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
10: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
11: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
10: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
11: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
10: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
11: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
10: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
11: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
10: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
11: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
10: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
11: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
10: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
11: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
10: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Бензоармагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илишевский. Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСО переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. Мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент в России, после вчерашних атак на Орский НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5 от того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там 70 тысяч тонн бензина в сутки.
12: Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13-ке АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
14: Город Сочи. 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорит, 1.5 часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
15: Вот и в Сочи пришел бензино-апокалипсис. Вот такая огромная пробка. Идем до заправки.
16: Все, ребят, приехали.
12: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
17: Сейчас транспорт России ездит на бормотухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Вот это самый острый кризис.
12: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов – Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле, и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последний – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
19: Эк.
16: 2.
19: До.
16: 3.
19: Тин.
16: 4.
19: Чар.
16: 5.
19: Пач.
16: 6.
19: Че.
16: 7.
19: Сат.
16: 8.
19: Ат.
16: 9.
19: Но.
16: 10.
19: Дас.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Первый случай в истории. После скандалов с Литвой впервые подземный тоннель из Беларуси обнаружила Латвия. Не прошло и недели, как правительство Латвии продлило действие усиленного режима охраны государственной границы на латвийско-белорусском направлении до конца года. Кабинет министров страны-соседки объяснил такое решение высоким уровнем нелегальной миграции, рассказывает политический обозреватель Светлана Никонова.
20: С 2021 года латвийские пограничники предотвратили более 47 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Тем временем Латвия временно остановила движение через единственный действующий пункт пропуска Григоровщина, сославшись на технические причины.
3: Одновременно с приостановлением работы латвийско-белорусского пункта пропуска власти Латвии призвали своих граждан не планировать поездки в Беларусь, а находящимся там посоветовали поскорее вернуться домой. В свою очередь белорусский МИД заявил, что видит закрытие границы политическую подоплеку. Мол, никаких реальных угроз нацбезопасности и провокаций со стороны Беларуси нет. Однако накануне латвийские пограничники обнаружили в Скрудалинской волости Ауждаусского края всего в 10 метрах от пограничного ограждения с Беларусью группу иностранцев из 15 человек, проникших в Латвию незаконно.
0: Хьюстон, у нас проблема.
3: Латвийским специалистам удалось оперативно выяснить, что мигранты попали в Латвию через скрытый тоннель, вырытый со стороны Беларуси. Отмечу, в отличие от Литвы, где было обнаружено около десятка подобных подземных переходов, в Латвии это первый известный случай такого незаконного пересечения границы на данном участке. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ранее принятые меры по предотвращению нарушений границы будут усилены.
21: Мы хотим передать организаторам этой схемы. Сегодня мы положим этому конец. Наша спецоперация «Оборотень» призвана пресечь эту преступную деятельность. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и гражданские. Это будет военная операция при прямом взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами.
3: Отмечу, как и в случае с аналогичными инцидентами на белорусско-литовской границе, так и с обнаружением тоннеля на латвийском направлении, официальных заявлений от властей Беларуси нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: От былой славы нет и следа. Гомельчанка показала, в какое болото превратилась местная гордость. Река Сош и ее набережная. Прославлялся в веках. Он прекрасен и в зимы, и в весны. Берега твои, Сош, утопают в цветах, и растут корабельные сосны. Это отрывок одного из сотен стихотворений, посвященных реке Сош, чьей красотой восторгались поэты, художники и путешественники. Сейчас гомельчане серьезно обеспокоены состоянием водной артерии, которая, как видно из многочисленных видео в интернете, потихоньку превращается в болото.
22: Это вот набережная наша реки Сош. Когда-то была хорошая речка, вот что с ней стало. Вообще ужас. Все заросшее, одни только утки. И интересно, никто ж не чистить не собирается. Раньше ж как-то чистили речку. Ужас. До чего довели реку Сош.
3: Жительница Гомеля поделилась видео о состоянии части реки в районе центральной набережной в социальных сетях. Женщина отметила, что вода, которая сейчас имеет болотный цвет, источает неприятный тухлый запах, а прибрежная зона затянута плотной грязной пленкой, тиной и непроглядными зарослями. В комментариях под постом горожане активно делились своими неприглядными фото Сожа и с грустью вспоминали, что раньше за рекой хорошо следили и регулярно чистили. Осушение, добыча торфа и миллионы кубов вырубки леса. Применение пестицидов на полях – точка невозврата пройдена. Делится мнением местный житель Иван.
23: Не выделяют средств на эти цели больше. Раньше и катера ходили. Такая красота была. И несколько раз за сезон чистили дно и берега. И проводный кодекс забыли. Сейчас по всей Беларуси берега малых рек распахивают до самой воды. Когда рассыпают удобрения, то и азот, и фосфор, и все остальное летит прямо в воду. Даже не нужно ждать, пока с дождевой водой стечет. А малые реки благополучно доставляют сей коктейль в большие. Грустно. Леса вырубают, реки мелеют под солнцем, а потом у нас то жара, то ураганы, то потопы. Это все последствия неразумного отношения к природным богатствам и результат бесхозяйственности.
3: «Помойка. Во что превращается Беларусь?» – прокомментировала Виолетта из Гродно.
24: «Я много путешествую по нашей Беларуси. И скажу вам из личных наблюдений, это проблема не только Сожа и Гомеля. Реки запускаются в болото, смотришь – и душа болит. То же самое стало с Двиной в Бешенковичах. Муховец и Бук в Бресте в таком же состоянии. Гибнет и Щара в Слониме. В Гродно на нем они пляж отстроили, а на реку давно забили. Во многих наших городах главные реки просто загнивают. Я не понимаю, неужели нельзя выделить по одному хотя бы земснаряду, чтобы следить за состоянием водоемов?
3: Налоги государству платим буквально за все, но свои функции чиновники снова переложат на народ, делится мнением житель Мозыря Роман.
1: Жалуйся, не жалуйся, а в итоге всех просто сгонят на бесплатный субботник, чтобы выполнить работу, за которую мы платим деньги в госбюджет. И ведь люди и так, видя такую бесхозяйственность, самостоятельно объединяются и расчищают парки, лесные зоны, зоны водоемов и от мусора после отдыхающих, и устраняют последствия наплевательского отношения. В нашем городе молодежь свой волонтерский отряд создала, и траву косит сами, и берега от изобилия камыша чистит, да и вообще много чего делают. Просили в горосполкоме им помочь, закупить инвентарь для уборки, мешки для мусора. Так над ними только посмеялись и у виска покрутили. Сказали, ваша инициатива, вы и финансируете. Вот вам и вот.
3: Есть ли в вашем населенном пункте водоемы и кто, на ваш взгляд, должен следить за их чистотой? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о регионах, которые не выкупают свои квоты на минеральные удобрения.
5: Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам – полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать. И возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно-Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы, причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в полтора раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. А также наличие реальных источников финансирования.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Убивающая медицина. Шок-история с 5-й больницы Минска. Роды прямо в палате на 22-й неделе беременности. Куда смотрели врачи?
6: Какой ужас. Сердце просто разрывается, и все внутри болит от того, что я увидела и услышала.
3: Это реакция пациентки отделения гинекологии 5-й больницы Минска, ставшей свидетельницей травмирующего психику инцидента. Находясь на лечении в стационаре, девушка невольно стала очевидцем жуткой истории. Делится подробностями юрист Анна Метелка.
7: В палате с ней была пациентка, у которой на 22-й неделе замерла беременность. У той отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату. В больнице объяснили, с медицинской точки зрения, это был выкидыш, а не роды, потому что плод погиб еще до поступления женщины. Такие ситуации действительно могут происходить в обычной палате. Сопровождение врача ведут только роды, а доктор приходит, когда его вызовут, отметил замглав врача.
3: По словам юриста, заместитель главврача объяснил, что в Беларуси не выделяют отдельных палат для прерывания беременности, а пациенток попросили убрать за собой, потому что в больнице не хватает санитарок. Минчанка, ставшая очевидцем травмирующего события, поделилась историей в личных соцсетях и отметила, цитирую, «Они хотя бы представляют, какой это стресс и для женщины, которая потеряла своего малыша, и какой шок для меня, которая еще никогда не рожала». Благодаря этому посту инцидент набрал широкий общественный резонанс, после чего Комитет по здравоохранению Мингорисполкома и Минздрав начали официальную проверку. Отмечу, по предварительным заявлениям чиновников и представителей здравоохранения, никаких нарушений со стороны руководства больницы и медперсонала не выявлено. В свою очередь, женщины в комментариях обращают внимание не только на отсутствие квалифицированной медицинской и психологической помощи роженице, но и на этическую сторону проблемы.
24: Те врачи, которые сказали, что это выкидыш, а не роды, коновалы с купленными дипломами, да еще и с камнем вместо сердца. Я врач, и как врач вам скажу, это роды. Да, к сожалению, ребенок погиб, но женщина рожала. Мои коллеги могут сейчас, как им удобно, называть это выкидышем, прерыванием беременности, но факт родов это не отменит. И это просто ужасно, что уязвимая женщина, потерявшая ребенка, осталась без квалифицированной помощи, да еще и переживала травматичный опыт на глазах у чужих людей. Про то, какую психологическую травму это все нанесло второй пациентке, я уже молчу.
8: В Витебске рожала двойню на 20-й неделе, в ведро, в туалете. Второй выкидыш был в туалете приемного отделения, потому что врач ко мне шел почти час. Получается, если ребенок погиб, то к тебе нет никакого интереса. Никого не волнует, что ты чувствуешь при этом, и не беспокоит, что что-то может пойти не так, и ты сама погибнешь.
9: У меня была пара часов после полостной операции, и я сама ловила ребенка у соседки. Они не дали ей даже пеленку. Я вытаскивала ее из-под себя. До сих пор внутри чувство, что нужно было куда-то обращаться. Понимаете, они сказали, это не роды. Рожают живых детей. Соседки грубо сказали, это не ребенок, а мертвый плод. А ты не родила, а скинула. Мне до сих пор плохо от этих воспоминаний.
3: Нерожавшие белорусские отметили в комментариях, что после таких историй и отношения к беременным со стороны врачей, они еще больше боятся становиться матерями. Отмечу, власти Минска в очередной раз объявили о планах разработать новые стандарты медицинской этики и психологической поддержки в роддомах с привлечением общественности. Правда, как скоро это произойдет, это уже совсем другая история. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о главных задачах парламентской дипломатии.
10: Если говорить о парламентской дипломатии, то это один из инструментов, который позволяет укреплять уже установленные связи, ну и, конечно же, взаимодействие с другими государствами, с другими парламентами, с которыми связи еще нет. Палата представителей – это, как правило, три вида деятельности. Законопроектная, о чем мы сейчас вам с вами говорили, международная парламентская и работа с избирателем. Но на этом круг не заканчивается. Одним из важных элементов деятельности депутатов Национального собрания Республики Беларусь является сохранение исторической памяти и, конечно же, популяризация ценностей, традиционных наших ценностей, а также тех фактов исторических, которые позволяют понять глубину истории и тот путь, который совершают страны, завоевывая свой суверенитет и независимость.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены 3 адреса, где категорически запрещено парковаться. Это технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома. Второй – Химки. И третий – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли 5, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
12: Прибегали люди, женщины нарядные, босиком несли, свои туфли несли, мужчины тоже, мужчина был один без рубашки, и у него была кровавлена майка.
11: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии, а потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Альшанский.
13: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буча, Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
11: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок к имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной химической биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
14: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
11: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Почти отличники по почти конкурсу. БГМУ рассказали, кто поступил в ВУЗ по целевому набору. Отличники уехали в Европу.
15: Около 5600 абитуриентов уже зачислены на целевую форму обучения в белорусские вузы. Документы на целевую форму подавали в полтора раза больше абитуриентов. Претендентов отбирали по результатам вступительных испытаний и пожеланий заказчиков кадров.
3: В ходе приемной кампании на целевое обучение в Белорусский государственный медицинский университет заявление подали около 1400 абитуриентов. Из них место в ВУЗе получил 781 человек. Ректор БГМУ Сергей Рубникович с гордостью отметил, что интерес к целевой подготовке среди будущих медиков в этом году резко вырос. Конкурс на место почти 2 претендента, тогда как в предыдущие годы не превышал 1,2.
17: Все ребята, которые поступали, они были достаточно высокой подготовки. Я посчитал, где-то около 75% тех ребят, которые поступили в наш университет, имели баллы по двум критериям. Это аттестат, а также профильный экзамен по биологии и химии, 180 баллов. Ну, почти отличники, то есть 9 в среднем по аттестату, 9 оценка за сдачи экзамена. С Нового года мы проводили день открытых дверей, готовили ребят, объясняли, мотивировали, наши преподаватели, наши студенты по принципу «равный обучает радову» выезжали в регионы, в школы, в гимназии и максимально рассказывали о особенностях медицинского образования. Проводили курс онлайн для подготовки на целевую форму подготовки.
3: Вместе с тем, на протяжении всей вступительной кампании среди белорусов, в том числе родителей абитуриентов, не утихали обсуждения крайне низких проходных баллов и отсутствия конкурса вплоть до окончания зачисления на медицинские специальности. Напомню, в прошлые годы проходные баллы, например, на лечебное дело и педиатрию, держались на рекордном уровне – 390 и выше. Отмечу, по официальной информации, на отдельных медицинских специальностях проходной балл в текущем году рухнул почти на сотню.
0: Вот это поворот!
3: Чиновники объяснили это изменениями в правилах приема и масштабным расширением госзаказа, а вовсе не отсутствием интереса к медицинским профессиям. Мол, на дневную форму обучения прекратили или серьезно сократили набор платников. А количество бесплатных мест и общий прием в медвузы, наоборот, увеличили почти в два раза. Для государства целевой набор – это способ быстро закрыть дефицит кадров,

0: говорить, заставить. Если мы не выполняли, так сказать, государственный заказ, к школе и к педагогам были претензии со стороны чиновников. На мой взгляд, несправедливо, что почти все места дают под целевиков и льготников, а обычных бюджетных мест практически не остается. Это приводит к огромному конкурсу на оставшиеся места. Все это делается искусственно, поэтому молодежь и не хочет так поступать. Или поступать на целевое, чтобы потом застрять на отработке без права выбора и голоса. Поэтому при первой возможности дети стараются уехать за границу.
1: Еще один важный вопрос. Смогут ли университеты сохранить качество подготовки будущих специалистов, учитывая такие послабления по проходным баллам, отмечает Карпенчик. Пока наиболее вероятный для меня вариант – этих студентов будут буквально тянуть за уши до диплома. Каких врачей мы получим на выходе, для меня очевидно, резюмирует педагог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Курская могила. Стало известно, сколько срочников на самом деле погибло в боях за Курскую область. Воспоминания выживших разрывают сердце. Спустя 2 года трагичных событий в Курской области до сих пор пропавшими без вести числится 30 срочников. Однако даже их родные убеждены, скорее всего, парни мертвы. Всего в боях под Курском погибло минимум 77 срочников, а те, кто выжили, до сих пор вспоминают те события, как страшный сон.
4: Мы не должны были участвовать в этих боевых действиях. То есть мы должны были стоять там где-то на 4-й линии, принеси подай, поднеси припас, что-то в этом роде. А мы стали просто участниками такого момента, что нам говорят: стойте, держите оборону, туда-сюда.
3: Это Антон Сафонов, который в те августовские события 2 года назад проходил в срочную службу на границе. И он, и другой срочник Денис Глушко рассказывают, что как только на позициях стало жарко, командование попросту бросило парней.
5: 6 августа, да, в 4:27 ракетный удар по нашему штабу. Штаб рухнул, все в контузии. Все начальство, все уехали, бросили нас одних, срочников.
4: У нас были 300-е, и нашли машину, чтобы их начать вывозить. Вывезли 2 машины 300-х, и вот на последнюю крайнюю машину туда засели НШ, ЗНШ, комбат и медицинский там прапорщик. Вот они уехали. С нами осталось 2 офицера, которые взяли ответственность за нас, за наши жизни, и они приняли решение нас эвакуировать.
3: Но эвакуации тогда ребята так и не дождались. На некоторых позициях призывничи составляли от 50 до 85% личного состава. Антон со временем попадет в плен.
4: Мы все надеялись, что будет эвакуация. Нам сказали: пока ждите команды. Потом мы встретились с штабным и говорим: что там по поводу эвакуации? Он говорит: эвакуации не будет, пацаны. Нас всем просто вообще. Ну вот он так и сказал.
3: Небольшие группы срочников, смешанные с пограничниками и немногочисленным командованием, еще неделями прятались по лесам и почти ежедневно попадали в плен вплоть до конца августа. Андрей из Вологодской области рассказал, что провел в лесу около 6 дней.
6: Мы уходили там сначала по 10 человек, собирались где-то в лесу, сидели, боялись, переходили через болото. Было откровенное, ну, прям болото, то есть мы там утопали все. Первый день было все еще нормально, в плане того, что мы смогли покушать, поесть в столовой. Вот. Мы начали двигаться по лесополосе. Мы все были уставшие, начались массовые полеты дронов.
3: Срочники пили воду из болота, ели траву, крапиву, рябину. Некоторым повезло больше. Вблизи лесопосадок были поля, на которых

0: которых росли подсолнечные и соевые бобы. Всего около 500 призывников прошли через украинский плен. Поиск и извлечение останков погибших срочников стали возможны только после выхода российских войск к границе с Украиной в апреле 25-го. Пропавших без вести срочников официально признавали погибшими в течение всего прошлого года. Последний известный случай смены статуса произошел в мае, практически спустя 2 года после гибели солдата.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
3: Движение через пограничный переход «Красный камень» полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
2: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
4: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись 2 грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
2: Военные аналитики напоминают, что за последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянов.
3: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
2: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храбчинский.
5: Размещение пустовых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
2: По словам военных аналитиков, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о финансовой поддержке сельскохозяйственных предприятий и жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки.
7: Закупка сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений. Политика государства в аграрной сфере известна. Мы продолжаем и будем поддерживать сельчан. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Излишества быть не должно. Лишних денег нет в бюджете в том числе. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, как я уже говорил. Собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях, прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Не выбрали там 8% или 10% не потому, что не хотели брать или они не нужны. Платить нечем у некоторых. Но больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
8: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
0: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
9: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
0: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
10: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
0: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о финансовой поддержке сельскохозяйственных предприятий и жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки.
7: Закупка сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений. Политика государства в аграрной сфере известна. мы продолжаем и будем поддерживать сельчан. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Излишества быть не должно, лишних денег нет в бюджете в том числе. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, как я уже говорил, собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Не выбрали там 8% или 10% не потому, что не хотели брать или они не нужны. Платить нечем у некоторых. Но больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений.
11: Пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангал.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
15: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
14: Ага, на бумаге.
15: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
14: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
15: О, да. Система отреагировала моментально.
14: Чиновники просто спасают свои кресла.
15: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
14: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
15: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав, а дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
14: Прямо в ту самую поликлинику?
15: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
14: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
15: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
14: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
15: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств, очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
14: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
15: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
14: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
15: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
14: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
15: Да, 100%.
14: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
15: Это огромная цифра.
14: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
15: И причина этого кадрового голода, она предельно проста. Это экономика.
14: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
15: Это в районе 400 евро, да?
14: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
15: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
14: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
15: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
14: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
15: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
14: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
15: Угу.
14: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
15: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
14: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
15: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
14: То есть его нужно постоянно доливать?
15: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
14: И сколько стоит починить это после квенча?
15: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
14: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
15: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
14: И как тогда их чинят сейчас?
15: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
14: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
15: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
14: Жесть.
15: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
14: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
15: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
14: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
15: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
14: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
15: Угу.
14: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
15: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
14: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
15: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
14: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
15: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
14: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
15: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
14: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
15: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
14: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
15: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
14: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
15: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
14: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
15: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
14: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
15: Кажется, им важнее контроль.
14: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
15: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
14: Каждую минуту?
15: А система предлагает подождать талона 30 дней.
14: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
15: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
14: В Минске выжить шансов объективно больше – Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
15: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
14: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
15: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
14: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
15: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
14: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
15: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
14: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
15: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
14: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
15: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
14: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
15: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
14: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
15: Боюсь, что ответа у системы нет.
14: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске, ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
17: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
19: Радиосигнал 666 АМ.
16: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Бесплатные рабы. В Гомеле школьники 2 недели отработали в студотряде, но зарплату так и не получили. Кому нужны такие отряды?
20: В июле 9 подростков от 14 до 17 лет работали в студенческом отряде подсобными рабочими на предприятии Брагинского района. По истечении 2-недельного срочного договора ребята уволились, однако положенный расчет им не выплатили даже спустя неделю.
2: Об этом сообщила местная прокуратура, куда с жалобой обратились родители школьников. Надзорное ведомство подтвердило нарушение закона, согласно которому полный расчет должен производиться прямо в день увольнения.
20: Работодатель оштрафован. Также предприятия обязали срочно закрыть долг в общей сложности более 3000 рублей.
2: Напомним, что студотряды в Беларуси – это официальная государственная система временной занятости молодежи. В них могут принимать с 14 лет с письменного согласия родителей, рассказывает эксперт по трудовому праву Андрей Захаревич.
21: Масштабы не маленькие, только в Брестской области с начала этого года через студотряды прошли больше 3400 человек. Почти половина из них несовершеннолетние. Школьники и студенты работают в сельском хозяйстве, на производстве, стройках, в коммунальных службах и других организациях.
2: Сам по себе труд подростков не является чем-то уникальным и практикуется в других странах. Но есть одно важное отличие от Беларуси, говорит эксперт.
21: В странах Евросоюза дети с 14 лет тоже могут выполнять работу, но только легкую, или проходить практику на предприятиях. В США подросткам с 14-15 лет разрешена безопасная подработка вне школьных часов. Все жестко регулируется законодательством. Смысл такой системы – дать ребенку опыт и возможность заработать. Там несовершеннолетнего не отправляют подсобным рабочим на предприятие, а потом не выбивают честно заработанные деньги через родителей и прокуратуру. У нас же система только организовывает поток дешевой рабочей силы.
2: Юристы советуют родителям заранее проверять, есть ли письменный договор, какая указана зарплата, график и конкретные обязанности подростка. А после окончания работы сразу требовать полный расчет. Если деньги задерживают, обращаться в инспекцию труда или прокуратуру, не дожидаясь обещаний работодателя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества.
3: на радио «Сигнал».
2: Шапка-невидимка. В Быхове изобрели новый вид ремонта. Аварийный фасад консервного завода закрыли тканью.
4: Новая технология ремонта. Тряпками замечены и щупы монтировали.
2: Так на своеобразный ремонт консервного завода в Быхове отреагировали местные жители. Аварийное здание просто задрапировали гигантскими тряпками.
4: 21 век на дворе. Технологии не стоят на месте. Шикарнейший ремонт. Вообще поражающе больше и больше.
2: Местные жители в шоке и не понимают, почему разрушающийся фасад занавесили шторами вместо нормальной реконструкции.
22: Вот оно, величие архитектурной мысли. Или это стиль такой? Авангард? Или барокко? Там же любят ткани и шторы. Точно барокко.
23: Это здание. Первое, что видят гости города, въезжающие в Быхов на поезде. Можно сказать, лицо города. Визитная карточка. Оно и так выглядело не очень. А теперь и вовсе уродство вышло.
2: Инженер-строитель Сергей Фисенко объясняет, что старая ткань тут выступает скорее в роли защитной сетки, чем для эстетики.
24: Специализированные сетки имеют место быть на аварийных зданиях. Их задача – временно удерживать куски штукатурки и кирпича, чтобы они не падали на людей. Сам фасад от этого безопаснее не становится. Если фасад действительно разрушается, необходимо обследовать стены, определить причину, убрать аварийные элементы и восстановить конструкции. Полотно может только временно закрыть проблему и снизить риск падения отдельных фрагментов. Но трещины, разрушенная кладка и вода внутри стен от ткани никуда не исчезают.
2: По словам эксперта, местным жителям лучше вообще не подходить близко к зданию и не ходить непосредственно вдоль фасада, пока специалисты не подтвердят его безопасность и не восстановят аварийные участки. И помните, если у вас есть жалобы на работу местной администрации и коммунальных служб, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
25: Отработанный материал. Ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
26: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки. Мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть.
25: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
27: Мой муж после ранения... На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
25: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
28: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед,
0: нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
1: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноги. Еле хожу.
0: У тебя ранение какое?
5: Осколочное в колено. И контузия легкая.
0: У тебя ранение какое?
6: Полная балабанка лопнутая. От лица рука отрешена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
25: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о формировании плана законодательной деятельности на 2027 год.
9: Палата представителей регулярно проводятся семинары по тем или иным направлениям совершенствования нашего законодательства, на которых в том числе и анализируется практика применения тех или иных законов, а также в процессе подготовки обсуждения непосредственно уже в Палате представителей конкретных законопроектов во время рассмотрения первым чтением, перед вторым чтением. Сегодня у нас в стране формируется план законодательной деятельности на 2027 год, который будет утвержден главой государства в конце года. Мы в этом также принимаем участие. Тема сегодняшняя совершенствования брачно-семейных отношений выбрана не случайно, поскольку уже поступают предложения, в первую очередь, Верховного суда из практики рассмотрения гражданских дел по вопросам брачно-семейных отношений, также Министерство юстиции по вопросам дальнейшего совершенствования органов ЗАГС, Минского горосполкома. И поэтому не исключено, что мы вернемся к рассмотрению изменений в данный кодекс, который принят был несколько лет назад, но там были точечные внесены изменения. Но жизнь не стоит на месте, и век цифровизации, конечно же, необходимо совершенствовать работу и в этом направлении.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Первый случай в истории. После скандалов с Литвой впервые подземный тоннель из Беларуси обнаружила Латвия. Не прошло и недели, как правительство Латвии продлило действие усиленного режима охраны государственной границы на латвийско-белорусском направлении до конца года. Кабинет министров страны-соседки объяснил такое решение высоким уровнем нелегальной миграции, рассказывает политический обозреватель Светлана Никонова.
28: С 2021 года латвийские пограничники предотвратили более 47 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Тем временем Латвия временно остановила движение через единственный действующий пункт пропуска Григоровщина, сославшись на технические причины.
10: Одновременно с приостановлением работы латвийско-белорусского пункта пропуска власти Латвии призвали своих граждан не планировать поездки в Беларусь, а находящимся там посоветовали поскорее вернуться домой. В свою очередь белорусский МИД заявил, что видит закрытие границы политическую подоплеку. Мол, никаких реальных угроз нацбезопасности и провокаций со стороны Беларуси нет. Однако накануне латвийские пограничники обнаружили в Скрудалинской волости Ауждаусского края всего в 10 метрах от пограничного ограждения с Беларусью группу иностранцев из 15 человек, проникших в Латвию незаконно.
29: Хьюстон, у нас проблема.
10: Латвийским специалистам удалось оперативно выяснить, что мигранты попали в Латвию через скрытый тоннель, вырытый со стороны Беларуси. Отмечу, в отличие от Литвы, где было обнаружено около десятка подобных подземных переходов, в Латвии это первый известный случай такого незаконного пересечения границы на данном участке. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ранее принятые меры по предотвращению нарушений границы будут усилены.
30: Мы хотим передать организаторам этой схемы. Сегодня мы положим этому конец. Наша спецоперация «Оборотень» призвана пресечь эту преступную деятельность. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и гражданские. Это будет военная операция при прямом взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами.
10: Отмечу, как и в случае с аналогичными инцидентами на белорусско-литовской границе, так и с обнаружением тоннеля на латвийском направлении, официальных заявлений от властей Беларуси нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Короневич об электронном правительстве в Беларуси.
11: Мы это видим в виде конкретных формализованных планов и дорожных карт. То есть мы тут не фантазируем, мы не придумываем, не мечтаем. Мы как бы кладем на бумагу то, что реализуемо, согласуем это с теми госорганами, с которыми требуется, потому что речь идет и про разработку новых систем, и про разработку интеграционных механизмов. Это все нужно понимать, закладывать в том числе и время, и механизмы, и разработчиков, и финансирование, и так далее. То есть мы реалистично к этому подходим, и то, что вот сейчас на нашем интервью выглядит как фантастика, мы уже планируем планомерно и пошагово это реализуем. Поэтому 27-28 годы – это уже рождение ребенка в проактиве. Это значит и регистрация ребенка, и подача заявления в ЗАГС, и обновление данных о составе семьи соответствующих и так далее. А дальше проработки идут дорожные карты по проактивной продаже автомобиля. То есть тоже переводим в максимальное количество действий в электронный формат с тем, чтобы вы, вне зависимости от того, покупаете ли вы автомобиль у физлица, либо вы пришли в салон, покупая автомобиль, чтобы максимальное количество действий перевести в онлайн-формат и не заставлять вас совершать лишние телодвижения. Разве что сдать старые регистрационные знаки и получить новые. И то это возможно с использованием сервиса доставки Белпочты. Так планируется. Вот. И таких жизненных ситуаций на самом деле планируется цифровать много. Их штук 10. Это касается и потери кормильца, например, и той же самой трудовой миграции, и смены места жительства, и так далее. То есть какой бы сферы мы ни коснулись, все комплексно прорабатывается с тем, чтобы максимально облегчить нам с вами, как потребителям, жизнь. Потому что наши-то аппетиты растут, естественно. Конечно. Мы привыкли к хорошему онлайн-взаимодействию. Мы постоянно пользуемся десятками удобных онлайн-сервисов. От заказа еды до отслеживания почтовых отправлений.
12: Такси уже привыкли.
11: Конечно,
12: да.
11: Такси, онлайн-платежи и так далее. И мы уже не готовы на меньшее. Мы не готовы мириться с чем-то хуже, чем мы пользуемся сейчас. И это касается госуслуг в том числе. Почему нет?
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
10: В Минской области водитель попытался откупиться от госавтоинспекторов. Подозрительный автомобиль остановили сотрудники ОГАИ Червинского РОВД во время рейда. За рулем «Инфинити» находилась 38-летняя жительница Минска с явными признаками алкогольного опьянения. Для разбирательства ее пригласили в служебное авто. Там минчанка предложила инспекторам 3000 рублей за то, чтобы ее не привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. Правоохранители разъяснили гражданке, что подобные действия являются уголовным преступлением. Однако она продолжала настаивать на своем. Противоправные действия были пресечены, возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки. Работница одного из предприятий Гомеля захотелось отдохнуть в июле, но в отпуск ее не отпустили. Тогда женщина воспользовалась знакомством брата мужа с неврологом одной из городских поликлиник, чтобы оформить больничный на 2 недели. Невролог втянула в историю еще и врача общей практики. Бланк был настоящий, оттиск печати врача тоже. Тем не менее, кадровики предприятия усомнились в наличии у своей работницы заболевания и сообщили о подозрениях в соответствующие органы. Проверка закончилась судом, который признал всех фигурантов дела виновными. Врачей наказали крупными штрафами в размере 14 850 и 14 400 рублей. Родственника работницы оштрафовали за подстрекательство на 18 000 рублей. А сама фигурантка, предоставившая фиктивный документ, отделалась сравнительно легко. Штрафом всего лишь 5 400 рублей. В Пинске суд приговорил 37-летнего местного жителя к 3 годам лишения свободы за нападение на 2 молодых людей. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Заслонова. Мужчина был пьян. Увидев компанию молодежи, он решил, что те плохо посмотрели в его сторону, после чего ударил кулаком по лицу 17-летнего и 18-летнего парней. Продолжая свои действия, обвиняемый, видя, что юноша уходит, достал нож и нанес удар в область спины 17-летнему потерпевшему. В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не контролировал свои действия. Пинчанина признали виновным в особо злостном хулиганстве и назначили 3 года лишения свободы в колонии усиленного режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
10: Убивающая медицина. Шок-история с 5-й больницы Минска. Роды прямо в палате на 22-й неделе беременности. Куда смотрели врачи?
4: Какой ужас. Сердце просто разрывается, и все внутри болит от того, что я увидела и услышала.
10: Это реакция пациентки отделения гинекологии 5-й больницы Минска, ставшей свидетельницей травмирующего психику инцидента. Находясь на лечении в стационаре, девушка невольно стала очевидцем жуткой истории. Делится подробностями юрист Анна Метелка.
12: В палате с ней была пациентка, у которой на 22-й неделе замерла беременность. У той отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату. В больнице объяснили, с медицинской точки зрения, это был выкидыш, а не роды, потому что плод погиб еще до поступления женщины. Такие ситуации действительно могут происходить в обычной палате. Сопровождение врача ведут только роды, а доктор приходит, когда его вызовут, отметил замглавврача.
10: По словам юриста, заместитель главврача объяснил, что в Беларуси не выделяют отдельных палат для прерывания беременности, а пациенток попросили убрать за собой, потому что в больнице не хватает санитарок. Минчанка, ставшая очевидцем травмирующего события, поделилась историей в личных соцсетях и отметила, цитирую, «Они хотя бы представляют, какой это стресс и для женщины, которая потеряла своего малыша, и какой шок для меня, которая еще никогда не рожала». Благодаря этому посту инцидент набрал широкий общественный резонанс, после чего Комитет по здравоохранению Мингорисполкома и Минздрав начали официальную проверку. Отмечу, по предварительным заявлениям чиновников и представителей здравоохранения, никаких нарушений со стороны руководства больницы и медперсонала не выявлено. В свою очередь, женщины в комментариях обращают внимание не только на отсутствие квалифицированной медицинской и психологической помощи роженице, но и на этическую сторону проблемы.
4: Те врачи, которые сказали, что это выкидыш, а не роды, коновалы с купленными дипломами, да еще и с камнем вместо сердца. Я врач, и как врач вам скажу, это роды. Да, к сожалению, ребенок погиб, но женщина рожала. Мои коллеги могут сейчас, как им удобно, называть это выкидышем, прерыванием беременности, но факт родов это не отменит. И это просто ужасно, что уязвимая женщина, потерявшая ребенка, осталась без квалифицированной помощи, да еще и переживала травматичный опыт на глазах у чужих людей. Про то, какую психологическую травму это все нанесло второй пациентке, я уже молчу.
13: В Витебске рожала двойня на 20-й неделе, в ведро, в туалете. Второй выкидыш был в туалете приемного отделения, потому что врач ко мне шел почти час. Получается, если ребенок погиб, то к тебе нет никакого интереса. Никого не волнует, что ты чувствуешь при этом, и не беспокоит, что что-то может пойти не так, и ты сама погибнешь.
14: У меня была пара часов после полостной операции, и я сама ловила ребенка у соседки. Они не дали ей даже пеленку. Я вытаскивала ее из-под себя. До сих пор внутри чувство, что нужно было куда-то обращаться. Понимаете, они сказали, это не роды. Рожают живых детей. Соседки грубо сказали, это не ребенок, а мертвый плод. А ты не родила, а скинула. Мне до сих пор плохо от этих воспоминаний.
10: Нерожавшие белорусские отметили в комментариях, что после таких историй и отношения к беременным со стороны врачей, они еще больше боятся становиться матерями. Отмечу, власти Минска в очередной раз объявили о планах разработать новые стандарты медицинской этики и психологической поддержки в роддомах с привлечением общественности. Правда, как скоро это произойдет, это уже совсем другая история. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
25: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько

0: Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там, из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей и жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
1: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу две волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
2: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались. Куча вакансий висит. В военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят. Полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
1: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу двоих сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу, но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
3: Окопаться они не успели, их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
1: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о регионах, которые не выкупают свои квоты на минеральные удобрения.
6: Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать и возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно-Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы. Причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в 1.5 раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. А также наличие реальных источников финансирования.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт

0: radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорусам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
2: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
1: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. А детей при этом, наоборот, рождалось больше.
2: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в два раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в два раза больше тогда, когда мы были беднее.
1: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
2: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы – образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
1: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
3: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
1: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
4: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
1: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о регионах, которые не выкупают свои квоты на минеральные удобрения.
2: Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев По азотной и фосфорной группам полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать и возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно-Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы, причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в полтора раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. А также наличие реальных источников финансирования.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще 5 парней, только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
7: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
6: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу 2 волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет 2-я волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
8: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
6: Главный аргумент в пользу 2-й волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу 2 сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
9: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
6: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
11: Сяха.
10: Синий.
11: Нила.
10: Коричневый.
11: Бура.
10: Зеленый.
11: Сабз.
10: Оранжевый.
11: Наранджи.
10: Фиолетовый.
11: Джамуни.
10: Красный.
11: Сурх.
10: Белый.
11: Сафед.
10: Желтый.
11: Пила.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов. Им предлагают так называемую льготную ставку 8% годовых.
13: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
12: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
13: Стоп. Если работают оба, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
12: Звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
13: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
12: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
13: Логично.
12: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
13: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
12: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, расслабился и подписал договор.
13: И что происходит, когда ставка растет?
12: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей. А при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
13: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
12: Да. И итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
13: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, не отдавать лишнее.
12: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
13: Страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
12: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
13: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
12: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
13: А, то есть это не разовый платеж?
12: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
13: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
12: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
13: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
12: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
13: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
12: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
13: Ого! Разве это не город должен делать?
12: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
13: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
12: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
13: Ну да, когда слышно каждый чих.
12: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
13: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
12: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
13: И люди паркуются друг у друга на головах.
12: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
13: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
12: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
13: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
12: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
13: И никакой компенсации.
12: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
13: Получается, двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
12: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
13: Звучит пугающе.
12: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
13: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
12: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
13: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
12: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
13: А если решишь уйти?
12: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
13: Ну да, ему деваться некуда.
12: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
13: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
12: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
13: На чем, например?
12: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающие, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
13: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
12: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
13: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
12: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
13: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
12: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
13: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
12: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
13: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону, банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
12: Да.
13: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
12: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
13: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
12: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
13: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
12: Без глобальных структурных реформ никто.
13: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
12: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
13: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
12: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
13: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
12: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: В Национальном аэропорту Минск впервые начали работать студенческие отряды из учащихся Академии авиации и Белорусского экономического госуниверситета.
14: Национальный аэропорт – такая структура, которая больше меня заинтересовала. Именно кэтеринг, вот у меня мама работает по питанию, и вот все-таки хотелось бы попробовать в этой сфере себя.
15: Мы создаем настроение и экипажу, и пассажирам, чтобы каждый был доволен. Самое интересное, наверное, то, что ты понимаешь, что когда у нас летит самолет, и там есть частица твоего труда.
16: Кроме получения профессиональных навыков, эта работа даст мне шанс, не шанс, а возможность получить общежитие, вот, что уменьшит финансовую нагрузку на меня и на моих родителей.
10: Важный сигнал.
17: Почти отличники по почти конкурсу. БГМУ рассказали, кто поступил в ВУЗ по целевому набору. Отличники уехали в Европу.
18: Около 5600 абитуриентов уже зачислены на целевую форму обучения в белорусские вузы. Документы на целевую форму подавали в полтора раза больше абитуриентов. Претендентов отбирали по результатам вступительных испытаний и пожеланий заказчиков кадров.
17: В ходе приемной кампании на целевое обучение в Белорусский государственный медицинский университет заявление подали около 1400 абитуриентов. Из них место в ВУЗе получил 781 человек. Ректор БГМУ Сергей Рубникович с гордостью отметил, что интерес к целевой подготовке среди будущих медиков в этом году резко вырос. Конкурс на место почти два претендента, тогда как в предыдущие годы не превышал 1,2.
19: Те ребята, которые поступали, они были достаточно высокой подготовки. Я посчитал, где-то около 75% тех ребят, которые поступили в наш университет, имели баллы по двум критериям. Это аттестат, а также профильный экзамен по биологии и химии, 180 баллов. Ну, почти отличники, то есть 9 в среднем по аттестату, 9 оценка за сдачи экзамена. С Нового года мы проводили день открытых дверей, готовили ребят, объясняли, мотивировали, наши преподаватели, наши студенты по принципу «равный обучает радовы» выезжали в регионы, в школы, в гимназии и максимально рассказывали о особенностях медицинского образования. Проводили курс онлайн для подготовки на целевую форму подготовки.
17: Вместе с тем, на протяжении всей вступительной кампании среди белорусов, в том числе родителей абитуриентов, не утихали обсуждения крайне низких проходных баллов и отсутствия конкурса вплоть до окончания зачисления на медицинские специальности. Напомню, в прошлые годы проходные баллы, например, на лечебное дело и педиатрию, держались на рекордном уровне – 390 и выше. Отмечу, по официальной информации, на отдельных медицинских специальностях проходной балл в текущем году рухнул почти на сотню.
20: Вот это поворот!
17: Чиновники объяснили это изменениями в правилах приема и масштабным расширением госзаказа, а вовсе не отсутствием интереса к медицинским профессиям. Мол, на дневную форму обучения прекратили или серьезно сократили набор платников. А количество бесплатных мест и общий прием в медвузы, наоборот, увеличили почти в два раза. Для государства целевой набор – это способ быстро закрыть дефицит кадров. Но такой механизм решает количественную проблему, а не вопрос качества будущих специалистов. Говорит учитель химии Минского лицея Татьяна Карпенчик.
21: Целевое направление зачастую выбирают не те, кто действительно хочет работать в профессии, а для тех, кому нужен более простой путь в университет. То есть человек берет целевое, чтобы иметь гарантированное бюджетное место, чтобы не париться, а не потому, что он хочет быть учителем или врачом. Когда я работала в школе, нам каждый год сверху давали цифры, сколько выпускников мы должны убедить поступать по целевому направлению. Да, именно убедить, уговорить, заставить. Если мы не выполняли, так сказать, государственный заказ, к школе и к педагогам были претензии со стороны чиновников. На мой взгляд, несправедливо, что почти все места дают под целевиков и льготников, а обычных бюджетных мест практически не остается. Это приводит к огромному конкурсу на оставшиеся места. Все это делается искусственно, поэтому молодежь и не хочет так поступать. Или поступать на целевое, чтобы потом застрять на отработке без права выбора и голоса. Поэтому при первой возможности дети стараются уехать за границу.
17: Еще один важный вопрос. Смогут ли университеты сохранить качество подготовки будущих специалистов, учитывая такие послабления по проходным баллам, отмечает Карпенчик. Пока наиболее вероятный для меня вариант – этих студентов будут буквально тянуть за уши до диплома. Каких врачей мы получим на выходе, для меня очевидно, резюмирует педагог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о главных задачах парламентской дипломатии.
22: Если говорить о парламентской дипломатии, то это один из инструментов, который позволяет укреплять уже установленные связи, ну и, конечно же, взаимодействие с другими государствами, с другими парламентами, с которыми связи еще нет. Палата представителей – это, как правило, три вида деятельности. Законопроектная, о чем мы сейчас вам с вами говорили, международная парламентская и работа с избирателем. Но на этом круг не заканчивается. Одним из важных элементов деятельности депутатов Национального собрания Республики Беларусь является сохранение исторической памяти и, конечно же, популяризация ценностей, традиционных наших ценностей, а также тех фактов исторических, которые позволяют понять глубину истории и тот путь, который совершают страны, завоевывая свой суверенитет и независимость.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
23: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
1: Угу.
23: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
1: Но подожди.
23: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
1: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
23: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
1: Какая еще ловушка?
23: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Ну, давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
2: Но это деньги на старт.
23: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
2: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
23: Роскошь сидеть без копейки.
2: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
23: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
2: Да почему съедает-то?
23: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
2: Ну не сгущай краски.
23: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
2: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
23: Ага, базовое.
2: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
23: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
2: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
23: Знаю.
2: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
23: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
2: Зато самые важные доли.
23: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
3: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
23: Нет, но...
3: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
23: Угу.
3: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
23: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
2: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
23: Ой, давай без этого.
2: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
23: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
4: Бюджет не резиновый.
23: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
4: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
23: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
2: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
23: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
2: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
23: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
2: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
23: И что с того?
2: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
23: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
2: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
23: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
2: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
23: Да ну?
2: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
23: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
2: Ну, это...
23: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
2: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
23: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
2: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
23: Угу, работает.
2: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
23: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
6: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
23: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
2: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
23: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
2: До встречи.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Из первых уст.
9: Президент
5: президент Александр Лукашенко о новом подходе правительства к уменьшению цены на минеральные удобрения.
0: Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета, 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. То есть те, кто будет потреблять эти удобрения и давать отдачу от них, будут платить, ну, примерно 30-25% стоимости. Все остальное кто-то. Ясно кто? Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. Перекладывая на бюджет часть их издержек, может ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну, слушайте, на что выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. И еще, исключит ли новация практику внеплановых обращений опять к президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад. Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы. Об этом доложит министр сельского хозяйства.
8: Важный сигнал.
9: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорусам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
0: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству, сделает их, как модно говорить, модным трендом.
9: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего, а детей при этом, наоборот, рождалось больше.
0: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее.
9: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
0: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
9: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
11: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
9: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
12: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно, когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
13: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня

0: выработала новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета. 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. То есть те, кто будет потреблять эти удобрения и давать отдачу от них, будут платить, ну, примерно 30-25% стоимости. Все остальное кто-то. Ясно кто? Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. Перекладывая на бюджет часть их издержек, может ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну, слушайте, на что? Выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. И еще, исключит ли новация практику внеплановых обращений опять к президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад. Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы. Об этом доложит министр сельского хозяйства.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
2: Дас.
1: 20.
2: Бис.
1: 30.
2: Тис.
1: 40.
2: Чалис.
1: 50.
2: Пачас.
1: 60.
2: Сат.
1: 70.
2: Саттар.
1: 80.
2: Асси.
1: 90.
2: Навве.
1: 100.
2: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Бесплатные рабы. В Гомеле школьники 2 недели отработали в студотряде, но зарплату так и не получили. Кому нужны такие отряды?
5: В июле 9 подростков от 14 до 17 лет работали в студенческом отряде подсобными рабочими на предприятии Брагинского района. По истечении 2-недельного срочного договора ребята уволились, однако положенный расчет им не выплатили даже спустя неделю.
4: Об этом сообщила местная прокуратура, куда с жалобой обратились родители школьников. Надзорное ведомство подтвердило нарушение закона, согласно которому полный расчет должен производиться прямо в день увольнения.
5: Работодатель оштрафован. Также предприятие обязали срочно закрыть долг в общей сложности более 3000 рублей.
4: Напомним, что студотряды в Беларуси – это официальная государственная система временной занятости молодежи. В них могут принимать с 14 лет с письменного согласия родителей, рассказывает эксперт по трудовому праву Андрей Захаревич.
6: Масштабы не маленькие, только в Брестской области с начала этого года через студотряды прошли больше 3400 человек. Почти половина из них несовершеннолетние. Школьники и студенты работают в сельском хозяйстве, на производстве, стройках, в коммунальных службах и других организациях.
4: Сам по себе труд подростков не является чем-то уникальным и практикуется в других странах. Но есть одно важное отличие от Беларуси, говорит эксперт.
6: В странах Евросоюза дети с 14 лет тоже могут выполнять работу, но только легкую, или проходить практику на предприятиях. В США подросткам с 14-15 лет разрешена безопасная подработка вне школьных часов. Все жестко регулируется законодательством. Смысл такой системы – дать ребенку опыт и возможность заработать. Там несовершеннолетнего не отправляют подсобным рабочим на предприятие, а потом не выбивают честно заработанные деньги через родителей и прокуратуру. У нас же система только организовывает поток дешевой рабочей силы.
4: Юристы советуют родителям заранее проверять, есть ли письменный договор, какая указана зарплата, график и конкретные обязанности подростка. А после окончания работы сразу требовать полный расчет. Если деньги задерживают, обращаться в инспекцию труда или прокуратуру, не дожидаясь обещаний работодателя. О других самых

0: В важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: Несчастный случай со смертельным исходом произошел на Витебщине. В Толочинском районе машинист экскаватора выполнял работы в торфяном карьере. В какой-то момент экскаватор съехал в кювет и опрокинулся. Части машины придавили рабочего, и он погиб на месте. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия из-за сдавления грудной клетки и живота. Обстоятельства произошедшего выясняет Толочинский районный отдел Следственного комитета. Житель Белыничского района нашел оружие шпионов и решил оставить себе. Теперь он будет отвечать в суде. 55-летний мужчина убирался в доме умерших родителей. Там он нашел стреляющую авторучку и малокалиберные патроны к ней. Находка его заинтересовала, так как он сам увлекался охотой. Так что он принес ручку домой, где ее впоследствии изъяли правоохранители. Экспертиза показала, что ручка самодельная. Она пригодна для выстрелов, как и 5 изъятых патронов. Мужчине предъявили обвинение в незаконных приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему. Ему грозит наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы. Дело уже направлено в суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В Минске задержали 25-летнего иностранца, который днем работал дизайнером, а по ночам подрабатывал наркокурьером. Мужчина переехал в Беларусь из Центральной Азии в начале лета и удаленно занимался дизайном сайтов для заказчиков. А в свободное время стал зарабатывать распространением наркотиков. Он забирал крупные партии запрещенных веществ и раскладывал их по тайникам. Во время задержания в его съемной квартире было обнаружено 200 граммов 4-7-7. Подготовленного к распространению. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
3: Белорусские ученые создали хлеб, помогающий снижать вес, который неотличим от обычного, но с другим составом.
4: Есть хлеб и при этом худеть. Звучит как мечта, правда? Но теперь это возможно. Ученые создали хлебобулочное изделие, которое помогает во время снижения веса. Кстати, внешне этот хлеб ничем не отличается от обычного. Единственное, что он немного плотнее. Аромат у него такой же вкусный, как у белого хлеба, вот только состав намного полезнее. А в составе у этого хлеба несколько видов муки: высокобелковая, амарантовая, а еще отруби пшеничные и овсяные. По вкусу хлеб для похудения очень напоминает ржаной. И это действительно очень вкусно. Единственное, я бы добавила сюда диетический майонез и диетическую колбаску.
1: Важный сигнал.
0: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
5: Движение через пограничный переход Красный Камень полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
0: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
6: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись 2 грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
0: Военные аналитики напоминают, что за последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянов. Войнович.
5: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
0: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
7: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
0: По словам военных аналитиков, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Михаил Аксенюк о совершенствовании законодательства, которое обеспечивает национальную безопасность государства.
8: Мы сегодня являемся свидетелями тех событий, которые происходят не только в мире, но и на границе нашей страны. Обстановка, скажем, напряженная. Поэтому палата представителей, депутаты палаты представителей, безусловно, уделяют огромное внимание реформированию, совершенствованию того законодательства, которое у нас обеспечивает национальную безопасность, в том числе и пограничную безопасность. И сегодня депутатами палаты представителей рассматриваются все законопроекты, которые поступают от заинтересованных органов для совершенствования законодательства и для повышения уровня обеспечения безопасности, в том числе и на государственной границе. Буквально недавно вступил в силу закон о дактилоскопической регистрации граждан, который вносит изменения и дополнения в 4 закона, действующих закона Республики Беларусь, в том числе это и закон о государственной границе, и закон об органах пограничной службы, закон о правовом положении иностранных граждан на территории Республики Беларусь, которые также направлены прежде всего на обеспечение национальной безопасности, на соблюдение национальных интересов Республики Беларусь на государственной границе. Этот закон позволяет нам выявлять недобросовестных граждан, которые со злыми намерениями пытаются проникнуть в нашу страну.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
10: Ну, вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле Прямого обмана тут нет, есть просто специфика математических расчетов.
9: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
10: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
9: В холодильника? Ничего себе разброс.
10: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
9: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
10: Именно.
9: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
10: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
9: Ну, то, без чего физически невозможно обойтись.
10: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
9: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
10: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шринкфляция.
9: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
10: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
9: 85 граммов, да?
10: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
9: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
10: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
9: То есть формально закон не нарушен?
10: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
9: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шринкфляции исчерпан?
10: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
9: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
10: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
9: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
10: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
9: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
10: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
9: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
10: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
9: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
10: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
9: Ну да, у них запас прочности больше.
10: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
9: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
10: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
9: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
10: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
9: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
10: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
11: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
10: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
11: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
10: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
11: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
10: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
11: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
10: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
11: И каждое звено хочет заработать?
10: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
11: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
10: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
11: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
10: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
11: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
10: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
11: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
10: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
11: Он работает в минус.
10: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
11: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
10: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
11: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
10: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
11: А количество продуктов на полках остается прежним.
10: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
11: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
10: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
11: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
10: логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
11: То есть грузы приходится пускать в обход?
10: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
11: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
10: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
11: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
10: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
11: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
10: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
11: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
10: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
11: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
10: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
11: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
10: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
11: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
10: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
11: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Бензоармагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илюшевский – Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСО переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. Мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент, в России, после вчерашних атак на Орский НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5 от того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там, 70 тысяч тонн бензина в сутки.
12: Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13-ке АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
14: Город Сочи. 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорят, 1.5 часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
15: Вот и в Сочи пришел бензин апокалипсис. Вот такая огромная пробка идет до заправки.
16: Все, ребят, приехали.
12: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
17: Сейчас транспорт России ездит на Барматухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Это самый острый кризис.
12: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
19: 2.
20: До.
19: 3.
20: Тин.
19: 4.
20: Чар.
19: 5.
20: Пач.
19: 6.
20: Че.
19: 7.
20: Сат.
19: 8.
20: Ат.
19: 9.
20: Но.
19: 10.
20: Дас.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Первый случай в истории. После скандалов с Литвой впервые подземный тоннель из Беларуси обнаружила Латвия. Не прошло и недели, как правительство Латвии продлило действие усиленного режима охраны государственной границы на латвийско-белорусском направлении до конца года. Кабинет министров страны-соседки объяснил такое решение высоким уровнем нелегальной миграции, рассказывает политический обозреватель Светлана Никонова.
23: С 2021 года латвийские пограничники предотвратили более 47 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Тем временем Латвия временно остановила движение через единственный действующий пункт пропуска Григоровщина, сославшись на технические причины.
22: Одновременно с приостановлением работы латвийско-белорусского пункта пропуска власти Латвии призвали своих граждан не планировать поездки в Беларусь, а находящимся там посоветовали поскорее вернуться домой. В свою очередь белорусский МИД заявил, что видит закрытие границы политическую подоплеку. Мол, никаких реальных угроз нацбезопасности и провокаций со стороны Беларуси нет. Однако накануне латвийские пограничники обнаружили в Скрудалинской волости Ауждаусского края всего в 10 метрах от пограничного ограждения с Беларусью группу иностранцев из 15 человек, проникших в Латвию незаконно.
24: Хьюстон, у нас проблема.
22: Латвийским специалистам удалось оперативно выяснить, что мигранты попали в Латвию через скрытый тоннель, вырытый со стороны Беларуси. Отмечу, в отличие от Литвы, где было обнаружено около десятка подобных подземных переходов, в Латвии это первый известный случай такого незаконного пересечения границы на данном участке. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ранее принятые меры по предотвращению нарушений границы будут усилены.
2: Мы хотим передать организаторам этой схемы. Сегодня мы положим этому конец. Наша спецоперация «Оборотень» призвана пресечь эту преступную деятельность. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и гражданские. Это будет военная операция при прямом взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами.
22: Отмечу, как и в случае с аналогичными инцидентами на белорусско-литовской границе, так и с обнаружением тоннеля на латвийском направлении, официальных заявлений от властей Беларуси нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
22: От былой славы нет и следа. Гомельчанка показала, в какое болото превратилась местная гордость. Река Соши и ее набережная. Прославлялся в веках. Он прекрасен и в зимы, и в весны. Берега твои, Сож, утопают в цветах, не растут корабельные сосны. Это отрывок одного из сотен стихотворений, посвященных реке Сож, чьей красотой восторгались поэты, художники и путешественники. Сейчас гомельчане серьезно обеспокоены состоянием водной артерии, которая, как видно из многочисленных видео в интернете, потихоньку превращается в болото.
4: Это вот набережная наша реки Сож. Когда-то была хорошая речка, вот что с ней стало. Вообще ужас. Все заросшее, одни только утки. И интересно, никто ж не чистить не собирается. Раньше ж как-то чистили речку. Ужас. До чего довели реку Сож.
22: Жительница Гомеля поделилась видео состояния части реки в районе центральной набережной в социальных сетях. Женщина отметила, что вода, которая сейчас имеет болотный цвет, источает неприятный тухлый запах, а прибрежная зона затянута плотной грязной пленкой, тиной и непроглядными зарослями. В комментариях под постом горожане активно делились своими неприглядными фото Сожа и с грустью вспоминали, что раньше за рекой хорошо следили и регулярно чистили. Осушение, добыча торфа и миллионы кубов вырубки леса. Применение пестицидов на полях – точка невозврата пройдена, делится мнением местный житель Иван.
5: Не выделяют средств на эти цели больше. Раньше и катера ходили, такая красота была. И несколько раз за сезон чистили дно и берега. И проводный кодекс забыли. Сейчас по всей Беларуси берега малых рек распахивают до самой воды. Когда рассыпают удобрения, то и азот, и фосфор, и все остальное летит прямо в воду. Даже не нужно ждать, пока с дождевой водой стечет. А малые реки благополучно доставляют сей коктейль в большие. Грустно. Леса вырубают, реки мелеют под солнцем, а потом у нас то жара, то ураганы, то потопы. Это все последствия неразумного отношения к природным богатствам и результат бесхозяйственности.
22: «Помойка. Во что превращается Беларусь?» – прокомментировала Виолетта из Гродно.
6: «Я много путешествую по нашей Беларуси. И скажу вам из личных наблюдений, это проблема не только Сожа и Гомеля. Реки запускаются в болото, смотришь – и душа болит. То же самое стало с Двиной в Бешенковичах. Муховец и Бук в Бресте в таком же состоянии. Гибнет и Щара в Слониме. В Гродно на Немане пляж отстроили, а на реку давно забили. Во многих наших городах главные реки просто загнивают. Я не понимаю, неужели нельзя выделить по одному хотя бы земснаряду, чтобы следить за состоянием водоемов?
22: Налоги государству платим буквально за все, но свои функции чиновники снова переложат на народ, делится мнением житель Мозыря Роман.
7: Жалуйся, не жалуйся, а в итоге всех просто сгонят на бесплатный субботник, чтобы выполнить работу, за которую мы платим деньги в госбюджет. И ведь люди и так, видя такую бесхозяйственность, самостоятельно объединяются и расчищают парки, лесные зоны, зоны водоемов и от мусора после отдыхающих, и устраняют последствия наплевательского отношения. В нашем городе молодежь свой волонтерский отряд создала, и траву косит сами, и берега от изобилия камыша чистит, да и вообще много чего делают. Просили в горосполкоме им помочь, закупить инвентарь для уборки, мешки для мусора. Так над ними только посмеялись и у виска покрутили. Сказали, ваша инициатива, вы финансируете. Вот вам и вот.
22: Есть ли в вашем населенном пункте водоемы и кто, на ваш взгляд, должен следить за их чистотой? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о регионах, которые не выкупают свои квоты на минеральные удобрения.
3: Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать и возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы, причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в полтора раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. А также наличие реальных источников финансирования.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Убивающая медицина. Шок истории с 5-й больницы Минска. Роды прямо в палате на 22-й неделе беременности. Куда смотрели врачи?
8: Какой ужас. Сердце просто разрывается, и все внутри болит от того, что я увидела и услышала.
22: Это реакция пациентки отделения гинекологии 5-й больницы Минска, ставшей свидетельницей травмирующего психику инцидента. Находясь на лечении в стационаре, девушка невольно стала очевидцем жуткой истории. Делится подробностями юрист Анна Метелка.
9: В палате с ней была пациентка, у которой на 22-й неделе замерла беременность. У той отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату. В больнице объяснили, с медицинской точки зрения, это был выкидыш, а не роды, потому что плод погиб еще до поступления женщины. Такие ситуации действительно могут происходить в обычной палате. Сопровождение врача ведут только роды, а доктор приходит, когда его вызовут, отметил замглавврача.
22: По словам юриста, заместитель главврача объяснил, что в Беларуси не выделяют отдельных палат для прерывания беременности, а пациенток попросили убрать за собой, потому что в больнице не хватает санитарок. Минчанка, ставшая очевидцем травмирующего события, поделилась историей в личных соцсетях и отметила, цитирую, «Они хотя бы представляют, какой это стресс и для женщины, которая потеряла своего малыша, и какой шок для меня, которая еще никогда не рожала». Благодаря этому посту инцидент набрал широкий общественный резонанс, после чего Комитет по здравоохранению Мингорисполкома и Минздрав начали официальную проверку. Отмечу, по предварительным заявлениям чиновников и представителей здравоохранения, никаких нарушений со стороны руководства больницы и медперсонала не выявлено. В свою очередь, женщины в комментариях обращают внимание не только на отсутствие квалифицированной медицинской и психологической помощи роженице, но и на этическую сторону проблемы.
8: Те врачи, которые сказали, что это выкидыш, а не роды, коновалы с купленными дипломами, да еще и с камнем вместо сердца. Я врач, и как врач вам скажу, это роды.
6: Да, к сожалению, ребенок погиб, но женщина рожала. Мои коллеги могут сейчас, как им удобно, называть это выкидышем, прерыванием беременности, но факт родов это не отменит. И это просто ужасно, что уязвимая женщина, потерявшая ребенка, осталась без квалифицированной помощи, да еще и переживала травматичный опыт на глазах у чужих людей. Про то, какую психологическую травму это все нанесло второй пациентке, я уже молчу.
10: В Витебске рожала двойня на 20-й неделе, в ведро, в туалете. Второй выкидыш был в туалете приемного отделения, потому что врач ко мне шел почти час. Получается, если ребенок погиб, то к тебе нет никакого интереса. Никого не волнует, что ты чувствуешь при этом, и не беспокоит, что что-то может пойти не так, и ты сама погибнешь.
11: У меня была пара часов после полостной операции, и я сама ловила ребенка у соседки. Они не дали ей даже пеленку. Я вытаскивала ее из-под себя. До сих пор внутри чувство, что нужно было куда-то обращаться. Понимаете, они сказали, это не роды. Рожают живых детей. Соседки грубо сказали, это не ребенок, а мертвый плод. А ты не родила, а скинула. Мне до сих пор плохо от этих воспоминаний.
22: Нерожавшие белорусские отметили в комментариях, что после таких историй и отношения к беременным со стороны врачей, они еще больше боятся становиться матерями. Отмечу, власти Минска в очередной раз объявили о планах разработать новые стандарты медицинской этики и психологической поддержки в роддомах с привлечением общественности. Правда, как скоро это произойдет, это уже совсем другая история. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о главных задачах парламентской дипломатии.
13: Если говорить о парламентской дипломатии, то это один из инструментов, который позволяет укреплять уже установленные связи, ну и, конечно же, взаимодействие с другими государствами, с другими парламентами, с которыми связи еще нет. Палата представителей – это, как правило, три вида деятельности. Законопроектная, о чем мы сейчас вам с вами говорили, международная парламентская и работа с избирателем. Но на этом круг не заканчивается. Одним из важных элементов деятельности депутатов Национального собрания Республики Беларусь является сохранение исторической памяти и, конечно же, популяризация ценностей, традиционных наших ценностей, а также тех фактов исторических, которые позволяют понять глубину истории и тот путь, который совершают страны, завоевывая свой суверенитет и независимость.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены три адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома. Второй – Химки. И третий – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли пятеро, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
15: Бегали люди, женщины нарядные, до сих пор несли свои мысли, несли мужчины тоже. Мужчина был один без рубашки, и у него была кровавлена майка.
14: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии, а потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
1: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом, со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буч и Ирпень знаменитые и так далее. Вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
14: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной химической биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
12: В Москве, в столице, крупного такого командующего, да, неважно, там, полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там, взорвать его.
14: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Почти отличники по почти конкурсу. БГМУ рассказали, кто поступил в вуз по целевому набору. Отличники уехали в Европу.
16: Около 5600 абитуриентов уже зачислены на целевую форму обучения в белорусские вузы. Документы на целевую форму подавали в полтора раза больше абитуриентов. Претендентов отбирали по результатам вступительных испытаний и пожеланий заказчиков кадров.
22: В ходе приемной кампании на целевое обучение в Белорусский государственный медицинский университет заявление подали около 1400 абитуриентов. Из них место в вузе получил 781 человек. Ректор БГМУ Сергей Рубникович с гордостью отметил, что интерес к целевой подготовке среди будущих медиков в этом году резко вырос. Конкурс на место почти два претендента, тогда как в предыдущие годы не превышал 1,2.
17: Все ребята, которые поступали, они были достаточно высокой подготовки. Я посчитал, где-то около 75% тех ребят, которые поступили в наш университет, имели баллы по двум критериям. Это аттестат, а также профильный экзамен по биологии и химии, 180 баллов. Ну, почти отличники, то есть 9 в среднем по аттестату, 9 оценка за сдачи экзамена. С Нового года мы проводили день открытых дверей, готовили ребят, объясняли, мотивировали. Наши преподаватели, наши студенты по принципу «равный обучает радовы» выезжали в регионы, в школы, в гимназии и максимально рассказывали о особенностях медицинского образования. Проводили курс онлайн для подготовки на целевую форму подготовки.
22: Вместе с тем, на протяжении всей вступительной кампании среди белорусов, в том числе родителей абитуриентов, не утихали обсуждения крайне низких проходных баллов и отсутствия конкурса вплоть до окончания зачисления на медицинские специальности. Напомню, в прошлые годы проходные баллы, например, на лечебное дело и педиатрию, держались на рекордном уровне – 390 и выше. Отмечу, по официальной информации, на отдельных медицинских специальностях проходной балл в текущем году рухнул почти на сотню.
18: Вот это поворот!
22: Чиновники объяснили это изменениями в правилах приема и масштабным расширением госзаказа, а вовсе не отсутствием интереса к медицинским профессиям. Мол, на дневную форму обучения прекратили или серьезно сократили набор платников, а количество бесплатных мест и общий прием в медвузы, наоборот, увеличили почти в два раза. Для государства целевой набор – это способ быстро закрыть дефицит кадров. Но такой механизм решает количественную проблему, а не вопрос качества будущих специалистов, говорит учитель химии Минского лицея Татьяна Карпенчик.
18: Целевое направление зачастую выбирают не те, кто действительно хочет работать в профессии, а для тех, кому нужен более простой путь в университет. То есть человек берет целевое, чтобы иметь гарантированное бюджетное место, чтобы не париться, а не потому, что он хочет быть учителем или врачом. Когда я работала в школе, нам каждый год сверху давали цифры, сколько выпускников мы должны убедить поступать по целевому направлению. Да, именно убедить, уговорить, заставить. Если мы не выполняли, так сказать, государственный заказ, к школе и к педагогам были претензии со стороны чиновников. На мой взгляд, несправедливо, что почти все места дают под целевиков и льготников, а обычных бюджетных мест практически не остается. Это приводит к огромному...

0: педагог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Курская могила. Стало известно, сколько срочников на самом деле погибло в боях за Курскую область. Воспоминания выживших разрывают сердце. Спустя 2 года трагичных событий в Курской области до сих пор пропавшими без вести числится 30 срочников. Однако даже их родные убеждены, скорее всего, парни мертвы. Всего в боях под Курском погибло минимум 77 срочников, а те, кто выжили, до сих пор вспоминают те события, как страшный сон.
3: Мы не должны были участвовать в этих боевых действиях. То есть мы должны были стоять там где-то на 4-й линии, принеси подай, поднеси припас, что-то в этом роде. А мы стали просто участниками такого момента, что нам говорят: стойте, держите оборону, туда-сюда.
2: Это Антон Сафонов, который в те августовские события 2 года назад проходил в срочную службу на границе. И он, и другой срочник Денис Глушко рассказывают, что как только на позициях стало жарко, командование попросту бросило парней.
4: 6 августа, да, в 4:27 ракетный удар по нашему штабу. Штаб рухнул, все в контузии. Ну, все, начальство. Все уехали, бросили нас одних, срочников.
3: У нас были 300-е, и нашли машину, чтобы их начать вывозить. Вывезли 2 машины 300-х, и вот на последнюю крайнюю машину туда засели НША, ЗНША, комбат и медицинский там прапорщик. Вот они уехали. С нами осталось 2 офицера, которые взяли ответственность за нас, за наши жизни, и они приняли решение нас эвакуировать.
2: Но эвакуации тогда ребята так не дождались. На некоторых позициях призывничи составляли от 50 до 85% личного состава. Антон со временем попадет в плен.
3: Мы все надеялись, что будет эвакуация. Нам сказали: пока ждите команды. Потом мы встретились с штабным и говорим: что там по поводу эвакуации? Он говорит: эвакуации не будет, пацаны. Нас всем просто вообще. Ну вот он так и сказал.
2: Небольшие группы срочников, смешанные с пограничниками и немногочисленным командованием, еще неделями прятались по лесам и почти ежедневно попадали в плен вплоть до конца августа. Андрей из Вологодской области рассказал, что провел в лесу около 6 дней.
5: Мы уходили там сначала по 10 человек, собирались где-то в лесу, сидели, боялись, переходили через болото. Было откровенное, ну прям болото, то есть мы там утопали все. Первый день было все еще нормально, в плане того, что мы смогли покушать, поесть в столовой. Вот. Мы начали двигаться по лесополосе. Мы все были уставшие, начались массовые полеты дронов.
2: Срочники пили воду из болота, ели траву, крапиву, рябину. Некоторым повезло больше. Вблизи лесопосадок были поля, на которых росли подсолнухи и соевые бобы. Всего около 500 призывников прошли через украинский плен. Поиск и извлечение останков погибших срочников стали возможны только после выхода российских войск к границе с Украиной в апреле 25-го. Пропавших без вести срочников официально признавали погибшими в течение всего прошлого года. Последний известный случай смены статуса произошел в мае, практически спустя 2 года после гибели солдата.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение.

0: расширение складов маркетплейса Wildberries.
1: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
0: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
2: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
0: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум два десятка складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
3: Все, в электростале больше Wildberries'а не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
4: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь не потушишь. Ой.
5: Отсюда жар чувствуется.
6: Все, логистика здесь померла.
0: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Глава государства Александр Лукашенко посетил агрокомбинат «Ждановичи».
9: Ну, где наши удивительные люди? Работают они?
10: Да.
9: Ну, так что, гвардеец, привет, приятно с вами встретиться, ребята. Как у тебя дела?
10: Все хорошо.
9: Спасибо, ребята. Я думаю, вот губернатора посмотрю, как он убирает, и как у вас там в Кухчицах уборка идет на юге, полечу туда. Ну, думаю, заеду отсюда и начну от вас. Вы этого заслужили. Спасибо вам огромное. Сколько ты на сегодняшний день молотил?
10: 5,68.
9: Ну, 5 тысяч, да? Что надо доработать здесь?
10: Лично для меня ничего.
9: Ничего не надо?
10: Да, хороший комбайн. Условия в кабине тоже нормальные.
9: Ну, сегодня и без условий. Погода как раз самая лучшая для уборки. Я говорю, и ветерок, и солнце, и прохладно. Главное, что не жарко.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области, говорит фермер Дмитрий Малышев.
12: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе а вдруг что-то будет. Это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да. Если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются. Нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть. И чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
11: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
13: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров, вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет, снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
11: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
14: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
11: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными, и правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
15: Ну вот по Новосибирской области компенсация была вчетверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
11: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Глава государства Александр Лукашенко посетил агрокомбинат Ждановичи.
9: Ну, где наши удивительные люди? Работают они?
16: Да.
9: Ну, так что, гвардейцы, привет. Приятно с вами встретиться, ребята. Как у тебя дела?
16: Все хорошо.
9: Спасибо, ребята. Я думаю, вот губернатора посмотрю, как он убирает, и как у вас там в Кукчицах уборка идет на юге, полечу туда. Ну, думаю, заеду отсюда и начну от вас. Вы этого заслужили. Спасибо вам огромное. Сколько ты на сегодняшний день молотил?
16: 5,68.
9: Ну, 5000, да? Что надо доработать здесь?
16: Лично для меня ничего.
9: Ничего не надо?
16: Да, хороший комбайн. Условия в кабине тоже нормальные.
9: Ну, сегодня и без условий погода как раз самая лучшая для уборки. Я говорю, и ветерок, и солнце, и прохладно. Главное, что не жарко.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». 9 школьников из Брагина решили не сидеть без дела и устроились в студотряд. Но после 2 недель работы денег так и не увидели. Зарплата нашлась только тогда, когда родители обратились в прокуратуру. В этом выпуске разберемся, кто зарабатывает на студотрядах, почему взрослые не замечают нарушений до первой жалобы и насколько добровольной бывает такая работа. А главное, выясним, чему государство на самом деле учит подростков, когда требует трудовой дисциплины от них, но не от начальства.
18: Слушай, вот эта ситуация в Брагине, если честно, она сначала вызывает такой, знаешь, легкий скепсис. Ну, если посмотреть на нее чисто прагматично.
17: В смысле скепсис? Детям не заплатили за работу. Какой тут может быть скепсис?
18: Они там отработали пару недель в этом агропроме. Прокуратура вмешалась, им выплатили. Ну, чуть больше 3000 рублей на всех.
17: Ну да, это получается где-то по 300 с небольшим рублей на человека.
18: Вот. Но согласись, разве это не похоже на какую-то банальную бухгалтерскую накладку? Для любого предприятия 3000 – это просто микроскопическая сумма. Зачем делать из этого какую-то глобальную проблему, если деньги в итоге, ну, нашли и выплатили? Инцидент же исчерпан.
17: Знаешь, тут ключевая деталь вообще не в том, что деньги вернули. Важно то, как именно все это было обставлено.
18: В каком плане обставлено?
17: Смотри, прокуратура официально заявляет, да, нарушение существенное. Но ты где-нибудь видела название этого предприятия?
18: В публичном доступе? Нет, вроде нигде не мелькало.
17: Вот именно. Имя руководителя – тайна. Название агрокомбината – тайна. Нет вообще никакой информации, оштрафовали их или нет. Никто публично не сказал. Все, ребята, вы нарушили закон. В следующем году вы студотряды не получите.
18: А, то есть возраст детей мы знаем, суть проблемы детализирована.
17: Да, а вот хозяин нарушения остается абсолютно анонимным. И это не случайность, это сама логика системы.
18: Слушай, но тут вообще возникает огромный вопрос к вот этому балансу сил. Как подросток может защитить себя в такой ситуации? Он же физически и психологически не может качать права наравне со взрослым дядей.
17: Конечно, никак не может. Представь 14-летнего школьника. Перед ним стоит директор предприятия.
18: Угу. Да, директор, огромная бухгалтерия, командир отряда, какие-то педагоги. Получается, что наниматель изначально как бы закладывает в свою бизнес-модель вот этот банальный страх. Страх и юридическую неопытность детей.
17: Именно. Расчет ровно на это. Потребовать свой расчет для подростка – это значит пойти против всей этой толпы взрослых, которые, собственно, работу и организовали.
18: Ну да, надо пойти найти договор, вникнуть в какие-то даты выплат,
17: ага.
18: Грамотно составить письменное обращение. Ради 300 рублей большинство семей предпочтут просто махнуть рукой и забыть.
17: 100%.
18: А теперь давай масштабируем ситуацию. Если таких детей не 9, а 50 или 100, для предприятия это превращается в идеальную, совершенно бесплатную отсрочку платежей.
17: И вот тут мы переходим к масштабам, потому что случай в Брагине – это вообще не исключение. Просто послушай цифры. В 2025 году через студотряды прошло больше 64 тысяч человек.
18: Ого, ничего себе масштабы.
17: В 26-м планировали создать около 63 тысяч рабочих мест. 49,5 тысяч подростков уже отработали или продолжали работать.
18: Махина.
17: Огромная машина, которая строго регулируется указом номер 181. Школы и молодежные организации регулярно отчитываются за эти цифры.
18: Слушай, ну подожди, звучит так, как будто их туда чуть ли не силой загоняют. Но в стране принудительный труд несовершеннолетних запрещен. Чтобы эти десятки тысяч школьников оказались в поле, они же должны сами поставить подписи в договорах.
17: Подписи-то они, конечно, ставят.
18: Ну вот, Многие же реально искренне хотят заработать свои первые деньги, купить новый телефон, провести лето с друзьями в отряде. В чем проблема, если все абсолютно добровольно?
17: Проблема в механике того, как именно эта добровольная подпись появляется. За ней стоит очень жесткая система показателей. Когда у районного чиновника или у директора школы начинает гореть план по трудоустройству.
18: Угу.
17: Начинается давление.
18: Да, но оно редко бывает прямым. Никто не кричит и не угрожает отчислением. Предложение поработать летом приобретают такой, знаешь, очень специфический оттенок. Студенту могут просто невзначай напомнить про очередь на место в общежитие на следующий год.
17: Абсолютно верно. А школьнику напомнят про характеристику для поступления или про отношения с руководством школы.
18: Да уж. И когда характеристика находится в руках тех же самых людей, которые предлагают тебе путевку в студотряд, граница между «я сам захотел» и «пришлось согласиться» просто стирается.
17: Характеристика – это очень мощный рычаг.
18: Слушай, ну вывод получается довольно жесткий. Добровольность в этой системе существует исключительно до тех пор, пока она полностью совпадает с государственным планом. То есть отказаться так, чтобы это было, ну, безопасно для тебя и не повлекло скрытых последствий, практически невозможно.
17: Да. И доказать этот факт принуждения юридически нереально. Потому что все строится на интонациях, на полутонах. Система спроектирована так, чтобы безопасного способа сказать «нет» просто не существовало.
18: Хорошо. С детьми понятно. А если посмотреть на это глазами нанимателя? Зачем предприятиям вообще эти детские руки? Возьмем тот же агропром, про который мы говорили.
17: Ну, смотри. Экономика тут очень простая. Деревни теряют население. Постоянные взрослые кадры уходят.
18: Потому что зарплаты низкие, а условия тяжелейшие.
17: Именно. Уборочная компания или прополка требует огромного количества людей здесь и сейчас. И вместо того, чтобы повышать зарплаты, как-то модернизировать производство, чтобы привлечь взрослых работников, они просто затыкают сезонные дыры школьниками.
18: Слушай, но это же один в один калька с моделью использования трудовых мигрантов. Вот в 26-м году в Беларуси активно привлекали рабочих, например, из Узбекистана. И они точно так же массово сталкивались с невыплатами зарплат.
17: Идеальная параллель. И мигранты, и подростки находятся в абсолютно одинаковой, максимально уязвимой позиции.
18: Они не знают местных правил игры, они панически боятся открытого конфликта с начальством и тотально зависят от посредников. Это формирует такой классический рынок слабости.
17: Да, рынок слабости. И на этом рынке наниматель получает привилегию вообще не улучшать условия труда. Зачем? Можно просто бесконечно менять самих работников, выжимая из них максимум за короткий срок.
18: И руководству кажется, что это супер выгодно. Платишь минималку, соцпакет не нужен.
17: Но это выгодно только в рамках бухгалтерии одного конкретного колхоза. Здесь вступает в силу концепция так называемой «скрытой субсидии». Нанимателю дешево, потому что реальные издержки перекладываются на других.
18: Попытаюсь разложить. То есть школа тратит десятки часов времени учителей и завучей на организацию этого отряда, на бумажки, на уговоры родителей.
17: Да.
18: Поликлиники расходуют время врачей на проведение всех этих обязательных медосмотров. А прокуратура в итоге вынуждена работать вместо инспекции труда, выбивая долги, как в Брагине.
17: Именно. А родители несут логистическую и психологическую нагрузку. Это они забирают уставших детей. Это они потом ходят скандалить из-за зарплаты.
18: Получается, экономия одного агрокомбината оборачивается прямым убытком для всей социальной инфраструктуры. Классическая приватизация прибыли и национализация убытков.
17: И при этом, если ты почитаешь документы, на бумаге процесс выглядит предельно защищенным. Там муха не пролетит.
18: Ну да. Статья 77 Трудового кодекса «Охрана труда несовершеннолетних» прописана в мельчайших деталях. Для 14-16 лет жесткая планка, максимум 23 часа работы в неделю.
17: Не более 4 часов 36 минут в день, никаких ночных смен, строжайший запрет на тяжелые грузы, обязательная спецодежда.
18: Все красиво, а в реальности?
17: А в реальности результаты проверок говорят сами за себя. В Брестской области в 25-м году вскрыли просто тотальное нарушение. Трудовые договоры кривые, медосмотры и инструктажи по технике безопасности проводились исключительно для галочки.
18: В Минске тогда же прокуроры выявляли, что детей зачисляли в отряды вообще без необходимых документов, а командиры числились только номинально.
17: И это везде. В июле 26-го года в Краснополье прокуратуре пришлось выбивать недоплату больше 5000 рублей. В августе 25-го в Дрибинском районе долг перед школьниками превысил 4000 рублей.
18: Слушай, вот тут возникает закономерный вопрос. Есть школы, есть молодежные организации, тот же БРСМ. Они выступают официальными посредниками. Они заключают договора, они приводят детей на эти предприятия. Почему их защита не работает до момента, пока не вмешается прокурор?
17: Ответ кроется в глубочайшем конфликте интересов.
18: В каком смысле?
17: Задачей молодежных организаций и школ в рамках этой системы является демонстрация красивых цифр. Им нужны торжественные линейки с флагами и позитивные отчеты об успешном выполнении показателей.
18: А, то есть, если посредник начнет жестко контролировать предприятие, ну, там, скандалить из-за отсутствия питьевой воды, требовать выдачи перчаток или, не дай бог, останавливать работу из-за нарушений?
17: Показатели трудоустройства просто рухнут. Никакое предприятие не захочет брать такой проблемный отряд.
18: Выходит, публичный скандал портит образ всего движения, и поэтому реальные проблемы на местах предпочитают тихо заминать.
17: Именно так. И в этой выстроенной цепочке реальным, мотивированным и совершенно бесплатным контролером выступает исключительно родитель.
18: Нет звонка от возмущенной мамы, нет проблемы.
17: Абсолютно. И знаешь, это вскрывает серьезный идеологический парадокс всей системы. У нас же, точнее в Беларуси, студотряды активно позиционируются как третий трудовой семестр.
18: О, да, вся эта риторика просто пропитана пафосом, советской ностальгией, разговоры о школе труда и железной дисциплине.
17: Подросткам на полном серьезе рассказывают о важности их личного вклада в экономику. Но вот в чем фокус. Когда труд искусственно возводится в ранг служения, любые разговоры о деньгах...
18: Да, или о расчетных листках, или о положенных перерывах.
17: Да. Все это начинает казаться чем-то мелким и крайне неуместным.
18: Советский бренд используется как такая универсальная ширма. Эта патриотическая оболочка эффективно блокирует нормальные трудовые отношения. Как вообще подросток может требовать доплату за переработку, если ему только что на линейке рассказывали о сохранении великих традиций?
17: В этом и заключается суть. Предприятие извлекает абсолютно реальную, осязаемую коммерческую пользу из труда подростка. Использование идеологической символики не должно превращаться в купон на скидку при выплате зарплаты.
18: 100%. И если посмотреть на ситуацию без розовых очков, выясняется, что система преподает подросткам очень жесткий урок. Вместо уважения к труду они усваивают, что красивое обещание государства ничего не стоит.
17: Да, и что строгие правила и законы обязательны к исполнению только для тех, кто стоит ниже по социальной лестнице.
18: А начальство может нарушать любые договоренности, абсолютно безнаказанно.
17: Причем этот роб часто обходится слишком дорого физически. Сельское хозяйство – это зона повышенного риска. Летняя жара, работа с сельскохозяйственной химией.
18: Близость тяжелой техники, тракторы, животные. Удаленность от медицинских учреждений.
17: И вот в центре всего этого находится командир отряда. Как правило, такой же молодой человек, лет 19, зажатый между двух огней. Ему нужно показать результат перед своим начальством и выполнить норму.
18: Давай представим ситуацию в поле. Местный руководитель агрокомплекса, такой взрослый, авторитетный мужчина, подходит и просит подростков, ну, немного помочь с разгрузкой или сделать работу, которая вообще не прописана в их договоре.
17: Сможет ли 19-летний командир сказать ему жесткое «нет»?
18: Вряд ли. И в такие моменты легкий и разрешенный законом труд за секунды превращается в тяжелый и опасный. И если в этот момент, не дай бог, происходит травма, публичная статистика об этом, как правило, умалчивает.
17: Потому что информационное поле заполняется только победными реляциями о тысячах трудоустроенных и заработанных миллионах. Но отсутствие открытых данных о производственных травмах – это не доказательство идеальной безопасности.
18: Конечно. В силу возраста школьники реже признаются в усталости или плохом самочувствии. Там же работает давление сверстников, страх показаться слабым на фоне остальных ребят.
17: И наниматель с радостью использует эту подростковую суперисполнительность. Но эта исполнительность может стоить ребенку здоровья. А когда возникает проблема, будь то травма или невыплата зарплаты?
18: то выстроенная система начинает работать так, чтобы ответственность мгновенно растворилась между десятком инстанций. Смотри, предприятие подписывает договор, школа собирает списки и формирует отряд, командир отвечает за дисциплину, исполком все это дело согласовывает.
17: И ребенок, оказавшись без обещанных денег, просто смотрит на эту гигантскую бюрократическую цепь и не понимает, кто конкретно виноват.
18: Да, школа разводит руками и говорит: «Наше дело было только привести отряд, мы не платим». Молодежная организация ссылается на то, что они лишь помогли со списками.
17: А предприятие кивает на временные трудности с финансированием. И концы в воду.
18: Хотя в нормально функционирующей системе логика должна быть обратной. Подросток взаимодействует с одной точкой входа, а дальше взрослые структуры сами выясняют отношения между собой.
17: Если колхоз в Брагине позволил себе задолжать школьникам, его доступ к этому ресурсу должен блокироваться автоматически, прямо до публичного разбирательства.
18: А сейчас же возврат честно заработанных денег преподносится чуть ли не как акт великой доброй воли. Наниматель бесплатно кредитовался за счет школьников, вернул долг только после окрика прокурора. И нет вообще никаких механизмов, гарантирующих, что следующим летом ему не привезут новую партию бесплатных работников.
17: И до тех пор, пока выгода от использования вот этого дешевого и бесправного труда превышает возможные санкции, нарушать правила для нанимателя остается абсолютно рациональной бизнес-стратегией.
18: Да, потому что вся система контроля де-факто переложена на плечи родителей. И вот тут возникает колоссальное социальное неравенство.
17: Однозначно. Один родитель юридически подкован, живет в городе и готов дойти до Генеральной прокуратуры.
18: А другой родитель сам работает дояркой или механизатором в этом же самом колхозе, и он до смерти боится лишний раз попасть на глаза председателю, потому что его могут уволить.
17: Получается, права защищаются только у тех детей, за которыми стоит ресурсный взрослый, способный громко заявить о проблеме.
18: Да. Система, которая полагается на родительскую жалобу как на единственный триггер для проверок, в принципе не может считаться безопасной. Смотри, в январе 26 года отдельным указом была продлена поддержка молодежных организаций, курирующих студотряды.
17: Они получают огромный административный ресурс.
18: Вот. Но доступ к школам должен сопровождаться зеркальной ответственностью за каждого направленного на работу подростка. Если организация не осуществляет жесткий ежедневный контроль на предприятиях, она трансформируется.
17: В Киоле в банального оператора по поставке управляемой рабочей силы.
18: Именно. И более того, наличие такого искусственного конвейера дешевых рук бьет по экономике всей страны в долгосрочной перспективе.
17: Это очень важный момент. Пока директор агрокомбината или стройуправления точно знает, что каждое лето к нему по разнарядке привезут сотни безотказных студентов, у него полностью пропадает экономический стимул развивать производство.
18: Конечно, зачем инвестировать в автоматизацию, закупать современную технику, оптимизировать процессы, если все управленческие провалы можно просто закрыть ручным детским трудом.
17: Этот подход буквально консервирует низкую производительность труда в целых отраслях.
18: Слушай, ну и прежде чем мы перейдем к финалу, стоит задуматься еще над одним аспектом, который вообще выходит за рамки бухгалтерии. Что происходит с экономикой страны, когда целое поколение проходит через вот такой первый трудовой опыт?
17: Хороший вопрос. Если с 14 лет человек усваивает, что договор – это просто бумажка.
18: Что зарплату нужно выбивать через прокуратуру.
17: И что начальству позволено игнорировать правила безопасности.
18: С какими установками он выйдет на рынок труда через 10 лет?
17: Вот-вот. Какую бизнес-культуру построят эти люди, когда сами станут руководителями предприятий? Ожидать от них уважения к закону и какого-то инновационного подхода после такой школы жизни было бы по меньшей мере наивно. Ну что ж, пора подвести честный итог. Студотряды в Беларуси представляют как возможность для подростков заработать и привыкнуть к труду. Но предприятиям такая система прежде всего дает временных и зависимых работников, которые редко спорят с начальством. Если зарплату задерживают или нарушают условия труда, разбираться обычно приходится самим подросткам и их родителям. В итоге организации получают дешевые рабочие руки, а государство – красивые отчеты о занятости молодежи. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Санкции душат Беларусь по полной. Латвия готовит новый запрет на импорт белорусских товаров.
1: В санкционный список включены шоколад, карамель, печенье и другие кондитерские изделия, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки. Ограничения будут распространяться и на товары, которые ввозятся через третьи страны.
0: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животное, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые ввели за поддержку российской СВО на Украине, идут стране только на пользу.
19: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
20: Видишь, санкции на пользу пошли.
19: Да.
20: Как я говорю, что вы плачетесь?
0: Правда, эксперты напоминают, что всего за год до этого Лукашенко говорил совсем иначе.
20: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
0: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
21: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
0: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
21: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
0: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Еда убивает. Четверть взрослых белорусов страдают ожирением. Все дело в питании. Зачем в школах разрешили булки?
1: Больше половины взрослых белорусов имеют лишний вес. Причем ожирением страдает почти каждый пятый. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, ожирение повышает риск диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней. Будьте осторожны.
0: Такие результаты показало исследование, проведенное в Беларуси под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Среди причин специалисты называют калорийное питание, недостаток овощей и фруктов, малоподвижный образ жизни, стресс и нарушение сна. Особенно опасно накопление жира в области живота. Парадоксально, но именно на этом фоне с 1 сентября в Беларуси меняются правила школьного питания. Булки разрешили, а суп и борщ из меню убрали.
1: С 1 сентября сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий в школьном меню. Одновременно расширяется перечень разрешенных готовых мясных, рыбных, мучных и овощных полуфабрикатов, а также разрешены сало и мясные паштеты. Супов, которые ранее были обязательными, больше не будет в меню.
0: Качество питания в школах Беларуси вызывает много споров. Родители критикуют столовые за холодную еду и невкусные блюда. Из-за этого систему питания регулярно пытаются реформировать, меняя меню, вводя пилотные проекты и усиливая проверки.
2: Должно быть 100. Значит, здесь недоложение. Законодательством допускается отклонение от массы блюда в минус 3%.
3: Где у вас маркировка на колбасе?
2: На сыре у вас есть маркировка. Нет, поэтому мы не знаем, когда она скрыта. Будем стараться сейчас с руководством все-таки выяснять обстоятельства, когда эта колбаса была развесена.
0: Питанием в Беларуси обеспечены более миллиона школьников. Из них только 700 тысяч питаются за счет средств бюджета. Родители остальных детей пишут, что тратят на питание в школах около 90 рублей в месяц. При этом дети часто жалуются на специфический вкус блюд и однообразное меню. Многие школьники просто отказываются такое есть, так как дома привыкли к другому. Проблему признал и министр образования Иванец. Напомню, что ранее он предложил, чтобы директора школ лично снимали пробу с каждого приготовленного блюда. Если у вас есть жалобы на работу столовых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
22: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
18: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
23: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
18: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить планы и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
4: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
18: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
5: Сейчас он где-то под Луганском. Он в каком-то тренировочном центре там. И он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200. У него не ходят ноги. Он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он. Очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
18: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособие на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
10: Как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
6: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты, или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40%, или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты, или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
10: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
6: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белорусские решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий – которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
24: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь. На минуточку это 3104 рубля и 1 копейка. Так вот, какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь, а то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
6: Женщины ответили гомельчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
11: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова «совсем». Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливая не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на третий день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
12: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в два раза урезали от того, что было. И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50% процентов. То есть у моего ребенка в два раза меньше прав было даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
13: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее и так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
6: А вот прислушаются ли чиновники к голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Заместитель командующего сил специальных операций Дмитрий Рыбинский о совместных белорусско-китайских учениях.
14: Учения предусматривают по-настоящему совместный формат. То есть нас это очень устраивает, и нам это очень интересно. То есть у нас будут наши военнослужащие участвовать в совместных группах. То есть это и штурмовые действия, и совершение парашютных прыжков, и различные огневые стрелковые тренировки. То есть мы делимся 50 на 50. Половину белорусских военнослужащих, половину китайских военнослужащих. Это позволит по-настоящему обменяться опытом и убедиться в собственном профессионализме. Погодные условия на данный момент здесь... Ну, влажность чувствуется сильно, пошел тайфун, но обещаю, через 3 дня температура выше 40 градусов.
7: Новости регионов. На радиосигнал.
6: Жителя Витебска обвиняют в изнасиловании. Он познакомился с 20-летней девушкой в клинике, где оба проходили лечение из-за употребления запрещенных веществ. После выписки они продолжили общение, и через некоторое время обвиняемый пригласил ее к своему другу на вечеринку. Во время застолья девушка перебрала со спиртным и уснула. А когда проснулась, узнала, что пока она спала, знакомый ее изнасиловал. Ей также показали видео преступления, которое фигурант отправил своей 18-летней подруге. Девушка опознала себя и молодого человека. Его выдали татуировки. Между потерпевшей и подругой обвиняемого возник конфликт, во время которого фигурант несколько раз ударил свою жертву. Ей удалось сбежать и обратиться в милицию. Оперативники задержали мужчину. Как оказалось, ранее он совершил еще и кражу. В отношении него возбудили 3 уголовных дела. Ему грозит до 13 лет лишения свободы. Жительница Полоцкого района умерла от дольки цитруса. Инцидент произошел в присутствии сожителя погибшей. Мужчина рассказал, что во время еды 70-летняя женщина внезапно начала задыхаться и потеряла сознание. Он попытался оказать ей помощь самостоятельно и параллельно вызвал скорую. Прибывшие медики пытались реанимировать женщину, но спасти ее не удалось. Смерть жительницы региона наступила от механической асфиксии в результате закрытия просвета дыхательного путей «Долька и апельсина», сообщили в ГКС. Житель Орши провел за решеткой 25 из 43 лет жизни, пробыл на свободе год и снова попался на вымогательстве. На протяжении нескольких месяцев злоумышленник требовал деньги и имущество у минчанина. Угрожал применением насилия, причинением телесных повреждений, убийством, а также распространением сведений, которые потерпевший хотел сохранить в тайне. В результате жертва отдала вымогателю 6 тысяч рублей, рассказали в МВД. Там также отметили, что фигурант провел в местах лишения свободы в сумме 25 лет за вымогательство, мошенничество, хулиганство, угон, незаконное лишение свободы и угрозу убийством. Освободился он в мае 2025 года. Теперь на вымогателя заведено новое уголовное дело, по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он задержан и находится в СИЗО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
6: Скандальные метры. За что критикуют государственный ремонт в квартирах для очередников? На чьей стороне правда? В соцсетях разгорели жаркие споры, казалось бы, на ровном месте. Обязательный госремонт в квартирах для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прежде чем разбираться, предлагаю знакомиться с тем, на что жалуются очередники.
9: Отделка от застройщика для нуждающихся – это паразитирование подрядчиков и производителей материалов на наших налогах. Такие ремонты поддерживают падающие штаны многих предприятий. Унитаз «Керамин» в каждый дом, плиту «Гефест», плитку «Березовскую», гомельские обои и так далее. И нет, я не против наших производителей. Но просто людям пихают все самые дешевые и устаревшие модели, наверное, чтобы не пылились на складах.
15: Мы делаем ремонт в новостройке, и это трындец. Я в шоке, и меня уже тошнит. Строились мы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и в стоимость был заложен ремонт. Стоимость ремонта – 7 тысяч долларов. В доме практически нет розеток. Двери установлены без наличников. Окна нам пришлось доставать и ставить новые, так как эти были установлены без откосов даже. Криво, сквозняк гулял, дождь через щели заливало, а зимой на стекле изнутри лед намерзал. А обои? Вы бы видели обои от застройщика. Это ж страшный сон.
6: К слову, полностью отказаться от государственного ремонта нельзя. Можно исключить лишь некоторые позиции. Однако сэкономленные деньги никто не вернет. Сумма в 7 тысяч долларов должна быть уплачена полностью. В комментариях под жалобами очередников один из пользователей, казалось бы, справедливо заметил, цитирую: «Так вы квартиру получили как нуждающиеся, значит, вам негде жить, тесно в текущей жилплощади или нет средств, чтобы купить самим». То есть этого базового минимума должно хватить. А если есть деньги на ремонт, то какие вы тогда нуждающиеся? Экономист Денис Ларионов отмечает, что нуждаться в улучшении жилищных условий еще не значит быть нищим.
16: Это очень популярное заблуждение. И, на мой взгляд, так считают лишь те, для кого квартирный вопрос не является проблемой. Больше половины белорусов годами ютятся по общежитиям, скромным однушкам, потому что не могут позволить себе собственное жилье даже в кредит. Годами стоят в очереди на получение этих квартир с господдержкой. К слову, многие так и не дожидаются. Естественно, что промучившись столько, люди хотят к себе человеческого отношения, хотят наконец-то начать жить нормально, понимаете? Ошибочно думать, что квартира с ремонтом от застройщика – это джекпот. Дело в том, что в 90% случаев такой ремонт делается для галочки и на отвали. Определенный перечень материалов, которые должны использоваться, очень часто втихую заменяют на более простые и дешевые. И тут дело не в обоях, а в кривых, бугристых стенах и потолках, в поломанных и склеенных или замазанных герметиком плитке, панелях, дверях и так далее. Понимаете? Куча косяков, которые и так сойдет. Радуйтесь. Все эти жалобы – это не про зажрались. Это про желание чувствовать себя человеком, а не животным, которое должно лизать руки хозяину заброшенную старую кость.
6: Отмечу, Министерство строительства и архитектуры отреагировало на жалобы людей, заявив, что отделка в этих квартирах происходила по старым нормативам. Ведомство также подчеркнуло, что с 1 июля начали действовать обновленные инструкции, а значит, качество ремонта станет лучше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить.

0: почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
1: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
0: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
2: Ну, блин, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально прям. Ну, нормальных, прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
0: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Трагедия в Грузии. Белорусы погибли в страшной аварии на популярном грузинском курорте.
5: В микроавтобусе находились 19 граждан Беларуси. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли, 15 получили травмы, среди пострадавших 6 несовершеннолетних.
4: О страшной аварии, которая произошла вечером 12 августа в грузинском регионе Гурия, сообщил МИД Белоруссии. По данным ведомства, микроавтобус с белорусскими туристами ехал из горного курорта в сторону Азургети. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала в ущелье.
5: Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. 2 человека находятся в реанимации, однако по информации врачей, угрозы их жизни сейчас нет. Наш консул выехала на место трагедии.
4: Напомним, что это уже 2-я смертельная авария с белорусскими туристами в Грузии меньше, чем за месяц. 25 июля в Батуми микроавтобус, который вез туристов из аэропорта в гостиницы, столкнулся с легковым автомобилем. Тогда погибли 2 белорусов, еще 12 получили травмы.
6: Жена вылазила через люк, а ее подруга от удара погибла на месте. Мы только в этот день прилетели на отдых, и такой кошмар, как в фильме «Пункт назначения».
4: То есть всего за несколько недель 2 поездки белорусских туристов по Грузии закончились 6 погибшими и десятками пострадавших. В обоих случаях люди ехали не за рулем собственных машин, а были пассажирами туристических микроавтобусов и полностью зависели от того, насколько безопасно водитель и перевозчик организовали дорогу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
8: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких 100 было и таких, как вы, по 200. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, где вы будете верховодить, создай.

0: говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
1: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
0: Ну, у нас четверо
1: уже. В прошлом году было.
0: И
1: в этом, да, и в этом году
0: сегодня.
1: Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное. Порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
0: Павел,
1: вот мы будем их подтягивать.
0: Надо повторить сюда. Вот то, что ты сделал. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может, и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане, но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
4: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
3: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
5: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложен потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
3: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
6: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
3: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях.
2: Радиосигнал. Подробно. важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат сообщил, что средняя зарплата в Беларуси превысила 3000 рублей, но большинство работников таких денег на карту не получает. В эту цифру входят налоги, премии руководителей, переработки и высокие доходы отдельных отраслей. А зарплаты Минска поднимают показатель всей страны. В этом выпуске разберемся, чем средняя зарплата отличается от медианной, сколько остается после обязательных удержаний и почему рост начислений не всегда означает улучшение жизни. А также выясним, кому выгодно показывать одну красивую сумму вместо реальных доходов белорусов.
8: Слушай, ну вот я смотрю на эту свежую цифру от Белстата – 3104 рубля и 10 копеек. Это за июнь 2026 года. И первая мысль, ну, это же просто идеальный продукт для новостных заголовков.
7: А звучит действительно мощно, но согласись. Кажется, вау, работающий человек теперь уверенно может рассчитывать на такие серьезные деньги. И ведь это не выдумка. Наниматели реально отчитываются о таких суммах. Экономика генерирует этот доход.
8: Генерирует, да. Но фокус-то кроется в бюрократической формулировке. Там написано «номинальное начисленное». Это такой, знаешь... сферический конь в вакууме. Сумма до того, как вообще в дело вступает суровая реальность. Туда же включено абсолютно все.
7: Отпускные, сверхурочные.
8: Да, да, и компенсации. И самое главное, годовые бонусы всяких топ-менеджеров.
7: Ну, давай переведем это на язык обычного кошелька. Любой наемный работник платит налоги. Если отнять базовую ставку подоходного налога, это 13%, и еще 1% – обязательный взнос на пенсионное страхование.
8: То есть сразу минус 14%. Просто с порога.
7: Да, минус 14. Но даже после этого от июньских 3104 рублей остается, ну, где-то 2669 рублей чистыми. Согласись, для страны это все равно очень приличная сумма на руки.
8: Сумма-то приличная, никто не спорит. Но она не отвечает на главный бытовой вопрос. Почему большинство людей вообще этих денег не видит? И проблема тут кроется в самой сути среднего арифметического.
7: В смысле?
8: Ну, это математически безупречная цифра, но социально она абсолютно бесполезна. Суть в том, что чем сильнее доходы начальников отрываются от доходов простых сотрудников, тем красивее растет этот средний показатель на бумаге.
7: Но кто-то же реально формирует эту высокую среднюю цифру. Значит, ну, есть целые географические зоны, где эти деньги платят. Давай посмотрим на столицу. В Минске средняя зарплата вообще превысила 4054 рубля. Ну, если человека не устраивает его доход в регионе, логичный экономический шаг – просто собрать вещи и переехать туда, где платят.
8: Это звучит как отличный план ровно до того момента, пока ты не открываешь сайты с арендой минских квартир. Переезд в Минск, ну, это часто просто финансовая иллюзия.
7: Хочешь сказать, аренда все съест? Ну, допустим, квартира обойдется в рублей 800-900, но зарплата-то в Минске выше, почти на 1400 рублей. Если сравнивать, например, с Могилевской областью, там средняя всего 2626 рублей. Разница покрывает жилье.
8: Она покрывает жилье, да, но полностью обнажает скрытые издержки. Понимаешь, в регионе у человека выстроена целая социальная сеть.
7: Ну, родственники, связи, да.
8: Да. Бабушка может забрать ребенка из бесплатного сада где-то рядом с домом. Родственники там передадут продукты сдачи. А в Минске за абсолютно все придется платить по столичному прайсу, начиная от транспорта и заканчивая частными услугами.
7: Тем не менее, вот этот региональный разрыв в 1400 рублей между столицей и той же Могилевской областью, он существует. И он, кстати, очень ярко объясняет кадровый голод на периферии.
8: Конечно. За одинаковый труд, за абсолютно тот же уровень ответственности и стресса в разных концах страны платят, ну, просто несопоставимые деньги. И естественно, что районы теряют специалистов. А потом этот дефицит белорусская власть пытается как-то закрывать.
7: Раскидывая нагрузку на оставшихся?
8: Да. Или используя принудительное распределение выпускников вузов.
7: Слушай, ну если дело не только в Минске, Давай поговорим про отрасли. Ни для кого не секрет, что IT-сфера показывает начисления в районе 6190 рублей. Ну, понятно, что эта узкая группа высокооплачиваемых айтишников тянет общую статистику вверх. Но в других сферах тоже есть рост.
8: Смотря в каких.
7: Ну вот образование – почти 2369 рублей, здравоохранение – 2530. Для бюджетников это объективный плюс. Деньги же физически выплачиваются.
8: Выплачиваются, никто не спорит. Но давай зададим очень неудобный вопрос. Как именно достигается этот рост в расчетном листке?
7: Ты имеешь в виду?
8: Это ведь не результат того, что один час работы врача внезапно стал стоить дороже на рынке труда.
7: Ты клонишь к переработкам?
8: Именно. Это не просто переработки. Это продажа государству большего количества своей жизни, своего здоровья. Чтобы учителю увидеть эти 2 с лишним тысячи, ему нужно брать 1,5 ставки, факультативы, кучу тетрадей на проверку, еще и классное руководство тянуть.
7: Да, медсестра буквально живет в отделении, дежурит по ночам, выходит в выходные.
8: Врач тянет на себе участок того коллеги, который недавно уволился.
7: То есть, получается, в отчете для министерства зарплата выросла, а по факту человек просто работает 60 часов в неделю вместо нормальных 40.
8: Вот именно. Это банальный физический износ организма. Сравнивать доход человека на 1,5 ставки с нормальной трудовой неделей, ну это же статистическое шулерство. И тут всплывает страшный парадокс. В стране на каждом шагу заявляют о важности демографии.
7: Да, что нужно повышать рождаемость, заботиться о здоровье нации.
8: А на практике кто это должен обеспечивать? Врачи и учителя. И они находятся в самом низу зарплатного рейтинга. Образование и медицина просто плетутся в хвосте таблицы. Системе дешевле всего обходится реальный ежедневный труд тех, кого она награждает самыми громкими лозунгами.
7: И кадровый дефицит только раскручивает эту спираль. Увольняется терапевт, его пациентов отдают другому.
8: Да, штатная проблема в кабинете главврача закрыта, фонд оплаты труда перераспределен и средняя зарплата по больнице выросла. Бинго!
7: А в реальности растет риск врачебной ошибки из-за тотального выгорания человека. Ну подожди, кадровый голод, если мыслить законами рынка, он же должен играть на руку работнику.
8: Как именно?
7: Ну, наниматель должен конкурировать за специалистов, повышать ставку.
8: Он должен, если у работника есть хоть какая-то свобода маневра. А если это молодой специалист на обязательном распределении, какая у него переговорная позиция?
7: Нулевая.
8: Вот именно. Нанимателю незачем повышать ему базовый оклад, потому что тот просто юридически привязан к рабочему месту на несколько лет.
7: Хорошо, оставим бюджетников. Даже с учетом всех этих хитростей и переработок, деньги заработаны. И когда они доходят до магазина, тут возникает вопрос инфляции. Официальная инфляция в июле 2026 года составила 4,4% к прошлому июлю. Это довольно спокойная цифра.
8: Спокойная.
7: Ну да, цены растут медленнее зарплат, разве нет?
8: Эта спокойная цифра, она описывает некую усредненную потребительскую корзину, которая существует только в методичках Белстата. А реальность-то бьет по карману иначе.
7: Ну да, тут не поспоришь. Услуги с начала года подорожали на 7,3%. А в июне картофель подскочил в цене более чем на 63%. Морковь на 54% по отношению к маю.
8: И вот тут любая статистика скажет, ну, ребята, это просто сезонная замена старого урожая на свежий. Ничего страшного.
7: Так это же правда. Каждый год молодая картошка стоит дороже.
8: Для статистики – да, это правда. А для человека, чья зарплата ниже той самой медианы – это катастрофа. Понимаешь, люди с низкими доходами тратят львиную долю своих денег именно на базовую еду.
7: И подорожание привычных продуктов бьет по ним несоизмеримо больнее.
8: Намного больнее, чем по директору завода. В интернете люди постоянно выкладывают и сравнивают свои чеки из Европы-то за 2019 и 2026 годы.
7: Ой, да. Мороженое, сгущенка, масло. По ряду позиций цены выросли чуть ли не в 2 раза.
8: Потому что чек – это реальная память семьи. И она сильнее любого вот этого пресс-релиза об инфляции в 4%. Люди видят, что привычный набор продуктов просто перестает помещаться в бюджет.
7: Приходится брать дешевые бренды, отказываться от той же нормальной рыбы. Но ведь помимо еды есть еще всякая бытовая техника, ремонт, лечение. И люди все равно это покупают. На помощь приходят кредиты, рассрочки.
8: И вот тут начинается самое, наверное, интересное. кредиты кардинально меняют статус зарплаты. Она перестает быть твоей. Она становится, не свободной.
7: Кредиты – это нормальный финансовый инструмент во всем мире. Зачем тебе копить 3 года на стиральную машину, если можно просто взять рассрочку?
8: Разница в том, что при низком базовом доходе этот инструмент превращается в ошейник. Вот сломалась машина, взял рассрочку. Заболел зуб, расчехлил кредитку. Твоя следующая зарплата уже расписана до того, как деньги вообще капнули на карту. Банк спишет свои платежи строго по расписанию.
7: И как это связано с рынком труда?
8: Напрямую. Работник с ежемесячным платежом по кредиту попадает в абсолютно тотальную зависимость от нанимателя.
7: А, он больше не может позволить себе спорить из-за графика?
8: Именно. Он проглотит угрозу, лишая ей той самой премии. Он не может уволиться и спокойно искать новую работу месяц-два, потому что банка он же ждать не будет. Зависимость от кредитов делает человека идеальным, просто очень удобным подчиненным.
7: То есть 2 семьи с абсолютно одинаковыми зарплатами живут в разных реальностях, если у одной есть свое жилье, а у другой аренда и висит долг за холодильник.
8: Совершенно разные уровни свободы.
7: Давай вернемся к макроэкономике. Нельзя игнорировать тот факт, что реальные располагаемые доходы в начале 2026 года объективно выросли на 7,9%. Экономика все-таки адаптируется, заводы загружены, в том числе российскими заказами, экспорт идет.
8: Рост-то действительно есть, но давай посмотрим на фундамент этого роста.
7: Давай.
8: Наниматели повышают ставки от отчаяния из-за жесточайшего дефицита рабочих рук. А загрузка предприятий вот этими российскими заказами – это колоссальная бомба замедленного действия.
7: Ты имеешь в виду санкционные риски?
8: Не только их. Экономика попадает в жесткую зависимость от одного единственного рынка. Предприятия в стране, например, тот же БМЗ с их высоколегированной сталью, они рискуют оказаться привязанными к обслуживанию российского ВПК.
7: Да, но пока заказы идут, рабочие получают хорошие деньги.
8: Сегодня получают, а завтра? Политическое решение в Москве, или там колебания российского рубля, или вообще новый пакет санкций – это может обнулить всю загрузку в один день.
7: Предприятия просто встанут.
8: Да. И цена этого огромного риска вообще никак не заложена в ту красивую цифру в 3104 рубля.
7: Работники несут на себе все геополитические риски, даже не подозревая об этом. А как насчет нехватки людей, из-за того, что огромная масса специалистов уехала после 2020 года? Сейчас этот вопрос пытаются как-то решать. В 2026 году фиксируется организованное привлечение рабочих из Узбекистана. То есть система находит выход?
8: Находит, вопрос только... Какой ценой для местных? Привлечение мигрантов используется не для того, чтобы развивать экономику, а чтобы заткнуть дыры людьми с максимально слабой переговорной позицией.
7: Подожди, им же тоже надо платить зарплату?
8: Платить-то надо, но приезжий работник, он тотально зависим.
7: От документов?
8: От визы, от койки в общежитии, которую дал завод. Он стерпит любые нарушения техники безопасности, любые переработки. И местному белорусскому работнику тут же дают понять: не будешь пахать за эти деньги молча, на твое место спокойно возьмут мигранта.
7: Получается, вместо того, чтобы наниматели конкурировали за качественные кадры повышением зарплат, работников просто заставляют конкурировать за терпимость к плохим условиям.
8: Именно. Это настоящая гонка на дно.
7: Слушай, давай посмотрим на еще один пласт статистики, который Белстат, очень любит корректировать. Это гендерный разрыв.
8: О! Это интересная тема.
7: Да. Нескорректированный разрыв средних зарплат мужчин и женщин в Беларуси находится на уровне 27%. Это огромная цифра, но официальная скорректированная оценка Белстата всего около 5,8%. Разница колоссальная.
8: Это просто шедевр статистической магии.
7: Почему? Что значит эта скорректированная оценка?
8: Они берут в расчет разницу в профессиях, стаже, должностях. И говорят: смотрите, женщины просто чаще работают в менее оплачиваемых сферах, имеют меньше опыта, поэтому и получают меньше.
7: Так разве это не логично? Если человек работает воспитателем, а не инженером, у него объективно ниже доход. Зачем сравнивать теплое с мягким?
8: Потому что сами эти факторы, которые статистика выносит за скобки, они и есть суть проблемы. Задай вопрос: а почему у женщины меньше стаж и нет руководящей должности?
7: Декретный отпуск.
8: Конечно. Несколько лет в декрете – это потерянный опыт. Это пропущенные повышения, утрата квалификации. А когда она возвращается в офис, Но кто уходит на больничный, если ребенок простудился?
7: Ну, как правило, мама.
8: Вот именно. Женщина отказывается от командировок. Она не может остаться сверхурочно, потому что детский сад работает ровно до 18:00.
7: И руководитель быстро начинает воспринимать ее как менее удобного, что ли, сотрудника и менее перспективного.
8: Это системное вытеснение женщин в низкооплачиваемые, но такие стабильные бюджетные сферы.
7: Но при этом домашний труд вообще никак не учитывается экономикой.
8: Вот неоплачиваемая вторая смена.
7: Готовка, уборка, уроки с детьми, забота о тех же пожилых родственников – это полностью выпадает из статистики ВВП.
8: Но давай смотреть правде в глаза. Мужчина-партнер, он не смог бы работать полный день на своей высокооплачиваемой должности и спокойно строить карьеру, если бы весь его быт не был полностью закрыт бесплатным трудом женщины.
7: То есть, когда государство складывает все доходы и выдает среднюю цифру, оно просто стирает личную финансовую уязвимость женщин.
8: Да.
7: Решение уйти от абьюзивного мужа принимается же не на базе средней зарплаты по стране, а на базе конкретного дохода женщины, который, часто оказывается ничтожно мал.
8: Абсолютно верно. И когда официальная средняя зарплата превращается в такой главный национальный ориентир успеха, издержки всегда несут обычные люди. Система блестяще избегает разговоров о региональной пропасти, о разрыве между начальниками и подчиненными, о том же скрытом женском труде.
7: И знаешь, что в этом самое опасное?
8: Что?
7: Когда человек изо дня в день видит в новостях информацию про средние 3000 рублей, а в своем расчетном листке, видит 1500, эта проблема начинает казаться его личной неудачей. Будто он сам виноват. Недостаточно старался или вообще не ту профессию выбрал.
8: И это важнейший момент для осмысления. Слушай, если статистика постоянно транслирует вот этот образ богатства, которого в реальности у большинства просто нет, эта цифра превращается в инструмент жесткого психологического давления.
7: Да.
8: Инструмент, который заставляет человека искать причины бедности исключительно в самом себе.
7: И никто не задает вопросы системе, которая выстроила такое распределение доходов. Все занимаются самобичеванием.
8: Именно. Стоит задуматься, как вот эти начисленные абстрактные тысячи изо дня в день формируют чувство собственной ценности и заставляют мириться с тем, с чем мириться категорически нельзя.
7: В общем, официальная средняя зарплата не выдумана, но она создает ложное представление о доходах большинства белорусов. Пока в новостях говорят о 3000, половина работников находится ниже медианной зарплаты, а после налогов, аренды, кредитов и обязательных расходов денег остается еще меньше. Красивый показатель выгоден чиновникам, государственным СМИ и руководителям предприятий. Он позволяет отчитаться о росте благосостояния, не объясняя разницу между Минском и регионами, начальниками и рядовыми сотрудниками. Издержки несут работники, которым предлагают считать успехом премии за переработки и начисления, существующие только до прихода денег на карту. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Короневич о том, как работает портал «Е-послуга».
10: Е-послуга – это единый портал электронных услуг. Это витрина госуслуг в нашей стране. Там расположено сегодня, еще раз повторюсь, порядка 900 услуг, а именно 895 на сегодня, в самых разных сферах. Это и недвижимость, и здравоохранение, и образование, и налогообложение, и земельно-имущественные отношения, и так далее. Смысл портала заключается в том, что там можно авторизоваться в личном кабинете, выбрать нужную услугу и получить ее онлайн, без того, чтобы обращаться лично в какие-то госорганы. Очень охотно пользуются порталом не только граждане, но и бизнес, и госорганы сами по себе. И инициатива появления новых услуг тоже исходит как бы от всех категорий потребителей. Например, Следственный комитет в силу рода своей деятельности должен постоянно в огромных количествах запрашивать справки у Минздрава о состоянии граждан на учете в разных диспансерах. Так, конечно, удобно и просто сделать это через портал. Или, например, бизнес обратился с тем, чтобы через портал реализовать услугу по дезинфекции транспортных средств. То есть я, как автоперевозчик, могу заранее заказать, сколько мне нужно талончиков на эту дезинфекцию, обязательную, без которые через границу автомобиль не пропустят. И потом на границе, уже не теряя времени, осуществить ту самую электронную услугу.
2: Важный сигнал.
11: Куда делось все отечественное? Беларусь возглавила топ стран по закупкам джема, желе и мармелада из России. Еще недавно количество собственной продукции, выпускаемой в Беларуси с населением менее 10 миллионов, вызывало настоящее уважение у иностранцев. Сейчас белорусские бабушки, садоводы, фермеры и аграрии недоумевают. Как так получилось, что страна возглавила рейтинг поставок товаров из России? Столько фруктовых садов, такое разнообразие ягод, а Беларусь на первом месте по закупкам джема, мармелада и желе в РФ. Делится мнением экономист Игорь Боровик.
12: Или у нас проблемы с выполнением госзаказа по выращиванию и хранению фруктов и овощей? Или промышленность так перегружена заказами для российской военки, что на производство профильной продукции нет ни времени, ни мощности? Итак, что мы имеем? Только за 7 месяцев этого года Беларусь закупила в России джема, желе и мармелада более чем на 9 миллионов долларов. Как ранее, по закупкам другой продукции, здесь страна снова обогнала Казахстан, который традиционно лидировал по всевозможным направлениям импорта из РФ. Мы лидируем в закупках российской тушенки, мороженого более чем на 8 миллионов долларов, корма для животных на 64 миллиона долларов и даже чипсов на 33 миллиона долларов. Справедливый вопрос, чем занимаются наши предприятия и куда продается белорусская продукция, если продавать особо некуда. Но Россия почему-то не лидирует ни в одном списке закупок белорусского продовольствия и других товаров, ну, кроме как для нужд армии.
11: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь возглавила рейтинг закупок российских консервированных огурцов, чая и чипсов. В первом полугодии страна заняла лидирующую позицию по экспорту пива из России, а также поставила российской молочки на 40 миллионов долларов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Основные позиции, обеспечившие такую динамику – мороженое – плюс 49%, кисломолочные продукты – плюс 42%, молочная сыворотка плюс 36%. Вот еще топ-5 помощи стране-соседке, отмечает экономист.
12: Кроме всего вышеперечисленного, Беларусь лидирует по закупкам в России шоколадных кондитерских изделий. И это в то время, когда белорусские предприятия готовы на голове стоять в попытках разнообразить ассортимент и удержать покупателя. За первое полугодие на закупку сладостей потратили более 72 миллионов долларов. Еще за 6 месяцев текущего года Беларусь закупила более чем на 9 миллионов долларов хлопьев из зерновых и на 5 миллионов сухарей и гренок. Попали мы и на первое место по импорту российских моллюсков, на которых потратили более 2 миллионов долларов за первые 5 месяцев 2026 года. За 2 последних года Беларусь закупает у России продукции в разы больше, чем Казахстан, Китай, Кыргызстан и Израиль.
11: Чем связан такой всплеск закупок различных видов продукции, непонятно. Чиновники утверждают, что в стране все стабильно, хорошо. Но, по моему мнению, либо Беларусь топит себя, чтобы помочь партнеру, либо, так сказать, бабушкины запасы продовольствия прохудились, резюмирует Боровик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Михаил Русый о развитии туризма в Припятском Полесье.
13: Туризм. Драйверов роста. Вот на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания глава государства перед правительством поставил жесткую задачу, что в ВВП доля туризма должна вырасти вдвое. И это реально. Море денег у нас просто лежит под ногами. И вот первый вопрос всегда задаю. Рыба есть. Так, где сегодня можно, даже не каждый день, а хотя бы тур выходного дня. Ну, хорошо, вот, допустим, пошел водный турист, болотный. Это все надо использовать. У нас здесь и в Беларуси в целом, и на Полесье. Это вот такой клондайк. Поэтому мы разрабатываем такую большую программу. Уже мы дважды в Совете Республики рассмотрели, например, Столинского района и, например, Рассонского района. Именно вот эти подходы к туризму в связи с тем, что и создан новый департамент, который по туризму, который выведен из состава Министерства спорта.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
15: Угу.
14: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
15: Но подожди.
14: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
15: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
14: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
15: Какая еще ловушка?
14: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
16: Но это деньги на старт.
14: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
16: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
14: Роскошь сидеть без копейки.
16: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
14: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
16: Да почему съедает-то?
14: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
16: Ну не сгущай краски.
14: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
16: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
14: Ага, базовое.
16: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
14: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
16: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
14: Знаю.
16: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
14: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
16: Зато самые важные доли.
14: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
16: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
14: Нет, но...
16: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
14: Угу.
16: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
14: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
16: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
14: Ой, давай без этого.
16: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
14: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
17: Бюджет не резиновый.
14: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне $1400-$1500, средняя зарплата 800.
17: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
14: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
16: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
14: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
16: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
14: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
16: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
14: И что с того?
16: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
14: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
16: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
14: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
16: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
14: Да ну?
16: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
14: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
16: Ну, это...
14: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
16: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
14: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
16: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
14: Угу, работает.
16: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
14: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
18: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
14: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
16: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
14: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
16: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко наградил лучших комбайнеров агрокомбината «Ждановичи» новыми автомобилями.
0: В общем, мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Алексею говорю, слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего ему не подарим. Так я вот решил, это вам подарок такой небольшой за то, что вы делаете. Это Павел. Это, чтобы понимали, можешь домой ехать. Ну, не сегодня, сегодня тебе нельзя. Хранить нельзя. Это конфеты без консерванта. Ну, то, что я главам государств дарю. Вы это заслужили. Виталий, это твое. И цветы тебе. Это тоже.
19: Так.
0: Гриша, но как приехал руководитель издалека, мы подарим ему часы.
19: Обязательно.
0: Пусть носит президентские
19: только
0: часы.
19: На правой руке, как Александр Борович.
0: Спасибо тебе за ребят. Паша, я правильно сделал, что руководителя твоего позвал? Сегодня о нем весь мир будет говорить. Я про вас уже не говорю, а про него тоже. Он это заслужил. А то все губернатор да губернатор. При первой информации жилье у них есть. Жены вроде неплохие у вас. Я проверил по своим каналам. Хорошие, поддерживают вас, ценят вас. Детки. Двое у тебя, да? Трое. И у тебя трое. Слушай, молодцы, многодетные. Вот твоя план. Догнать должен Павла и своего помощника. Так что... Смотрите, что за здоровьем смотрите. Главное, будете здоровы, будет результат. Спасибо большое. Огромное спасибо.
2: Важный сигнал.
20: Трагедия в Грузии. Белорусы погибли в страшной аварии на популярном грузинском курорте.
21: В микроавтобусе находились 19 граждан Беларуси. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли, 15 получили травмы, среди пострадавших 6 несовершеннолетних.
20: О страшной аварии, которая произошла вечером 12 августа в грузинском регионе Гурия, сообщил МИД Белоруссии. По данным ведомства, микроавтобус с белорусскими туристами ехал из горного курорта в сторону Азургети. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала в ущелье.
21: Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. 2 человека находятся в реанимации, однако по информации врачей, угрозы их жизни сейчас нет. Наш консул выехала на место трагедии.
20: Напомним, что это уже вторая смертельная авария с белорусскими туристами в Грузии меньше, чем за месяц. 25 июля в Батуми микроавтобус, который вез туристов из аэропорта в гостиницы, столкнулся с легковым автомобилем. Тогда погибли 2 белорусов, еще 12 получили травмы.
22: Жена вылазила через люк, а ее подруга от удара погибла на месте. Мы только в этот день прилетели на отдых, и такой кошмар, как в фильме «Пункт назначения».
20: То есть всего за несколько недель две поездки белорусских туристов по Грузии закончились 6 погибшими и десятками пострадавших. В обоих случаях люди ехали не за рулем собственных машин, а были пассажирами туристических микроавтобусов и полностью зависели от того, насколько безопасно водитель и перевозчик организовали дорогу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко наградил лучших комбайнеров агрокомбината «Ждановичи» новыми автомобилями.
5: В общем, мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Алексею говорю, слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего ему не подарим. Так я вот решил, это вам подарок такой небольшой за то, что вы делаете. Это Павел. Это чтобы... Понимали. Можешь домой ехать. Ну, не сегодня. Сегодня тебе нельзя. Спасибо. Хранить нельзя. Это конфеты без консервантов. Ну, то, что я главам государств дарю. Вы это заслужили. Виталий, это твое. Пиццинки тебе. Это тоже.
23: Так.
5: Гриша, но как приехал руководитель издалека, мы подарим ему сейчас.
23: Обязательно.
5: Пусть носит президентские
23: только часы. На правой руке, как Александр Борисович.
5: Спасибо тебе за ребят. Паша, я правильно сделал, что руководителя твоего позвал? Сегодня о нем весь мир будет говорить. Я про вас уже не говорю, а про него тоже. Он это заслужил. А то все губернатор да губернатор. При первой информации жилье у них есть. Жены вроде неплохие у вас. Я проверил по своим каналам. Хорошие, поддерживают вас, ценят вас. Детки. Двое у тебя, да? Трое. И у тебя трое. Слушай, молодцы, многодетные. Вот твоя планка. Догнал должен Павла и своего помощника. Так что... Смотрите, что за здоровьем смотрите. Главное, будете здоровы, будет результат. Спасибо большое. Огромное спасибо.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
24: Эк.
1: 2.
24: До.
1: 3.
24: Тин.
1: 4.
24: Чар.
1: 5.
24: Пач.
1: 6.
24: Че.
1: 7.
24: Сат.
1: 8.
24: Ат.
1: 9.
24: Но.
1: 10.
24: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
20: Санкции душат Беларусь по полной. Латвия готовит новый запрет на импорт белорусских товаров.
25: В санкционный список включены шоколад, карамель, печенье и другие кондитерские изделия, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки. Ограничения будут распространяться и на товары, которые ввозятся через третьи страны.
20: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животное, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые ввели за поддержку российской СВО на Украине, идут стране только на пользу.
3: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
5: Видишь, санкции на пользу пошли.
3: Да.
5: Как я говорю, что вы плачетесь?
20: Правда, эксперты напоминают, что всего за год до этого Лукашенко говорил совсем иначе.
5: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
20: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
6: Если говорить про макроэкономику, то, наверное,

0: и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
1: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
0: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, более, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
1: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
3: Громкий скандал в одной из квартир Минска услышала соседка. Женщина вышла на лестничную площадку и начала снимать происходящее на телефон. Увидев, как одна из женщин напала и душит свою соседку, с которой они живут в одной квартире, но в разных комнатах. Очевидица вызвала милицию, нападавшую задержали. Установлено, что участницы конфликта снимали жилье вместе, но из-за постоянных ссор нападавшая решила съехать. В день переезда потерпевшая стала мешать выносить вещи, обвиняя соседку в краже. На этом фоне и произошел конфликт. Правоохранители выяснили, что потерпевшая длительное время подвергалась агрессивному поведению со стороны нападавшей, но не обращалась за помощью. Возбуждено уголовное дело. Бывшего генерального директора одного из крупнейших агропромышленных предприятий страны ОАО «Беловежский» будут судить за взятки в особо крупном размере. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался и взяткодатель. По версии обвинения, с августа 2024 года по июль 2025 фигурант, который в то время руководил «Беловежским», принял от представителя пяти коммерческих организаций 365 тысяч 30 токенов, что эквивалентно 365 тысячам 30 долларам. Цифровые активы через посредника перечислили на криптокошелек обвиняемого. Незаконное вознаграждение гендиректор получил за организацию бесперебойной поставки фирмам мясной продукции в нужных объемах, а также за покупку у них пшеницы. Обвиняемые вину признали. Экс-гендиректор, как сообщается, принял меры по уплате дохода, полученного преступным путем. Его будут судить за получение взятки. Санкция статьи предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы. Представителю коммерческих организаций грозит от 5 до 10 лет колонии. Оба фигуранта ожидают суда в следственном изоляторе. Житель Витебска решил отомстить бывшему работодателю и попал под уголовку. Мужчина гулял по улице и заметил на обочине фуру, которая принадлежала фирме, где он ранее работал. Витеблянин вспомнил, что в этой транспортной компании ему не доплачивали. Он разбил камнем окно и пробрался в кабину, чтобы похитить что-нибудь и тем самым возместить недополученный доход. В тягаче мужчина ничего ценного не нашел. Тогда он решил хотя бы прокатиться на транспортном средстве. Так как ключей в кабине не было, мужчина попытался завести двигатель, соединив

0: провода под рулем. Однако и тут его ждала неудача. Почувствовав запах гари, он быстро покинул кабину и ушел домой. Отойдя от машины на пару сотен метров, он увидел, что она горит открытым пламенем, сообщили в МВД. На следующий же день подозреваемого задержали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: На базе Объединенного учебного центра в Борисове прошли сборы Центра патриотического воспитания молодежи «Вектор», где школьники две недели жили по расписанию гвардейцев.
3: Сюда я попал 4 года назад. Первый год был у меня тяжелый, потом я в это втянулся и очень дружился с коллективом. Это, как по мне, очень прекрасное место, очень насыщенная программа. Нам показывают и тренажеры, и спортивные игры, и показывают в целом уклад воинской службы.
4: Была цель поступить в кадетское училище. Я эту цель осуществил, и я подумал, что там, в кадетском училище, будет все как в армии. Возможно, чуть мягче, но я поэтому решил сюда поехать.
5: Я хожу уже 3 года, и мне все нравится. Ребята все позитивные, со всеми можно поговорить, все могут помочь. К старшему по званию подошел, он тебе без проблем помог. Военная служба – это, с одной стороны, тяжело, нагрузки физически, да даже морально иногда давит. Но мне все нравится, собираюсь пойти в мед, возможно, пойду в часть работать.
1: Важный сигнал.
6: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
7: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
6: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
8: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
6: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум 20 складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
9: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
10: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь ни хуй потушишь.
11: Ой.
12: Отсюда жар чувствуется.
13: Все, логистика здесь померла.
6: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых 2 атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дойдут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о том, что пример Фиделя Кастро очень символичен и понятен.
14: И, конечно же, пример очень известного человека Фиделя Кастро, которому исполнится в ближайшее время 100 лет, для нас он очень символичен и понятен. Это командант, гигант мысли, это человек воли, который стоял у истоков суверенитета и независимости Кубы. Они противостояли могущественной стране, но в основу своей деятельности этот человек положил такие принципы, как справедливость. Конечно же, это социальная справедливость. И ни в коем случае не поступление такими ценностями, как независимость страны. Человек, который мог жить во дворце, но он понимал, что прежде всего людям своей страны надо дать такие доступные, прежде всего, доступные элементы их жизни, как медицина и образование. И, конечно же, нам, белорусам, понятно, что такое жить на своей земле, творить свою судьбу, популяризировать свою культуру, устанавливать добрососедские отношения с теми, которые дружественно относятся к государству.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
16: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
15: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
16: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
15: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
16: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
15: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
16: ага,
15: в Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
16: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
15: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
16: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
15: И дорога пустая.
16: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
15: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
16: Абсолютно.
15: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
16: О, да, формальдегид.
15: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
16: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
15: Да. И на Шарангович тоже фиксировали. в Пинске было 1,16 ПДК, в Добруши в сентябре вообще 1,39.
16: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
15: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
16: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
15: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
16: Да, это часто вообще не заводы.
15: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
16: Это такой летний токсичный коктейль.
15: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
16: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
15: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
16: Жлобин – металлургия.
15: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
16: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
15: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
16: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
15: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
16: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью, лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
15: Когда ветер уже давно сменился.
16: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
15: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 25 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
16: Ну да, на бумаге.
15: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
16: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» – это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
15: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
16: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
15: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
16: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
15: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
16: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
15: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
16: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
15: В 25-м году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 24-м было только 37,9%.
16: Звучит как прорыв.
15: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
16: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
15: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
16: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
15: В каком смысле?
16: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерирует промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
15: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
16: И как она учитывает новые реалии?
15: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
16: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
15: Лесов вроде бы не становится меньше.
16: На бумаге – да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
15: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфянник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
16: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
15: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
16: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
15: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
16: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
15: И закладывать это в издержки.
16: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
15: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
17: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
1: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
18: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки, да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
1: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
19: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
1: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
21: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
22: Пир.
21: Вторник.
22: Мангал.
21: Среда.
22: Будх.
21: Четверг.
0: Джумерат.
21: Пятница.
0: Джума.
21: Суббота.
0: Хафта.
21: Воскресенье.
0: Итвар.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособие на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
22: Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
3: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40% или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
22: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
3: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белорусские решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий, которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
23: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь. На минуточку это 3104 рубля и 1 копейка. Так вот, какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь! А то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
3: Женщины ответили гомельчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
24: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова совсем.
4: Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливо я не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на третий день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
5: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в два раза урезали от того, что было. И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50%. То есть у моего ребенка в два раза меньше прав было даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
7: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее и так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
3: А вот прислушаются ли чиновники голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
8: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
3: Роды – лучшая таблетка от всех болезней. Мянчанку на плановом приеме у гинеколога запугали кучей болезней, если та не решится родить в ближайший год. Обратилась с мигренью, а вместо лечения получила выволочку от гинеколога. Необычная, но, как оказалось, не единичная неприятная история произошла с жительницей столицы Ксенией. По словам девушки, терапевт, выслушав ее жалобы, выписал ей не рецепты и направления на анализы, а в срочном порядке отправил на осмотр в женскую консультацию.
24: Я только что пришла от гинеколога. И это девочки. Вначале я пришла к терапевту с конкретным запросом. Мне нужно было сдать анализы для лечения акне, и меня беспокоит мигрени очень сильно и очень давно. Но терапевт сказала, что мигрени и бессонница подождут, и отправила меня к гинекологу. Итоги. Вот сегодня я сходила на прием. Я просто сейчас процитирую то, что там было, а выводы делайте уже сами. Первое, что мне спрашивают, естественно, сколько мне лет, были ли у меня беременности, роды и так далее. Нет, не было. А почему? Ну, потому что не хочу, потому что мне нужно самой встать на ноги, купить квартиру и так далее. Ксения, а почему вы не пускаете Бога в свою жизнь и тело? А вы в курсе, какие заболевания у вас сейчас появятся, если вы не забеременеете в этом году? Вы знаете, что ваш осознанный отказ рожать сейчас приведет к вас к бесплодию в дальнейшем? Ксения, не страдайте и идите прямо сейчас из моего кабинета, делайте ребеночка. Я клянусь, я не преувеличиваю, я преуменьшаю сейчас. Чтобы минимум трое было. И тогда только вы будете счастливы. Вся ваша вот эта бессонница, мигрень, все это вам надо родить. Так мы поднимаем демографию. Угрозами, запугиванием, психологическим давлением и насилием. Пас.
3: Ксения также рассказала, что гинеколог поставила ей задачу, цитата, «чтобы через год вы стояли у меня в кабинете с маленьким ребенком на руках и букетом цветов в благодарность, что я вам жизнь спасла». Кроме того, врач зачем-то записала ее адрес, включая номер квартиры. В комментариях под постом мянчанки женщины писали, что вот из-за такого репродуктивного насилия они боятся ходить на осмотры, а также активно делились своим опытом принуждения к беременности и постановки ложных диагнозов. Вита сравнила отечественную и западную медицину.
25: «Надо им больше рожениц для войны. Реклама войны? Вы все совсем, ох, ели». Только женщина решает, рожать ей или нет. Я жила в Беларуси и некоторое время в России. Так мне на любую болячку намекали, что пора, блядь, размножаться. Еще в нулевые. Слабость и усталость? Танзелит? А почему у вас нет детей? После переезда в Америку ни разу мне не задали этот дурацкий вопрос. Уж не говоря о том, что российский визит к гинекологу – это травматический опыт сам по себе.
3: А Ванда из Витебска поделилась своим опытом общения с женским доктором.
6: Девочки, ну о чем вы? Рожалка же простаивает зря. Это недопустимо. Природа нам, понимаешь ли, выдала ценный такой инструмент. Но мы почему-то решили, что нам и решать, когда им пользоваться. Это не так. Каждая матка – общественное достояние. Женщина равна функция. А какой вывод мы еще должны сделать? Было и у меня. Пришла по работе на медосмотр и началось. У вас там все высохнет и скукожится. Болячки ваши все от того, что не рожаете. Чем только занимаетесь. Книжек умных начитаются и тянут с детьми. Потом ходят несчастные и никому не нужные. Деньги? Да вы родите, и они появятся. Деньги наживное.
3: 32-летняя Анна из Минска рассказала, что ее визит к гинекологу закончился судебным разбирательством. После удаления злокачественной опухоли девушка ежегодно проходит медосмотр. В один такой визит в госполиклинику, узнав, что девушка еще не рожала, гинеколог без анализов внесла в ее карту диагнозы – ВИЧ, герпес, сифилис и другие. Она обратила жалобу в прокуратуру, где ей еще и пришлось доказывать, что ничем подобным она не болеет. Сейчас жительница столицы готовит еще и иск на возмещение расходов на все обследования. И в завершение мнение от гинеколога Ирины.
9: Я гинеколог, и мне физически плохо от услышанного и прочитанного. Гинеколог – это врач, который помогает женщине прожить здорово и счастливо свою жизнь при любом выборе. Милые девушки, кто пережил подобную бестактность, купите себе вина или кофе, чай с чем-нибудь вкусненьким и забудьте этот ужас, как страшный сон.
3: Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
11: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было и таких, как вы, по 200. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, для... где вы будете верховодить, создай. Он говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
12: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
11: Ну, у нас четверо
12: уже. В прошлом году было.
11: И
12: в этом,
11: сейчас?
12: Да, и в этом году сегодня. Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное. Порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
11: Павел,
12: вот мы будем их подтягивать.
11: Надо повторить. Сюда. Вот то, что ты сделал, вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может, и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане, но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный
13: Сигнал.
3: Скандальные метры. За что критикуют государственный ремонт в квартирах для очередников? На чьей стороне правда? В соцсетях разгорели жаркие споры, казалось бы, на ровном месте. Обязательный госремонт в квартирах для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прежде чем разбираться, предлагаю знакомиться с тем, на что жалуются очередники.
14: Отделка от застройщика для нуждающихся – это паразитирование подрядчиков и производителей материалов на наших налогах. Такие ремонты поддерживают падающие штаны многих предприятий. Унитаз «Керамин» в каждый дом, плиту «Гефест», плитку «Березовскую», гомельские обои и так далее. И нет, я не против наших производителей. Но просто людям пихают все самые дешевые и устаревшие модели, наверное, чтобы не пылились на складах.
25: Мы делаем ремонт в новостройке, и это трындец. Я в шоке, и меня уже тошнит. Строились мы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и в стоимость был заложен ремонт. Стоимость ремонта – $7000. В доме практически нет розеток. Двери установлены без наличников. Окна нам пришлось доставать и ставить новые, так как эти были установлены без откосов даже. Криво, сквозняк гулял, дождь через щели заливало, а зимой на стекле изнутри лед намерзал. А обои? Вы бы видели обои от застройщика. Это ж страшный сон.
3: К слову, полностью отказаться от государственного ремонта нельзя. Можно исключить лишь некоторые позиции. Однако сэкономленные деньги никто не вернет. Сумма в $7000 должна быть уплачена полностью. В комментариях под жалобами очередников один из пользователей, казалось бы, справедливо заметил, цитирую: «Так вы квартиру получили как нуждающиеся, значит, вам негде жить, тесно в текущей жилплощади или нет средств, чтобы купить самим. То есть этого базового минимума должно хватить. А если есть деньги на ремонт, то какие вы тогда нуждающиеся?» Экономист Денис Ларионов отмечает, что нуждаться в улучшении жилищных условий еще не значит быть нищим.
15: Это очень популярное заблуждение. И, на мой взгляд, так считают лишь те, для кого квартирный вопрос не является проблемой. Больше половины белорусов годами ютятся по общежитиям, скромным однушкам, потому что не могут позволить себе собственное жилье даже в кредит. Годами стоят в очереди на получение этих квартир с господдержкой. К слову, многие так и не дожидаются. Естественно, что промучившись столько, люди хотят к себе человеческого отношения. Хотят наконец-то начать жить нормально, понимаете? Ошибочно думать, что квартира с ремонтом от застройщика – это джекпот. Дело в том, что в 90% случаев такой ремонт делается для галочки и на отвали. Определенный перечень материалов, которые должны использоваться, очень часто втихую заменяют на более простые и дешевые. И тут дело не в обоях, а в кривых, бугристых стенах и потолках, в поломанных и склеенных или замазанных герметиком плитке, панелях, дверях и так далее. Понимаете? Куча косяков, которые и так сойдет. Радуйтесь. Все эти жалобы – это не про зажрались. Это про желание чувствовать себя человеком, а не животным, которое должно лизать руки хозяину заброшенную старую кость.
3: Отмечу, Министерство строительства и архитектуры отреагировало на жалобы людей, заявив, что отделка в этих квартирах происходила по старым нормативам. Ведомство также подчеркнуло, что с 1 июля начали действовать обновленные инструкции, а значит, качество ремонта станет лучше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Михаил Русый о развитии туризма в Припятском Полесье.
16: Туризм. Драйверов роста. Вот на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания глава государства перед правительством поставил жесткую задачу, что в ВВП доля туризма должна вырасти вдвое. И это реально. Море денег у нас просто лежит под ногами. И вот первый вопрос всегда задаю. Рыба есть. Так, Где сегодня можно, даже не каждый день, а хотя бы тур выходного дня? Ну, хорошо, вот, допустим, пошел водный туризм, болотный. Это все надо использовать. У нас здесь и в Беларуси в целом, и на Полесье. Это вот такой клондайк. Поэтому мы разрабатываем такую большую программу. Уже мы дважды в Совете Республики рассмотрели, например, Столинского района и, например, Рассонского района. Именно вот эти подходы к туризму в связи с тем, что и создан новый департамент, который по туризму, который выведен из состава Министерства спорта.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
18: Где-то летит. Он, Жек. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
17: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чешминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
19: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
17: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
20: Стреляют. Ой, еще шестой.
21: Тихо, уйди домой. Там уже дом.
20: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
21: Да.
17: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries с атакованными беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно, за две недели атак потерял треть складских мощностей, пишет у аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсацию предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Харади Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Куда делось все отечественное? Беларусь возглавила топ стран по закупкам джема, желе и мармелада из России. Еще недавно количество собственной продукции, выпускаемой в Беларуси с населением менее 10 миллионов, вызывало настоящее уважение у иностранцев. Сейчас белорусские бабушки, садоводы, фермеры и аграрии недоумевают. Как так получилось, что страна возглавила рейтинг поставок товаров из России? Столько фруктовых садов, такое разнообразие ягод, а Беларусь на первом месте по закупкам джема, мармелада и желе в РФ. Делится мнением экономист Игорь Боровик.
4: Или у нас проблемы с выполнением госзаказа по выращиванию и хранению фруктов и овощей? Или промышленность так перегружена заказами для российской военки, что на производство профильной продукции нет ни времени, ни мощности? Итак, что мы имеем? Только за 7 месяцев этого года Беларусь закупила в России джема, желе и мармелада более чем на 9 миллионов долларов. Как ранее, по закупкам другой продукции, здесь страна снова обогнала Казахстан, который традиционно лидировал по всевозможным направлениям импорта из РФ. Мы лидируем в закупках российской тушенки, мороженого более чем на 8 миллионов долларов, корма для животных на 64 миллиона долларов и даже чипсов на 33 миллиона долларов. Справедливый вопрос, чем занимаются наши предприятия и куда продается белорусская продукция, если продавать особо некуда. Но Россия почему-то не лидирует ни в одном списке закупок белорусского продовольствия и других товаров, ну, кроме как для нужд армии.
3: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь возглавила рейтинг закупок российских консервированных огурцов, чая и чипсов. В первом полугодии страна заняла лидирующую позицию по экспорту пива из России, а также поставила российской молочки на 40 миллионов долларов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Основные позиции, обеспечившие такую динамику – мороженое – плюс 49%, кисломолочные продукты – плюс 42%, молочная сыворотка плюс 36%. Вот еще топ-5 помощи стране-соседке, отмечает экономист.
4: Кроме всего вышеперечисленного, Беларусь лидирует по закупкам в России шоколадных кондитерских изделий. И это в то время, когда белорусские предприятия готовы на голове стоять в попытках разнообразить ассортимент и удержать покупателя. За первое полугодие на закупку сладостей потратили более 72 миллионов долларов. Еще за 6 месяцев текущего года Беларусь закупила более чем на 9 миллионов долларов хлопьев из зерновых и на 5 миллионов сухарей и гренок. Попали мы и на первое место по импорту российских моллюсков, на которых потратили более 2 миллионов долларов за первые 5 месяцев 2026 года. За 2 последних года Беларусь закупает у России продукции в разы больше, чем Казахстан, Китай, Кыргызстан и Израиль.
3: чем связан такой всплеск закупок различных видов продукции, непонятно. Чиновники утверждают, что в стране все стабильно, хорошо. Но, по моему мнению, либо Беларусь топит себя, чтобы помочь партнеру, либо, так сказать, бабушкины запасы продовольствия прохудились, резюмирует Боровик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Калечполки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
6: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже, в принципе, не взять автомат.
5: Теперь Дмитрия отправляют на

0: связь и подозревает, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
1: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Выиграли. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нету направления и характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
0: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
2: Я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
0: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года это не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. «Не такого будущего хотел муж, идя воевать», — говорит жена ветерана.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
5: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
4: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
6: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
4: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум 20 складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
7: Все, в электростале больше Wildberries'а не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
8: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь не потушишь. Ой.
9: Отсюда жар чувствуется.
10: Все, логистика здесь померла.
4: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых 2 атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем

0: читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава государства Александр Лукашенко посетил агрокомбинат Ждановичи.
3: Ну, где наши удивительные люди? Работают они?
4: Да.
3: Ну, так что, гвардейцы, привет. Приятно с вами встретиться, ребята. Как у тебя дела?
4: Все хорошо.
3: Спасибо, ребята. Я думаю, вот губернатора посмотрю, как он убирает, и как у вас там в Кукчицах уборка идет на юге, полечу туда. Ну, думаю, заеду отсюда и начну от вас. Вы этого заслужили. Спасибо вам огромное. Сколько ты на сегодняшний день молотил?
4: 5,68.
3: Ну, 5 тысяч, да? Что надо доработать здесь?
4: Лично для меня ничего.
3: Ничего не надо?
4: Да, хороший комбайн. Условия в кабине тоже нормальные.
3: Ну, сегодня и без условий. Погода как раз самая лучшая для уборки. Я говорю, и ветерок, и солнце, и прохладно. Главное, что не жарко.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. «Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области», говорит фермер Дмитрий Малышев.
6: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе а вдруг что-то будет, это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да, если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются, нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть, и чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
5: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
7: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров, вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет, снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
5: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
8: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
5: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными, и правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
9: Ну вот по Новосибирской области компенсация была вчетверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
5: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Глава государства Александр Лукашенко посетил агрокомбинат Ждановичи.
3: Ну, где наши удивительные люди? Работают они?
10: Да.
3: Ну, так что, гвардеец, привет. Приятно с вами встретиться, ребята. Как у тебя дела?
10: Все хорошо.
3: Спасибо, ребята. Я думаю, вот губернатора посмотрю, как он убирает, и как у вас там в Кухчицах уборка идет на юге, полечу туда. Ну, думаю, заеду отсюда и начну от вас. Вы этого заслужили. Спасибо вам огромное. Сколько ты на сегодняшний день молотил?
10: 5,68.
3: Ну, 5,000, да? Что надо доработать здесь?
10: Лично для меня ничего.
3: Ничего не надо?
10: Да, хороший комбайн. Условия в кабине тоже нормальные.
3: Ну, сегодня и без условий погода как раз самая лучшая для уборки. Я говорю, и ветерок, и солнце, и прохладно. Главное, что не жарко.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». 9 школьников из Брагина решили не сидеть без дела и устроились в студотряд. Но после 2 недель работы денег так и не увидели. Зарплата нашлась только тогда, когда родители обратились в прокуратуру. В этом выпуске разберемся, кто зарабатывает на студотрядах, почему взрослые не замечают нарушений до первой жалобы и насколько добровольной бывает такая работа. А главное, выясним, чему государство на самом деле учит подростков, когда требует трудовой дисциплины от них, но не от начальства.
7: Слушай, вот эта ситуация в Брагине, если честно, она сначала вызывает такой, знаешь, легкий скепсис. Ну, если посмотреть на нее чисто прагматично.
11: В смысле скепсис? Детям не заплатили за работу. Какой тут может быть скепсис?
7: Они там отработали пару недель в этом агропроме, прокуратура вмешалась, им выплатили. Ну, чуть больше 3000 рублей на всех.
11: Ну да, это получается где-то по 300 с небольшим рублей на человека.
7: Вот. Но согласись, разве это не похоже на какую-то банальную бухгалтерскую накладку? Для любого предприятия 3000 – это просто микроскопическая сумма. Зачем делать из этого какую-то глобальную проблему, если деньги в итоге, ну, нашли и выплатили? Инцидент же исчерпан.
11: Знаешь, тут ключевая деталь вообще не в том, что деньги вернули. Важно то, как именно все это было обставлено.
7: В каком плане обставлено?
11: Смотри, прокуратура официально заявляет, да, нарушение существенное. Но ты где-нибудь видела название этого предприятия?
7: В публичном доступе? Нет, вроде нигде не мелькало.
11: Вот именно. Имя руководителя, тайна. Название агрокомбината – тайна. Нет вообще никакой информации, оштрафовали их или нет. Никто публично не сказал. Все, ребята, вы нарушили закон. В следующем году вы студотряды не получите.
12: А, то есть возраст детей мы знаем, суть проблемы детализирована.
11: Да, а вот хозяин нарушения остается абсолютно анонимным. И это не случайность, это сама логика системы.
12: Слушай, но тут вообще возникает огромный вопрос к вот этому балансу сил. Как подросток может защитить себя в такой ситуации? Он же физически и психологически не может качать права наравне со взрослым дядей.
11: Конечно, никак не может. Представь 14-летнего школьника. Перед ним стоит директор предприятия.
12: Угу. Да, директор, огромная бухгалтерия, командир отряда, какие-то педагоги. Получается, что наниматель изначально как бы закладывает в свою бизнес-модель вот этот банальный страх. Страх и юридическую неопытность детей.
11: Именно. Расчет ровно на это. Потребовать свой расчет для подростка – это значит пойти против всей этой толпы взрослых, которые, собственно, работу и организовали.
12: Ну да, надо пойти найти договор, вникнуть в какие-то даты выплат, грамотно составить письменное обращение. Ради 300 рублей большинство семей предпочтут просто махнуть рукой и забыть.
11: 100%.
12: А теперь давай масштабируем ситуацию. Если таких детей не 9, а 50 или 100, для предприятия это превращается в идеальную, совершенно бесплатную отсрочку платежей.
13: И вот тут мы переходим к масштабам, потому что случай в Брагине – это вообще не исключение. Просто послушай цифры. В 2025 году через студотряды прошло больше 64 тысяч человек.
12: Ого, ничего себе масштабы.
13: В 26-м планировали создать около 63 тысяч рабочих мест. 49,5 тысяч подростков уже отработали или продолжали работать.
12: Махина.
13: Огромная машина, которая строго регулируется указом номер 181. Школы и молодежные организации регулярно отчитываются за эти цифры.
12: Слушай, ну подожди, звучит так, как будто их туда чуть ли не силой загоняют. Но в стране принудительный труд несовершеннолетних запрещен. Чтобы эти десятки тысяч школьников оказались в поле, они же должны сами поставить подписи в договорах.
13: Подписи-то они, конечно, ставят.
12: Ну вот. Многие же реально искренне хотят заработать свои первые деньги, купить новый телефон, провести лето с друзьями в отряде. В чем проблема, если все абсолютно добровольно?
13: Проблема в механике того, как именно эта добровольная подпись появляется. За ней стоит очень жесткая система показателей. Когда у районного чиновника или у директора школы начинает гореть план по трудоустройству.
12: Угу.
13: Начинается давление.
12: Да, но оно редко бывает прямым. Никто не кричит и не угрожает отчислением. Предложения поработать летом приобретают такой, знаешь, очень специфический оттенок. Студенту могут просто невзначай напомнить про очередь на место в общежитие на следующий год.
13: Абсолютно верно. А школьнику напомнят про характеристику для поступления или про отношения с руководством школы.
12: Да уж. И когда характеристика находится в руках тех же самых людей, которые предлагают тебе путевку в студотряд, граница между «я сам захотел» и «пришлось согласиться» просто стирается.
13: Характеристика – это очень мощный рычаг.
12: Слушай, ну вывод получается довольно жесткий. Добровольность в этой системе существует исключительно до тех пор, пока она полностью совпадает с государственным планом. То есть отказаться так, чтобы это было, ну, безопасно для тебя и не повлекло скрытых последствий, практически невозможно.
13: Да. И доказать этот факт принуждения юридически нереально. Потому что все строится на интонациях, на полутонах. Система спроектирована так, чтобы безопасного способа сказать «нет» просто не существовало.
12: Хорошо, с детьми понятно. А если посмотреть на это глазами нанимателя? Зачем предприятиям вообще эти детские руки? Возьмем тот же агропром, про который мы говорили.
13: Ну, смотри, экономика тут очень простая. Деревни теряют население. Постоянные взрослые кадры уходят.
12: Потому что зарплаты низкие, а условия тяжелейшие.
13: Именно. Уборочная компания или прополка требует огромного количества людей здесь и сейчас. И вместо того, чтобы повышать зарплаты, как-то модернизировать производство, чтобы привлечь взрослых работников, они просто затыкают сезонные дыры школьниками.
12: Слушай, ну это же один в один калька с моделью использования трудовых мигрантов. Вот в 26-м году в Беларуси активно привлекали рабочих, например, из Узбекистана. И они точно так же массово сталкивались с невыплатами зарплат.
13: Идеальная параллель. И мигранты, и подростки находятся в абсолютно одинаковой, максимально уязвимой позиции.
12: Они не знают местных правил игры, они панически боятся открытого конфликта с начальством и тотально зависят от посредников. Это формирует такой классический рынок слабости.
13: Да, рынок слабости.
11: И на этом рынке наниматель получает привилегию вообще не улучшать условия труда. Зачем? Можно просто бесконечно менять самих работников, выжимая из них максимум за короткий срок.
12: И руководству кажется, что это супер выгодно. Платишь минималку, соцпакет не нужен.
11: Но это выгодно только в рамках бухгалтерии одного конкретного колхоза. Здесь вступает в силу концепция так называемой «скрытой субсидии». Нанимателю дешево, потому что реальные издержки перекладываются на других.
12: Попытаюсь разложить. То есть школа тратит десятки часов времени учителей и завучей на организацию этого отряда, на бумажки, на уговоры родителей.
11: Да.
12: Поликлиники расходуют время врачей на проведение всех этих обязательных медосмотров. А прокуратура в итоге вынуждена работать вместо инспекции труда, выбивая долги, как в Брагине.
11: Именно. А родители несут логистическую и психологическую нагрузку. Это они забирают уставших детей. Это они потом ходят скандалить из-за зарплаты.
12: Получается, экономия одного агрокомбината оборачивается прямым убытком для всей социальной инфраструктуры. Классическая приватизация прибыли и национализация убытков.
11: И при этом, если ты почитаешь документы, на бумаге процесс выглядит предельно защищенным. Там муха не пролетит.
12: Ну да. Статья 77 Трудового кодекса «Охрана труда несовершеннолетних» прописана в мельчайших деталях. Для 14-16 лет жесткая планка, максимум 23 часа работы в неделю.
11: Не более 4 часов 36 минут в день, никаких ночных смен, строжайший запрет на тяжелые грузы, обязательная спецодежда.
12: Все красиво, а в реальности?
11: А в реальности результаты проверок говорят сами за себя. В Брестской области в 25-м году вскрыли просто тотальное нарушение. Трудовые договоры кривые, медосмотры и инструктажи по технике безопасности проводились исключительно для галочки.
12: В Минске тогда же прокуроры выявляли, что детей зачисляли в отряды вообще без необходимых документов, а командиры числились только номинально.
11: И это везде. В июле 26 года в Краснополье прокуратуре пришлось выбивать недоплату больше 5000 рублей. В августе 25-го в Дрибинском районе долг перед школьниками превысил 4000 рублей.
12: Слушай, вот тут возникает закономерный вопрос. Есть школы, есть молодежные организации, тот же БРСМ. Они выступают официальными посредниками. Они заключают договора, они приводят детей на эти предприятия. Почему их защита не работает до момента, пока не вмешается прокурор?
11: Ответ кроется в глубочайшем конфликте интересов.
12: В каком смысле?
11: Задачей молодежных организаций и школ в рамках этой системы является демонстрация красивых цифр. Им нужны торжественные линейки с флагами и позитивные отчеты об успешном выполнении показателей.
12: А, то есть, если посредник начнет жестко контролировать предприятие, ну, там, скандалить из-за отсутствия питьевой воды, требовать выдачи перчаток или, не дай бог, останавливать работу из-за нарушений.
11: Показатели трудоустройства просто рухнут. Никакое предприятие не захочет брать такой проблемный отряд.
12: Выходит, публичный скандал портит образ всего движения, и поэтому реальные проблемы на местах предпочитают тихо заминать.
11: Именно так. И в этой выстроенной цепочке реальным, мотивированным и совершенно бесплатным контролером выступает исключительно родитель.
12: Нет звонка от возмущенной мамы, нет проблемы.
11: Абсолютно. И знаешь, это вскрывает серьезный идеологический парадокс всей системы. У нас же, точнее в Беларуси, студотряды активно позиционируются как третий трудовой семестр.
12: О да, вся эта риторика просто пропитана пафосом, советской ностальгией, разговоры о школе труда и железной дисциплине.
11: Подросткам на полном серьезе рассказывают о важности их личного вклада в экономику. Но вот в чем фокус. Когда труд искусственно возводится в ранг служения, любые разговоры о деньгах...
12: Да, или о расчетных листках, или о положенных перерывах.
11: Да. Все это начинает казаться чем-то мелким и крайне неуместным.
12: Советский бренд используется как такая универсальная ширма. Эта патриотическая оболочка эффективно блокирует нормальные трудовые отношения. Как вообще подросток может требовать доплату за переработку, если ему только что на линейке рассказывали о сохранении великих традиций?
11: В этом и заключается суть. Предприятие извлекает абсолютно реальную, осязаемую коммерческую пользу из труда подростка. Использование идеологической символики не должно превращаться в купон на скидку при выплате зарплаты.
12: 100%. И если посмотреть на ситуацию без розовых очков, выясняется, что система преподает подросткам очень жесткий урок. Вместо уважения к труду они усваивают, что красивое обещание государства ничего не стоит.
11: Да, и что строгие правила и законы обязательны к исполнению только для тех, кто стоит ниже по социальной лестнице.
12: А начальство может нарушать любые договоренности, абсолютно безнаказанно.
11: Причем этот роб часто обходится слишком дорого физически. Сельское хозяйство – это зона повышенного риска. Летняя жара, работа с сельскохозяйственной химией.
12: Близость тяжелой техники, тракторы, животные. Удаленность от медицинских учреждений.
11: И вот в центре всего этого находится командир отряда. Как правило, такой же молодой человек, лет 19, зажатый между двух огней. Ему нужно показать результат перед своим начальством и выполнить норму.
12: Давай представим ситуацию в поле. Местный руководитель агрокомплекса, такой взрослый, авторитетный мужчина, подходит и просит подростков, немного помочь с разгрузкой или сделать работу, которая вообще не прописана в их договоре.
11: Сможет ли 19-летний командир сказать ему жесткое «нет»?
12: Вряд ли. И в такие моменты легкий и разрешенный законом труд за секунды превращается в тяжелый и опасный. И если в этот момент, не дай бог, происходит травма, публичная статистика об этом, как правило, умалчивает.
11: Потому что информационное поле заполняется только победными реляциями о тысячах трудоустроенных и заработанных миллионах. Но отсутствие открытых данных о производственных травмах – это не доказательство идеальной безопасности.
12: Конечно. В силу возраста школьники реже признаются в усталости или плохом самочувствии. Там же работает давление сверстников, страх показаться слабым на фоне остальных ребят.
11: И наниматель с радостью использует эту подростковую суперисполнительность. Но эта исполнительность может стоить ребенку здоровья. А когда возникает проблема, будь то травма или невыплата зарплаты?
12: То выстроенная система начинает работать так, чтобы ответственность мгновенно растворилась между десятком инстанций. Смотри, предприятие подписывает договор, школа собирает списки и формирует отряд. Командир отвечает за дисциплину, исполком все это дело согласовывает.
11: И ребенок, оказавшись без обещанных денег, просто смотрит на эту гигантскую бюрократическую цепь и не понимает, кто конкретно виноват.
12: Да, школа разводит руками и говорит, наше дело было только привести отряд, мы не платим. Молодежная организация ссылается на то, что они лишь помогли со списками.
11: А предприятие кивает на временные трудности с финансированием. И концы в воду.
12: Хотя в нормально функционирующей системе логика должна быть обратной. Подросток взаимодействует с одной точкой входа, а дальше взрослые структуры сами выясняют отношения между собой.
11: Если колхоз в Брагине позволил себе задолжать школьникам, его доступ к этому ресурсу должен блокироваться автоматически, прямо до публичного разбирательства.
12: А сейчас же возврат честно заработанных денег преподносится чуть ли не как акт великой доброй воли. Наниматель бесплатно кредитовался за счет школьников, вернул долг только после окрика прокурора. И нет вообще никаких механизмов, гарантирующих, что следующим летом ему не привезут новую партию бесплатных работников.
11: И до тех пор, пока выгода от использования вот этого дешевого и бесправного труда превышает возможные санкции, нарушать правила для нанимателя остается абсолютно рациональной бизнес-стратегией.
12: Да, потому что вся система контроля де-факто переложена на плечи родителей. И вот тут возникает колоссальное социальное неравенство.
11: Однозначно. Один родитель юридически подкован, живет в городе и готов дойти до Генеральной прокуратуры.
12: А другой родитель сам работает дояркой или механизатором в этом же самом колхозе, и он до смерти боится лишний раз попасть на глаза председателю, потому что его могут уволить.
11: Получается, права защищаются только у тех детей, за которыми стоит ресурсный взрослый, способный громко заявить о проблеме.
12: Да. Система, которая полагается на родительскую жалобу как на единственный триггер для проверок, в принципе не может считаться безопасной. Смотри, в январе 26 года отдельным указом была продлена поддержка молодежных организаций, курирующих студотряды.
11: Они получают огромный административный ресурс.
12: Вот. Но доступ к школам должен сопровождаться зеркальной ответственностью за каждого направленного на работу подростка. Если организация не осуществляет жесткий ежедневный контроль на предприятиях, она трансформируется.
11: В Киоле в банального оператора по поставке управляемой рабочей силы.
12: Именно. И более того, наличие такого искусственного конвейера дешевых рук бьет по экономике всей страны в долгосрочной перспективе.
11: Это очень важный момент. Пока директор агрокомбината или строительный городское управление точно знает, что каждое лето к нему по разнарядке привезут сотни безотказных студентов, у него полностью пропадает экономический стимул развивать производство.
12: Конечно, зачем инвестировать в автоматизацию, закупать современную технику, оптимизировать процессы, если все управленческие провалы можно просто закрыть ручным детским трудом?
11: Этот подход буквально консервирует низкую производительность труда в целых отраслях.
12: Слушай, ну и прежде чем мы перейдем к финалу, стоит задуматься еще над одним аспектом, который вообще выходит за рамки бухгалтерии. Что происходит с экономикой страны, когда целое поколение проходит через вот такой первый трудовой опыт?
11: Хороший вопрос. Если с 14 лет человек усваивает, что договор – это просто бумажка.
12: Что зарплату нужно выбивать через прокуратуру.
11: И что начальству позволено игнорировать правила безопасности.
12: С какими установками он выйдет на рынок труда через 10 лет?
11: Вот-вот. Какую бизнес-культуру построят эти люди, когда сами станут руководителями предприятий? Ожидать от них уважения к закону и какого-то инновационного подхода после такой школы жизни было бы по меньшей мере наивно. Ну что ж, пора подвести честный итог. Студотряды в Беларуси представляют как возможность для подростков заработать и привыкнуть к труду. Но предприятиям такая система прежде всего дает временных и зависимых работников, которые редко спорят с начальством. Если зарплату задерживают или нарушают условия труда, разбираться обычно приходится самим подросткам и их родителям. В итоге организации получают дешевые рабочие руки, а государство – красивые отчеты о занятости молодежи. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Санкции душат Беларусь по полной. Латвия готовит новый запрет на импорт белорусских товаров.
15: В санкционный список включены шоколад, карамель, печенье и другие кондитерские изделия, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки. Ограничения будут распространяться и на товары, которые ввозятся через третьи страны.
14: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животное, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые ввели за поддержку российской СВО на Украине, идут стране только на пользу.
16: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом, в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
17: Видишь, санкции на пользу пошли.
16: Да.
17: Как я говорю, что вы плачетесь?
14: Правда, эксперты напоминают, что всего за год до этого Лукашенко говорил совсем иначе.
17: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
14: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
8: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое, людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
14: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
8: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, более, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
14: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
14: Еда убивает. Четверть взрослых белорусов страдают ожирением. Все дело в питании. Зачем в школах разрешили булки?
18: Больше половины взрослых белорусов имеют лишний вес. Причем ожирением страдает почти каждый пятый. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, ожирение повышает риск диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней. Будьте осторожны.
14: Такие результаты показало исследование, проведенное в Беларуси под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Среди причин специалисты называют калорийное питание, недостаток овощей и фруктов, малоподвижный образ жизни, стресс и нарушение сна. Особенно опасно накопление жира в области живота. Парадоксально, но именно на этом фоне с 1 сентября в Беларуси меняются правила школьного питания. Булки разрешили, а суп и борщ из меню убрали.
18: С 1 сентября сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий в школьном меню. Одновременно расширяется перечень разрешенных готовых мясных, рыбных, мучных и овощных полуфабрикатов, а также разрешены сало и мясные паштеты. Супов, которые ранее были обязательными, больше не будет в меню.
14: Качество питания в школах Беларуси вызывает много споров. Родители критикуют столовые за холодную еду и невкусные блюда. Из-за этого систему питания регулярно пытаются реформировать, меняя меню, вводя пилотные проекты и усиливая проверки.
19: Должно быть 100. Значит, здесь недовложение. Законодательством допускается отклонение от массы блюда в минус 3%.
20: Где у вас маркировка на колбасе?
19: На сыре у вас есть маркировка. Нет, поэтому мы не знаем, когда она вскрыт. Будем стараться сейчас с руководством все-таки выяснять обстоятельства, когда эта колбаса была развесена.
14: Питанием в Беларуси обеспечены более миллиона школьников. Из них только 700 тысяч питаются за счет средств бюджета. Родители остальных детей пишут, что тратят на питание в школах около 90 рублей в месяц. При этом дети часто жалуются на специфический вкус блюд и однообразное меню. Многие школьники просто отказываются такое есть, так как дома привыкли к другому. Проблему признал и министр образования Иванец. Напомню, что ранее он предложил, чтобы директора школ лично снимали пробу с каждого приготовленного блюда. Если у вас есть жалобы на работу столовых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
21: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
0: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
22: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
0: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
23: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
0: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
24: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
0: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособие на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
26: Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
25: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты, или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40%, или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты, или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
26: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
25: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белоруски решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий, которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
2: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь. На минуточку это 3104 рубля и 1 копейка. Так вот, какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь! А то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
25: Женщины ответили гомельчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
3: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова совсем. Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливая не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на третий день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
4: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в 2 раза урезали от того, что было. И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50% процентов. То есть у моего ребенка в 2 раза меньше прав было даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
5: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее и так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
25: А вот прислушаются ли чиновники голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. из первых уст.
6: Заместитель командующего сил специальных операций Дмитрий Рыбинский о совместных белорусско-китайских учениях.
7: Учения предусматривают по-настоящему совместный формат. То есть нас это очень устраивает, и нам это очень интересно. То есть у нас будут наши военнослужащие участвовать в совместных группах. То есть это и штурмовые действия, и совершение парашютных прыжков, и различные огневые стрелковые тренировки. То есть мы делимся 50 на 50. Половину белорусских военнослужащих, половину китайских военнослужащих. Это позволит по-настоящему обменяться опытом и убедиться в собственном профессионализме. Погодные условия на данный момент здесь... Ну, влажность чувствуется сильно, пришел тайфун, но обещаю, через 3 дня температура выше 40 градусов.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
25: Жителя Витебска обвиняют в изнасиловании. Он познакомился с 20-летней девушкой в клинике, где оба проходили лечение из-за употребления запрещенных веществ. После выписки они продолжили общение, и через некоторое время обвиняемый пригласил ее к своему другу на вечеринку. Во время застолья девушка перебрала со спиртным и уснула. А когда проснулась, узнала, что пока она спала, знакомый ее изнасиловал. Ей также показали видео преступления, которое фигурант отправил своей 18-летней подруге. Девушка опознала себя и молодого человека. Его выдали татуировки. Между потерпевшей и подругой обвиняемого возник конфликт, во время которого фигурант несколько раз ударил свою жертву. Ей удалось сбежать и обратиться в милицию. Оперативники задержали мужчину. Как оказалось, ранее он совершил еще и кражу. В отношении него возбудили 3 уголовных дела. Ему грозит до 13 лет лишения свободы. Жительница Полоцкого района умерла от дольки цитруса. Инцидент произошел в присутствии сожителя погибшей. Мужчина рассказал, что во время еды 70-летняя женщина внезапно начала задыхаться и потеряла сознание. Он попытался оказать ей помощь самостоятельно и параллельно вызвал скорую. Прибывшие медики пытались реанимировать женщину, но спасти ее не удалось. Смерть жительницы региона наступила от механической асфиксии в результате закрытия просвета дыхательного путей «Долька апельсина», сообщили в ГКС. Житель Орши провел за решеткой 25 из 43 лет жизни, пробыл на свободе год и снова попался на вымогательстве. На протяжении нескольких месяцев злоумышленник требовал деньги и имущество у минчанина. Угрожал применением насилия, причинением телесных повреждений, убийством, а также распространением сведений, которые потерпевший хотел сохранить в тайне. В результате жертва отдала вымогателю 6000 рублей, рассказали в МВД. Там также отметили, что фигурант провел в местах лишения свободы в сумме 25 лет за вымогательство, мошенничество, хулиганство, угон, незаконное лишение свободы и угрозу убийства. Освободился он в мае 2025 года. Теперь на вымогателя заведено новое уголовное дело, по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он задержан и находится в СИЗО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
25: Скандальные метры. За что критикуют государственный ремонт в квартирах для очередников? На чьей стороне правда? В соцсетях разгорели жаркие споры, казалось бы, на ровном месте. Обязательный госремонт в квартирах для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прежде чем разбираться, предлагаю знакомиться с тем, на что жалуются очередники.
9: Отделка от застройщика для нуждающихся – это паразитирование подрядчиков и производителей материалов на наших налогах. Такие ремонты поддерживают падающие штаны многих предприятий. Унитаз – керамин в каждый дом, плиту – гефест, плитку – березовскую, гомельские обои и так далее. И нет, я не против наших производителей. Но просто людям пихают все самые дешевые и устаревшие модели, наверное, чтобы не пылились на складах.
10: Мы делаем ремонт в новостройке, и это трындец. Я в шоке, и меня уже тошнит. Строились мы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и в стоимость был заложен ремонт. Стоимость ремонта – $7000. В доме практически нет розеток. Двери установлены без наличников. Окна нам пришлось доставать и ставить новые, так как эти были установлены без откосов даже. Криво, сквозняк гулял. Дождь через щели заливало, а зимой на стекле изнутри лед намерзал. А обои? Вы бы видели обои от застройщика. Это ж страшный сон.
25: К слову, полностью отказаться от государственного ремонта нельзя. Можно исключить лишь некоторые позиции. Однако сэкономленные деньги никто не вернет. Сумма в $7000 должна быть уплачена полностью. В комментариях под жалобами очередников один из пользователей, казалось бы, справедливо заметил, цитирую: «Так вы квартиру получили как нуждающиеся, значит, вам негде жить, тесно в текущей жилплощади или нет средств, чтобы купить самим. То есть этого базового минимума должно хватить. А если есть деньги на ремонт, то какие вы тогда нуждающиеся?» Экономист Денис Ларионов отмечает, что нуждаться в улучшении жилищных условий еще не значит быть нищим.
8: Это очень популярное заблуждение. И, на мой взгляд, так считают лишь те, для кого квартирный вопрос не является проблемой. Больше половины белорусов годами ютятся по общежитиям, скромным однушкам, потому что не могут позволить себе собственное жилье даже в кредит. Годами стоят в очереди на получение этих квартир с господдержкой. К слову, многие так и не дожидаются. Естественно, что промучившись столько, люди хотят к себе человеческого отношения, хотят наконец-то начать жить нормально, понимаете? Ошибочно думать, что квартира с ремонтом от застройщика – это джекпот. Дело в том, что в 90% случаев такой ремонт делается для галочки и на отвали. Определенный перечень материалов, которые должны использоваться, очень часто втихую заменяют на более простые и дешевые. И тут дело не в обоях, а в кривых, бугристых стенах и потолках, в поломанных и склеенных или замазанных герметиком плитке, панелях, дверях и так далее. Понимаете? Куча косяков, которые и так сойдет. Радуйтесь. Все эти жалобы – это не про зажрались. Это про желание чувствовать себя человеком, а не животным, которое должно лизать руки хозяину заброшенную старую кость.
25: Отмечу, Министерство строительства и архитектуры отреагировало на жалобы людей, заявив, что отделка в этих квартирах происходила по старым нормативам. Ведомство также подчеркнуло, что с 1 июля начали действовать обновленные инструкции, а значит, качество ремонта станет лучше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
23: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
0: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
11: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
0: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления позиций на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
12: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6

0: вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, для... где вы будете верховодить, создай. Ну, говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
1: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
0: Ну, у нас четверо
1: уже. В прошлом году было.
0: И
1: в этом, да, и в этом году
0: сегодня.
1: Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное. Порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
0: Павел,
1: вот мы будем их подтягивать.
0: Надо повторить сюда. Вот то, что ты сделал. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане. Но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
2: Важный сигнал.
3: Трагедия в Грузии. Белорусы погибли в страшной аварии на популярном грузинском курорте.
4: В микроавтобусе находились 19 граждан Беларуси. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли, 15 получили травмы, среди пострадавших 6 несовершеннолетних.
3: О страшной аварии, которая произошла вечером 12 августа в грузинском регионе Гурия, сообщил МИД Белоруссии. По данным ведомства, микроавтобус с белорусскими туристами ехал из горного курорта в сторону Азургети. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала в ущелье.
4: Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. 2 человека находятся в реанимации. Однако, по информации врачей, угрозы их жизни сейчас нет. Наш консул выехала на место трагедии.
3: Напомним, что это уже вторая смертельная авария с белорусскими туристами в Грузии меньше, чем за месяц. 25 июля в Батуми микроавтобус, который вез туристов из аэропорта в гостиницы, столкнулся с легковым автомобилем. Тогда погибли 2 белорусов, еще 12 получили травмы.
5: Жена вылазила через люк, а ее подруга от удара погибла на месте. Мы только в этот день прилетели на отдых, и такой кошмар, как в фильме «Пункт назначения».
3: То есть всего за несколько недель 2 поездки белорусских туристов по Грузии закончились 6 погибшими и десятками пострадавших. В обоих случаях люди ехали не за рулем собственных машин, а были пассажирами туристических микроавтобусов и полностью зависели от того, насколько безопасно водитель и перевозчик организовали дорогу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
0: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было и таких, как вы, по 2 сотни. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, для... где вы будете верховодить, создай. Ну, говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
1: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
0: Ну, у нас четверо уже.
1: В прошлом году было.
0: И
1: в этом, да, и в этом
0: на
1: году
0: сегодня.
1: Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное. Порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
0: Павел,
1: вот мы будем их подтягивать.
0: Надо повторить. Вот то, что ты сделал, вы подумайте, как помочь.

0: таким людям. Ну, будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать, если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться, а может и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане, но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкоров, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
3: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
2: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
4: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложен потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
2: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления позиций на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
5: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 трехсотых, а остальные 200.
2: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Белстат сообщил, что средняя зарплата в Беларуси превысила 3000 рублей, но большинство работников таких денег на карту не получает. В эту цифру входят налоги, премии руководителей, переработки и высокие доходы отдельных отраслей. А зарплаты Минска поднимают показатель всей страны. В этом выпуске разберемся, чем средняя зарплата отличается от медианной, сколько остается после обязательных удержаний и почему рост начислений не всегда означает улучшение жизни. А также выясним, кому выгодно показывать одну красивую сумму вместо реальных доходов белорусов.
7: Слушай, ну вот я смотрю на эту свежую цифру от Белстата – 3104 рубля и 10 копеек. Это за июнь 2026 года. И первая мысль – ну, это же просто идеальный продукт для новостных заголовков.
6: А звучит-то действительно мощно, но согласись. Кажется, вау, работающий человек теперь уверенно может рассчитывать на такие серьезные деньги. И ведь это не выдумка. Наниматели реально отчитываются о таких суммах. Экономика генерирует этот доход.
7: Генерирует, да. Но фокус-то кроется в бюрократической формулировке. Там написано «номинальное начисленное». Это такой, знаешь... сферический конь в вакууме. Сумма до того, как вообще в дело вступает суровая реальность. Туда же включено абсолютно все.
6: Отпускные, сверхурочные.
7: Да, да, и компенсации. И самое главное, годовые бонусы всяких топ-менеджеров.
6: Ну, давай переведем это на язык обычного кошелька. Любой наемный работник платит налоги. Если отнять базовую ставку подоходного налога, это 13%, и еще 1% обязательный взнос на пенсионное страхование.
7: То есть сразу минус 14%. Просто с порога.
6: Да, минус 14. Но даже после этого от июньских 3104 рублей остается, ну, где-то 2669 рублей чистыми. Согласись, для страны это все равно очень приличная сумма на руки.
7: Сумма-то приличная, никто не спорит. Но она не отвечает на главный бытовой вопрос. Почему большинство людей вообще этих денег не видит? И проблема тут кроется в самой сути среднего арифметического.
6: В смысле?
7: Ну, это математически безупречная цифра, но социально она абсолютно бесполезна. Суть в том, что чем сильнее доходы начальников отрываются от доходов простых сотрудников, тем красивее растет этот средний показатель на бумаге.
6: Но кто-то же реально формирует эту высокую среднюю цифру. Значит, ну, есть целые географические зоны, где эти деньги платят. Давай посмотрим на столицу. В Минске средняя зарплата вообще превысила 4054 рубля. Ну, если человека не устраивать его доход в регионе, логичный экономический шаг – просто собрать вещи и переехать туда, где платят.
7: Это звучит как отличный план ровно до того момента, пока ты не открываешь сайты с арендой минских квартир. Переезд в Минск, ну, это часто просто финансовая иллюзия.
6: Хочешь сказать, аренда все съест? Ну, допустим, квартира обойдется в рублей 800-900, но зарплата-то в Минске выше, почти на 1400 рублей. Если сравнивать, например, с Могилевской областью, там средняя всего 2626 рублей. Разница покрывает жилье.
7: Она покрывает жилье, да, но полностью обнажает скрытые издержки. Понимаешь, в регионе у человека выстроена целая социальная сеть.
6: Ну, родственники, связи, да.
7: Да. Бабушка может забрать ребенка из бесплатного сада где-то рядом с домом. Родственники там передадут продукты сдачи. А в Минске за абсолютно все придется платить по столичному прайсу, начиная от транспорта и заканчивая частными услугами.
6: Тем не менее, вот этот региональный разрыв в 1400 рублей между столицей и той же Могилевской областью, он существует. И он, кстати, очень ярко объясняет кадровый голод на периферии.
7: Конечно. За одинаковый труд, за абсолютно тот же уровень ответственности и стресса в разных концах страны платят, ну, просто несопоставимые деньги. И естественно, что районы теряют специалистов. А потом этот дефицит белорусская власть пытается как-то закрывать.
6: Раскидывая нагрузку на оставшихся?
7: Да. Или используя принудительное распределение выпускников вузов.
6: Слушай, ну если дело не только в Минске... Давай поговорим про отрасли. Ни для кого не секрет, что IT-сфера показывает начисления в районе 6190 рублей. Ну, понятно, что эта узкая группа высокооплачиваемых айтишников тянет общую статистику вверх. Но в других сферах тоже есть рост.
7: Смотря в каких.
6: Ну вот образование – почти 2369 рублей, здравоохранение – 2530. Для бюджетников это объективный плюс. Деньги же физически выплачиваются.
7: Выплачиваются, никто не спорит. Но давай зададим очень неудобный вопрос. Как именно достигается этот рост в расчетном листке?
6: Ты имеешь в виду?
7: Это ведь не результат того, что один час работы врача внезапно стал стоить дороже на рынке труда.
6: ты клонишь к переработкам.
7: Именно. Это не просто переработки. Это продажа государству большего количества своей жизни, своего здоровья. Чтобы учителю увидеть эти 2 с лишним тысячи, ему нужно брать 1,5 ставки, факультативы, кучу тетрадей на проверку, еще и классное руководство тянуть.
6: Да, медсестра буквально живет в отделении, дежурит по ночам, выходит в выходные.
7: Врач тянет на себе участок того коллеги, который недавно уволился.
6: То есть, получается, в отчете для министерства зарплата выросла, а по факту человек просто работает 60 часов в неделю вместо нормальных 40.
7: Вот именно. Это банальный физический износ организма. Сравнивать доход человека на 1,5 ставки с нормальной трудовой неделей, ну это же статистическое шулерство. И тут всплывает страшный парадокс. В стране на каждом шагу заявляют о важности демографии.
6: Да, что нужно повышать рождаемость, заботиться о здоровье нации.
7: А на практике кто это должен обеспечивать? Врачи и учителя. И они находятся в самом низу зарплатного рейтинга. Образование и медицина просто плетутся в хвосте таблицы. Системе дешевле всего обходится реальный ежедневный труд тех, кого она награждает самыми громкими лозунгами.
6: И кадровый дефицит только раскручивает эту спираль. Увольняется терапевт, его пациентов отдают другому.
7: Да, штатная проблема в кабинете главврача закрыта, фонд оплаты труда перераспределен и средняя зарплата по больнице выросла. Бинго!
6: А в реальности растет риск врачебной ошибки из-за тотального выгорания человека. Ну подожди, кадровый голод, если мыслить законами рынка, он же должен играть на руку работнику.
7: Как именно?
6: Ну, наниматель должен конкурировать за специалистов, повышать ставку.
7: Он должен, если у работника есть хоть какая-то свобода маневра. А если это молодой специалист на обязательном распределении, какая у него переговорная позиция?
6: Нулевая.
7: Вот именно. Нанимателю незачем повышать ему базовый оклад, потому что тот просто юридически привязан к рабочему месту на несколько лет.
6: Хорошо, оставим бюджетников. Даже с учетом всех этих хитростей и переработок, деньги заработаны. И когда они доходят до магазина, тут возникает вопрос инфляции. Официальная инфляция в июле 2026 года составила 4,4% к прошлому июлю. Это довольно спокойная цифра.
7: Спокойная.
6: Ну да, цены растут медленнее зарплат, разве нет?
7: Эта спокойная цифра, она описывает некую усредненную потребительскую корзину, которая существует только в методичках Белстата. А реальность-то бьет по карману иначе.
6: Ну да, тут не поспоришь. Услуги с начала года подорожали на 7,3%. А в июне картофель подскочил в цене более чем на 63%. Морковь на 54% по отношению к маю.
7: И вот тут любая статистика скажет, ну, ребята, это просто сезонная замена старого урожая на свежий. Ничего страшного.
6: Так это же правда. Каждый год молодая картошка стоит дороже.
7: Для статистики – да, это правда. А для человека, чья зарплата ниже той самой медианы – это катастрофа. Понимаешь, люди с низкими доходами тратят львиную долю своих денег именно на базовую еду.
6: И подорожание привычных продуктов бьет по ним несоизмеримо больнее.
7: Намного больнее, чем по директору завода. В интернете люди постоянно выкладывают и сравнивают свои чеки из Европы-то за 2019 и 2026 годы.
6: Ой, да. Мороженое, сгущенка, масло. По ряду позиций цены выросли чуть ли не в 2 раза.
7: Потому что чек – это реальная память семьи. И она сильнее любого вот этого пресс-релиза об инфляции в 4%. Люди видят, что привычный набор продуктов просто перестает помещаться в бюджет.
6: Приходится брать дешевые бренды, отказываться от той же нормальной рыбы. Но ведь помимо еды есть еще всякая бытовая техника, ремонт, лечение. И люди все равно это покупают. На помощь приходят кредиты, рассрочки.
7: И вот тут начинается самое, наверное, интересное. Кредиты кардинально меняют статус зарплаты. Она перестает быть твоей. Она становится, ну, не свободной.
6: Кредиты – это нормальный финансовый инструмент во всем мире. Зачем тебе копить 3 года на стиральную машину, если можно просто взять рассрочку?
7: Разница в том, что при низком базовом доходе этот инструмент превращается в ошейник. Вот сломалась машина, взял рассрочку. Заболел зуб, расчехлил кредитку. Твоя следующая зарплата уже расписана до того, как деньги вообще капнули на карту. Банк спишет свои платежи строго по расписанию.
6: и как это связано с рынком труда?
7: Напрямую. Работник с ежемесячным платежом по кредиту попадает в абсолютно тотальную зависимость от нанимателя.
6: А, он больше не может позволить себе спорить из-за графика?
7: Именно. Он проглотит угрозу, лишая ей той самой премии. Он не может уволиться и спокойно искать новую работу месяц-два, потому что банка он же ждать не будет. Зависимость от кредитов делает человека идеальным, просто очень удобным подчиненным.
6: То есть две семьи с абсолютно одинаковыми зарплатами живут в разных реальностях, если у одной есть свое жилье, а у другой аренда и висит долг за холодильник.
7: Совершенно разные уровни свободы.
6: Давай вернемся к макроэкономике. Ну, нельзя игнорировать тот факт, что реальные располагаемые доходы в начале 2026 года объективно выросли на 7,9%. Экономика все-таки адаптируется, заводы загружены, ну, в том числе российскими заказами, экспорт идет.
7: Рост-то действительно есть, но давай посмотрим на фундамент этого роста.
6: Ну, давай.
7: Наниматели повышают ставки от отчаяния из-за жесточайшего дефицита рабочих рук. А загрузка предприятий вот этими российскими заказами – это колоссальная бомба замедленного действия.
6: Ты имеешь в виду санкционные риски?
7: Не только их. Экономика попадает в жесткую зависимость от одного единственного рынка. Предприятия в стране, ну, например, тот же БМЗ с их высоколегированной сталью, они рискуют оказаться привязанными к обслуживанию российского ВПК.
6: Да, но пока заказы идут, рабочие получают хорошие деньги.
7: Сегодня получают, а завтра? Политическое решение в Москве, или там колебания российского рубля, или вообще новый пакет санкций – это может обнулить всю загрузку в один день.
6: Предприятия просто встанут.
7: Да. И цена этого огромного риска вообще никак не заложена вот в ту красивую цифру в 3104 рубля.
6: Работники несут на себе все геополитические риски, даже не подозревая об этом. А как насчет нехватки людей, ну из-за того, что огромная масса специалистов уехала после 2020 года? Сейчас этот вопрос пытаются как-то решать. В 2026 году фиксируется организованное привлечение рабочих из Узбекистана. То есть система находит выход?
7: Находит, вопрос только... Какой ценой для местных? Привлечение мигрантов используется не для того, чтобы там развивать экономику, а чтобы заткнуть дыры людьми с максимально слабой переговорной позицией.
6: Ну подожди, им же тоже надо платить зарплату?
7: Платить-то надо, но приезжий работник, он тотально зависим.
6: От документов?
7: От визы, от койки в общежитии, которую дал завод. Он стерпит любые нарушения техники безопасности, любые переработки. И местному белорусскому работнику тут же дают понять: не будешь пахать за эти деньги молча, на твое место спокойно возьмут мигранта.
6: Получается, вместо того, чтобы наниматели конкурировали за качественные кадры повышением зарплат, работников просто заставляют конкурировать за терпимость к плохим условиям.
7: Именно. Это настоящая гонка на дно.
6: Слушай, давай посмотрим на еще один пласт статистики, который Белстат, ну, очень любит корректировать. Это гендерный разрыв.
7: О, это интересная тема.
6: Да. Нескорректированный разрыв средних зарплат мужчин и женщин в Беларуси находится на уровне 27%. Это огромная цифра, но официальная скорректированная оценка Белстата всего около 5,8%. Разница колоссальная.
7: Это просто шедевр статистической магии.
6: Почему? Что значит вот эта скорректированная оценка?
7: Ну, они берут в расчет разницу в профессиях, стаже, должностях. И говорят, ну, смотрите, женщины просто чаще работают в менее оплачиваемых сферах, имеют меньше опыта, но поэтому и получают меньше.
6: Так а разве это нелогично? Ну, если человек работает воспитателем, а не инженером, у него объективно ниже доход. Зачем сравнивать теплое с мягким?
7: Потому что сами вот эти факторы, которые статистика выносит за скобки, они и есть суть проблемы. Задай вопрос, а почему у женщины меньше стаж и нет руководящей должности?
6: Декретный отпуск.
7: Конечно. Несколько лет в декрете – это потерянный опыт. Это пропущенные повышения, утрата квалификации. А когда она возвращается в офис, ну кто уходит на больничный, если ребенок простудился?
6: Ну, как правило, мама.
7: Вот именно. Женщина отказывается от командировок. Она не может остаться сверхурочно, потому что детский сад работает ровно до 18:00.
6: И руководитель быстро начинает воспринимать ее как менее удобного, что ли, сотрудника и менее перспективного.
7: Это системное вытеснение женщин в низкооплачиваемые, но такие стабильные бюджетные сферы.
6: Но при этом домашний труд вообще никак не учитывается экономикой.
7: Вот неоплачиваемая вторая смена.
6: готовка, уборка, уроки с детьми, забота о тех же пожилых родственников – это полностью выпадает из статистики ВВП.
7: Но давай смотреть правде в глаза. Мужчина-партнер, он не смог бы работать полный день на своей высокооплачиваемой должности и спокойно строить карьеру, если бы весь его быт не был полностью закрыт бесплатным трудом женщины.
6: То есть, когда государство складывает все доходы и выдает среднюю цифру, оно просто стирает личную финансовую уязвимость женщин.
7: Да.
6: Решение уйти от абьюзивного мужа принимается же не на базе средней зарплаты по стране, а на базе конкретного дохода женщины, который, часто оказывается ничтожно мал.
7: Абсолютно верно. И когда официальная средняя зарплата превращается в такой главный национальный ориентир успеха, издержки всегда несут обычные люди. Система блестяще избегает разговоров о региональной пропасти, о разрыве между начальниками и подчиненными, о том же скрытом женском труде.
6: И знаешь, что в этом самое опасное?
7: Что?
6: Когда человек изо дня в день видит в новостях информацию про средние 3000 рублей, а в своем расчетном листке, видит 1500, эта проблема начинает казаться его личной неудачей. Будто он сам виноват. Недостаточно старался или вообще не ту профессию выбрал.
7: И это важнейший момент для осмысления. Слушай, если статистика постоянно транслирует вот этот образ богатства, которого в реальности у большинства просто нет, эта цифра превращается в инструмент жесткого психологического давления.
6: Да.
7: Инструмент, который заставляет человека искать причины бедности исключительно в самом себе.
6: И никто не задает вопросы системе, которая выстроила такое распределение доходов. Все занимаются самобичеванием.
7: Именно. Стоит задуматься, как вот эти начисленные абстрактные тысячи изо дня в день формируют чувство собственной ценности и заставляют мириться с тем, с чем мириться категорически нельзя.
6: В общем, официальная средняя зарплата не выдумана, но она создает ложное представление о доходах большинства белорусов. Пока в новостях говорят о 3000, половина работников находится ниже медианной зарплаты, а после налогов, аренды, кредитов и обязательных расходов денег остается еще меньше. Красивый показатель выгоден чиновникам, государственным СМИ и руководителям предприятий. Он позволяет отчитаться о росте благосостояния, не объясняя разницу между Минском и регионами, начальниками и рядовыми сотрудниками. Издержки несут работники, которым предлагают считать успехом премии за переработки и начисления, существующие только до прихода денег на карту. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Короневич о том, как работает портал «Е-послуга».
9: Е-послуга – это единый портал электронных услуг, это витрина госуслуг в нашей стране. Там расположено сегодня, еще раз повторюсь, порядка 900 услуг, а именно 895 на сегодня, в самых разных сферах. Это и недвижимость, и здравоохранение, и образование, и налогообложение, и земельно-имущественные отношения и так далее. Смысл портала заключается в том, что там можно авторизоваться в личном кабинете, выбрать нужную услугу и получить ее онлайн, без того, чтобы обращаться лично в какие-то госорганы. Очень охотно пользуются порталом не только граждане, но и бизнес, и госорганы сами по себе. И инициатива появления новых услуг тоже исходит от всех категорий потребителей. Например, Следственный комитет в силу рода своей деятельности должен постоянно в огромных количествах запрашивать справки у Минздрава о состоянии граждан на учете в разных диспансерах. Так, конечно, удобно и просто сделать это через портал. Или, например, бизнес обратился с тем, чтобы через портал реализовать услугу по дезинфекции транспортных средств. То есть я, как автоперевозчик, могу заранее заказать, сколько мне нужно талончиков на эту дезинфекцию, обязательную, без которой через границу автомобиль не пропустят, и потом на границе, уже не теряя времени, осуществить ту самую электронную услугу.
1: Важный сигнал.
10: Куда делось все отечественное? Беларусь возглавила топ стран по закупкам джема, желе и мармелада из России. Еще недавно количество собственной продукции, выпускаемой в Беларуси с населением менее 10 миллионов, вызывало настоящее уважение у иностранцев. Сейчас белорусские бабушки, садоводы, фермеры и аграрии недоумевают. Как так получилось, что страна возглавила рейтинг поставок товаров из России? Столько фруктовых садов, такое разнообразие ягод, а Беларусь на первом месте по закупкам джема, мармелада и желе в РФ, делится мнением экономист Игорь Боровик.
11: Или у нас проблемы с выполнением госзаказа по выращиванию и хранению фруктов и овощей? Или промышленность так перегружена заказами для российской военки, что на производство профильной продукции нет ни времени, ни мощности? Итак, что мы имеем? Только за 7 месяцев этого года Беларусь закупила в России джема, желе и мармелада более чем на 9 миллионов долларов. Как ранее, по закупкам другой продукции, здесь страна снова обогнала Казахстан, который традиционно лидировал по всевозможным направлениям импорта из РФ. Мы лидируем в закупках российской тушенки, мороженого более чем на 8 миллионов долларов, корма для животных на 64 миллиона долларов и даже чипсов на 33 миллиона долларов. Справедливый вопрос, чем занимаются наши предприятия и куда продается белорусская продукция, если продавать особо некуда. Но Россия почему-то не лидирует ни в одном списке закупок белорусского продовольствия и других товаров, ну, кроме как для нужд армии.
10: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь возглавила рейтинг закупок российских консервированных огурцов, чая и чипсов. В первом полугодии страна заняла лидирующую позицию по экспорту пива из России, а также поставила российской молочке на 40 миллионов долларов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Основные позиции, обеспечившие такую динамику – мороженое – плюс 49%, кисломолочные продукты – плюс 42%, молочная сыворотка – плюс 36%. Вот еще топ-5 помощи стране-соседке, отмечает экономист.
11: Кроме всего вышеперечисленного, Беларусь лидирует по закупкам в России шоколадных кондитерских изделий. И это в то время, когда белорусские предприятия готовы на голове стоять в попытках разнообразить ассортимент и удержать покупателя. За первое полугодие на закупку сладостей потратили более 72 миллионов долларов. Еще за 6 месяцев текущего года Беларусь закупила более чем на 9 миллионов долларов хлопьев из зерновых и на 5 миллионов сухарей и гренок. Попали мы и на первое место по импорту российских моллюсков, на которых потратили более 2 миллионов долларов за первые 5 месяцев 2026 года. За 2 последних года Беларусь закупает у России продукции в разы больше, чем Казахстан, Китай, Кыргызстан и Израиль.
10: С чем связан такой всплеск закупок различных видов продукции, непонятно. Чиновники утверждают, что в стране все стабильно, хорошо. Но, по моему мнению, либо Беларусь топит себя, чтобы помочь партнеру, либо, так сказать, бабушкины запасы продовольствия прохудились, резюмирует Боровик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Михаил Русый о развитии туризма в Припятском Полесье.
12: Туризм. Драйверов роста. Вот на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания глава государства перед правительством поставил жесткую задачу, что в ВВП доля туризма должна вырасти вдвое. И это реально. Море денег у нас просто лежит под ногами. И вот первый вопрос всегда задаю. Рыба есть. Так, где сегодня можно, даже не каждый день, а хотя бы тур выходного дня. Ну хорошо, вот, допустим, пошел водный турист, болотный. Это все надо использовать. У нас здесь и в Беларуси в целом, и на Полесье. Это вот такой клондайк. Поэтому мы разрабатываем такую большую программу. Уже мы дважды в Совете Республики рассмотрели, например, Столинского района и, например, Рассонского района. Именно вот эти подходы к туризму в связи с тем, что и создан новый департамент, который по туризму, который выведен из состава Министерства спорта.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
14: Угу.
13: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
14: Но подожди.
13: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
14: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеривать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
13: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
14: Какая еще ловушка?
13: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
15: Но это деньги на старт.
13: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
15: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
13: Роскошь сидеть без копейки.
15: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
13: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
15: Да почему съедает-то?
13: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
15: Ну не сгущай краски.
13: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
15: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
13: Ага, базовое.
15: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика — это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
13: Слушай, бесплатное ЭКО — это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента...
15: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
13: Знаю.
15: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
13: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
15: Зато самые важные доли.
13: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
15: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
13: Нет, но...
15: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
13: Угу.
15: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
13: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
15: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
13: Ой, давай без этого.
15: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
13: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
16: Бюджет не резиновый.
13: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне $1400-$1500. Средняя зарплата 800.
16: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
13: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
15: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
13: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах. Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
14: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
13: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
14: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
13: И что с того?
14: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
13: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
14: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
13: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
14: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
13: Да ну?
14: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
13: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
14: Ну, это...
13: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
14: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
13: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
14: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
13: Угу, работает.
14: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
13: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
17: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
13: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
14: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
13: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
14: До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко наградил лучших комбайнеров агрокомбината Ждановичи новыми автомобилями.
19: В общем, мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Алексею говорю, слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего ему не подарим. Так я вот решил, это вам подарок такой небольшой за то, что вы делаете. Это Павел. Это, чтобы понимали, можешь домой ехать, но не сегодня, сегодня тебе нельзя, хранить нельзя. Это конфеты без консервантов. Ну, то, что я главам государств дарю. Вы это заслужили. Виталий, это твое. И цепи тебе. Это тоже.
20: Так.
19: Гриша, но как приехал руководитель издалека, мы подарим ему часы.
20: Обязательно.
19: Пусть носит президентские
20: только
19: часы.
20: Только на правой руке, как Александр Борисович.
19: Спасибо тебе за ребят. Паша, я правильно сделал, что руководителя твоего позвал? Сегодня о нем весь мир будет говорить. Я про вас уже не говорю, а про него тоже. Он это заслужил. А то все губернатор да губернатор. При первой информации жилье у них есть. Жены вроде неплохие у вас. Я проверил по своим каналам. Хорошие, поддерживают вас, ценят вас. Детки. Двое у тебя, да? Трое. И у тебя трое. Слушай, молодцы, многодетные. Вот твоя план. Догнать должен Павла и своего помощника. Так что смотрите, что за здоровьем смотрите. Главное, будете здоровы, будет результат. Спасибо большое. Огромное.
1: Важный сигнал.
21: Трагедия в Грузии. Белорусы погибли в страшной аварии на популярном грузинском курорте.
22: В микроавтобусе находились 19 граждан Беларуси. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли, 15 получили травмы, среди пострадавших 6 несовершеннолетних.
21: О страшной аварии, которая произошла вечером 12 августа в грузинском регионе Гурия, сообщил МИД Белоруссии. По данным ведомства, микроавтобус с белорусскими туристами ехал из горного курорта в сторону Азургети. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала в ущелье.
22: Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. 2 человека находятся в реанимации, однако по информации врачей, угрозы их жизни сейчас нет. Наш консул выехала на место трагедии.
21: Напомним, что это уже вторая смертельная авария с белорусскими туристами в Грузии меньше, чем за месяц. 25 июля в Батуми микроавтобус, который вез туристов из аэропорта в гостиницы, столкнулся с легковым автомобилем. Тогда погибли 2 белорусов, еще 12 получили травмы.
23: Жена вылазила через люк, а ее подруга от удара погибла на месте. Мы только в этот день прилетели на отдых, и такой кошмар, как в фильме «Пункт назначения».
21: То То есть всего за несколько недель две поездки белорусских туристов по Грузии закончились 6 погибшими и десятками пострадавших. В обоих случаях люди ехали не за рулем собственных машин, а были пассажирами туристических микроавтобусов и полностью зависели от того, насколько безопасно водитель и перевозчик организовали дорогу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко наградил лучших комбайнеров агрокомбината «Ждановичи» новыми автомобилями.
3: В общем, мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Алексею говорю, слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего ему не подарим. Так я вот решил, это вам подарок такой небольшой за то, что вы делаете. Это Павел. Это чтобы... понимали. Можешь домой ехать. Ну, не сегодня. Сегодня тебе нельзя. Спасибо. Хранить нельзя. Это конфеты без консерванта. Ну, то, что я главным государством дарю. Вы это заслужили. Конфет, твое. И цветы тебе. Это тоже.
4: Так.
3: Гриша, ну, как приехал руководитель издалека, мы подарим ему часы.
4: Обязательно.
3: Пусть носит президентские
4: только часы. На правой руке, как Александр Борисович.
3: Спасибо тебе за ребят. Паша, я правильно сделал, что руководителя твоего позвал? Сегодня о нем весь мир будет говорить. Я про вас уже не говорю, а про него тоже. Он это заслужил. А то все губернатор да губернатор. При первой информации жилье у них есть. Жены вроде неплохие у вас. Я проверил по своим каналам. Хорошие, поддерживают вас, ценят вас. Детки. Двое у тебя, да? Трое. И у тебя трое. Слушай, молодцы, многодетные. Вот твоя план. Ты догнал должен Павла и своего помощника. Так что... смотрите, что за здоровьем смотрите. Главное, будете здоровы, будет результат. Спасибо большое. Огромное спасибо.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
1: 2.
5: До.
1: 3.
5: Тин.
1: 4.
5: Чар.
1: 5.
5: Пач.
1: 6.
5: Че.
1: 7.
5: Сат.
1: 8.
5: Ат.
1: 9.
5: Но.
1: 10.
5: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
21: Санкции душат Беларусь по полной. Латвия готовит новый запрет на импорт белорусских товаров.
24: В санкционный список включены шоколад, карамель, печенье и другие кондитерские изделия, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки. Ограничения будут распространяться и на товары, которые ввозятся через третьи страны.
21: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животное, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые ввели за поддержку российской СВО на Украине, идут стране только на пользу.
2: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограммов ПК в этом, в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
19: Видишь, санкции на пользу пошли.
2: Да.
19: Как я говорю, что вы плачетесь?
21: Правда, эксперты напоминают, что всего за год до этого Лукашенко говорил совсем иначе.
19: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
21: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
6: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее,

0: не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
1: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
3: Громкий скандал в одной из квартир Минска услышала соседка. Женщина вышла на лестничную площадку и начала снимать происходящее на телефон. Увидев, как одна из женщин напала и душит свою соседку, с которой они живут в одной квартире, но в разных комнатах. Очевидица вызвала милицию, нападавшую задержали. Установлено, что участницы конфликта снимали жилье вместе, но из-за постоянных ссор нападавшая решила съехать. В день переезда потерпевшая стала мешать выносить вещи, обвиняя соседку в краже. На этом фоне и произошел конфликт. Правоохранители выяснили, что потерпевшая длительное время подвергалась агрессивному поведению со стороны нападавшей, но не обращалась за помощью. Возбуждено уголовное дело. Бывшего генерального директора одного из крупнейших агропромышленных предприятий страны ОАО «Беловежский» будут судить за взятки в особо крупном размере. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался и взяткодатель. По версии обвинения, с августа 2024 года по июль 2025 фигурант, который в то время руководил «Беловежским», принял от представителей 5 коммерческих организаций 365 тысяч 30 токенов, что эквивалентно 365 тысячам 30 долларам. Цифровые активы через посредника перечислили на криптокошелек обвиняемого. Незаконное вознаграждение гендиректор получил за организацию бесперебойной поставки фирмам мясной продукции в нужных объемах, а также за покупку у них пшеницы. Обвиняемые вину признали. Экс-гендиректор, как сообщается, принял меры по уплате дохода, полученного преступным путем. Его будут судить за получение взятки. Санкции статьи предусматривают от 5 до 15 лет лишения свободы. Представителю коммерческих организаций грозит от 5 до 10 лет колонии. Оба фигуранта ожидают суда в следственном изоляторе. Житель Витебска решил отомстить бывшему работодателю и попал под уголовку. Мужчина гулял по улице и заметил на обочине фуру, которая принадлежала фирме, где он ранее работал. Витеблянин вспомнил, что в этой транспортной компании ему не доплачивали. Он разбил камнем окно и пробрался в кабину, чтобы похитить что-нибудь и тем самым возместить недополученный доход. В тягаче мужчина ничего ценного не нашел. Тогда он решил хотя бы прокатиться на транспортном средстве. Так как ключей в кабине не было, мужчина попытался завести двигатель, соединив провода под рулем. Однако и тут его ждала неудача. Почувствовав запах гари, он быстро покинул кабину и ушел домой. Отойдя от машины на пару сотен метров, он увидел, что она горит открытым пламенем, сообщили в МВД. На следующий же день подозреваемого задержали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: На базе Объединенного учебного центра в Борисове прошли сборы Центра патриотического воспитания.

0: молодежи «Вектор», где школьники две недели жили по расписанию гвардейцев.
1: Да, я попал 4 года назад. Первый год был у меня тяжелый. Потом я в это втянулся и очень сдружился с коллективом. Это, как по мне, очень прекрасное место, очень насыщенная программа. Нам показывают и тренажеры, и спортивные игры, и показывают в целом уклад воинской службы.
2: Была цель поступить в кадетское училище. Я эту цель осуществил, и я подумал, что там, в кадетском училище, будет все как в армии. Возможно, чуть мягче, но я поэтому решил сюда поехать.
3: Я хожу уже 3 года, и мне все нравится. Ребята все позитивные, со всеми можно поговорить, все могут помочь. К старшему по званию подошел, он тебе без проблем помог. Военная служба – это, с одной стороны, тяжело, нагрузки физически, да даже морально иногда давит. Но мне все нравится, собираюсь пойти в мед, возможно, пойду в часть работать.
4: Важный сигнал.
5: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
6: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
5: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
7: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
5: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум 20 складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
8: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
9: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь не потушишь.
10: Отсюда жар чувствуется.
11: Все, логистика здесь померла.
5: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых 2 атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дойдут. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о том, что пример Фиделя Кастро очень символичен и понятен.
12: И, конечно же, пример очень известного человека Фиделя Кастро, которому исполнится в ближайшее время 100 лет, для нас он очень символичен и понятен. Это командант, гигант мысли, это человек воли, который стоял у истоков суверенитета и независимости Кубы. Они противостояли могущественной стране. Но в основу своей деятельности этот человек положил такие принципы, как справедливость. Конечно же, это социальная справедливость. и ни в коем случае не поступление такими ценностями, как независимость страны. Человек, который мог жить во дворце, но он понимал, что прежде всего людям своей страны надо дать такие доступные, прежде всего, доступные элементы их жизни, как медицина и образование. И, конечно же, нам, белорусам, понятно, что такое жить на своей земле, творить свою судьбу, популяризировать свою культуру, устанавливать добрососедские отношения с теми, которые дружественно относятся к государству.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
14: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
13: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
14: Да, на бумаге звучит как победа, но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
13: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
14: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
13: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
14: ага.
13: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
14: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
13: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
14: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
13: И дорога пустая.
14: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
13: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
14: Абсолютно.
13: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
14: О, да, формальдегид.
13: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
14: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
13: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
14: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
13: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
14: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
13: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
14: Да, это часто вообще не заводы.
13: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
14: Это такой летний токсичный коктейль.
13: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
14: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
13: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
14: Жлобин – металлургия.
13: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
14: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
13: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
14: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
13: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
14: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
13: Когда ветер уже давно сменился.
14: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
13: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 2025 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
14: Ну да, на бумаге.
13: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
14: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» – это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
13: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
14: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
13: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
14: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
13: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
14: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
13: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
14: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
13: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
14: Звучит как прорыв.
13: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
14: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
13: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
14: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
13: В каком смысле?
14: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерирует промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
13: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
14: И как она учитывает новые реалии?
13: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
14: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
13: Лесов вроде бы не становится меньше.
14: На бумаге – да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
13: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
14: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
13: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
14: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
13: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
14: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
13: И закладывать это в издержки.
14: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
13: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
16: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
15: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
17: К вопросу о выборах. Фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
15: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
18: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
15: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
19: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
20: Пир.
19: Вторник.
20: Мангаль.
19: Среда.
20: Будх.
19: Четверг.
20: Джумерат.
19: Пятница.
20: Джума.
19: Суббота.
20: Хафта.
19: Воскресенье.
20: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
1: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособие на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
22: Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
21: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40% или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
22: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
21: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белоруски решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий, которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
23: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь. На минуточку это 3104 рубля и 1 копейка. Так вот, какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь! А то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
21: Женщины ответили гомельчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
24: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова совсем. Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливая не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на 3-й день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
2: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в два раза урезали от того, что было. И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50% процентов. То есть у моего ребенка в два раза меньше прав было даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
3: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее и так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
21: А вот прислушаются ли чиновники голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
21: Роды – лучшая таблетка от всех болезней. Менчанку на плановом приеме у гинеколога запугали кучей болезней, если та не решится родить в ближайший год. Обратилась с мигренью, а вместо лечения получила выволочку от гинеколога. Необычная, но, как оказалось, не единичная неприятная история произошла с жительницей столицы Ксенией. По словам девушки, терапевт, выслушав ее жалобы, выписал ей не рецепты и направления на анализы, а в срочном порядке отправил на осмотр в женскую консультацию.
6: Я только что пришла от гинеколога. И эти девочки. Вначале я пришла к терапевту с конкретным запросом. Мне нужно было сдать анализы для лечения акне, и меня беспокоит мигрени очень сильно и очень давно. Но терапевт сказала, что мигрени и бессонница подождут, и отправила меня к гинекологу. Итоги. Вот сегодня я сходила на прием. Я просто сейчас процитирую то, что там было, а выводы делайте уже сами. Первое, что мне спрашивают, естественно, сколько мне лет, были ли у меня беременности, роды и так далее. Нет, не было. А почему? Ну, потому что не хочу, потому что мне нужно самой встать на ноги, купить квартиру и так далее. Ксения, а почему вы не пускаете Бога в свою жизнь и тело? А вы в курсе, какие заболевания у вас сейчас появятся, если вы не забеременеете в этом году? Вы знаете, что ваш осознанный отказ рожать сейчас приведет к вас к бесплодию в дальнейшем? Ксения, не страдайте и идите прямо сейчас из моего кабинета, делайте ребеночка. Я клянусь, я не преувеличиваю, я преуменьшаю сейчас, чтобы минимум трое было. И тогда только вы будете счастливы. Вся ваша вот эта бессонница, мигрень, все это вам надо родить. Так мы поднимаем демографию. Угрозами, запугиванием, психологическим давлением и насилием. Пас.
21: Ксения также рассказала, что гинеколог поставила ей задачу, цитата, «чтобы через год вы стояли у меня в кабинете с маленьким ребенком на руках и букетом цветов в благодарность, что я вам жизнь спасла». Кроме того, врач зачем-то записала ее адрес, включая номер квартиры. В комментариях под постом минчанки женщины писали, что вот из-за такого репродуктивного насилия они боятся ходить на осмотры, а также активно делились своим опытом принуждения к беременности и постановки ложных диагнозов. Вита сравнила отечественную и западную медицину.
7: «Надо им больше рожениц для войны. Реклама войны? Вы все совсем, ох, ели». Только женщина решает, рожать ей или нет. Я жила в Беларуси и некоторое время в России. Так мне на любую болячку намекали, что пора, блядь, размножаться. Еще в нулевые. Слабость и усталость? Танзилит? А почему у вас нет детей? После переезда в Америку ни разу мне не задали этот дурацкий вопрос. Уж не говоря о том, что российский визит к гинекологу – это травматический опыт сам по себе.
21: а Ванда из Витебска поделилась своим опытом общения с женским доктором.
5: «Девочки, ну о чем вы? Рожалка же простаивает зря. Это недопустимо. Природа нам, понимаешь ли, выдала ценный такой инструмент. Но мы почему-то решили, что нам и решать, когда им пользоваться. Это не так. Каждая матка – общественное достояние. Женщина равна функция. А какой вывод мы еще должны сделать? Было и у меня. Пришла по работе на медосмотр и началось. У вас там все высохнет и скукожится. Болячки ваши все от того, что не рожаете. Чем только занимаетесь, книжек умных начитаются и тянут с детьми. Потом ходят несчастные и никому не нужные. Деньги? Да вы родите, и они появятся. Деньги наживное».
21: 32-летняя Анна из Минска рассказала, что ее визит к гинекологу закончился судебным разбирательством. После удаления злокачественной опухоли девушка ежегодно проходит медосмотр. В один такой визит в госполиклинику, узнав, что девушка еще не рожала, гинеколог без анализов внесла в ее карту диагнозы – ВИЧ, герпес, сифилис и другие. Она обратила жалобу в прокуратуру, где ей еще и пришлось доказывать, что ничем подобным она не болеет. Сейчас жительница столицы готовит еще и иск на возмещение расходов на все обследования. И в завершение мнение от гинеколога Ирины.
8: «Я гинеколог, и мне физически плохо от услышанного и прочитанного. Гинеколог – это врач, который помогает женщине прожить здорово и счастливо свою жизнь при любом выборе. Милые девушки, кто пережил подобную бестактность, купите себе вина или кофе, чай с чем-нибудь вкусненьким и забудьте этот ужас, как страшный сон».
21: Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
10: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было и таких, как вы, по 200. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, для... где вы будете верховодить, создай. Он говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
11: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
10: Ну, у нас четверо
11: уже. В прошлом году было.
10: И
11: в этом,
10: сейчас?
11: Да, и в этом году сегодня. Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное. Порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
10: Павел,
11: вот мы будем их подтягивать.
10: Надо повторить. Сюда. Вот то, что ты сделал, вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может, и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане, но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Скандальные метры. За что критикуют государственный ремонт в квартирах для очередников? На чьей стороне правда? В соцсетях разгорели жаркие споры, казалось бы, на ровном месте. Обязательный госремонт в квартирах для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прежде чем разбираться, предлагаю знакомиться с тем, на что жалуются очередники.
12: Отделка от застройщика для нуждающихся – это паразитирование подрядчиков и производителей материалов на наших налогах. Такие ремонты поддерживают падающие штаны многих предприятий. Унитаз «Керамин» в каждый дом, плиту «Гефест», плитку «Березовскую», гомельские обои и так далее. И нет, я не против наших производителей. Но просто людям пихают все самые дешевые и устаревшие модели, наверное, чтобы не пылились на складах.
13: Мы делаем ремонт в новостройке, и это трындец. Я в шоке, и меня уже тошнит. Строились мы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и в стоимость был заложен ремонт. Стоимость ремонта – $7000. В доме практически нет розеток. Двери установлены без наличников. Окна нам пришлось доставать и ставить новые, так как эти были установлены без откосов даже. Криво, сквозняк гулял. Дождь через щели заливало, а зимой на стекле изнутри лед намерзал. А обои? Вы бы видели обои от застройщика. Это ж страшный сон.
21: К слову, полностью отказаться от государственного ремонта нельзя. Можно исключить лишь некоторые позиции. Однако сэкономленные деньги никто не вернет. Сумма в $7000 должна быть уплачена полностью. В комментариях под жалобами очередников один из пользователей, казалось бы, справедливо заметил, цитирую: «Так вы квартиру получили как нуждающиеся, значит, вам негде жить, тесно в текущей жилплощади или нет средств, чтобы купить самим». То есть этого базового минимума должно хватить. А если есть деньги на ремонт, то какие вы тогда нуждающиеся? Экономист Денис Ларионов отмечает, что нуждаться в улучшении жилищных условий еще не значит быть нищим.
14: Это очень популярное заблуждение. И, на мой взгляд, так считают лишь те, для кого квартирный вопрос не является проблемой. Больше половины белорусов годами ютятся по общежитиям, скромным однушкам, потому что не могут позволить себе собственное жилье даже в кредит. Годами стоят в очереди на получение этих квартир с господдержкой. К слову, многие так и не дожидаются. Естественно, что промучившись столько, люди хотят к себе человеческого отношения. Хотят наконец-то начать жить нормально, понимаете? Ошибочно думать, что квартира с ремонтом от застройщика – это джекпот. Дело в том, что в 90% случаев такой ремонт делается для галочки и на отвали. Определенный перечень материалов, которые должны использоваться, очень часто втихую заменяют на более простые и дешевые. И тут дело не в обоях, а в кривых, бугристых стенах и потолках, в поломанных и склеенных или замазанных герметиком плитке, панелях, дверях и так далее. Понимаете? Куча косяков, которые и так сойдет. Радуйтесь. Все эти жалобы – это не про зажрались. Это про желание чувствовать себя человеком, а не животным, которое должно лизать руки хозяину заброшенную старую кость.
21: Отмечу, Министерство строительства и архитектуры отреагировало на жалобы людей, заявив, что отделка в этих квартирах происходила по старым нормативам. Ведомство также подчеркнуло, что с 1 июля начали действовать обновленные инструкции, а значит, качество ремонта станет лучше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Михаил Русый о развитии туризма в Припятском Полесье.
17: Туризм. Драйверов роста. Вот на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания глава государства перед правительством поставил жесткую задачу, что в ВВП доля туризма должна вырасти вдвое. И это реально. Море денег у нас просто лежит под ногами. И вот первый вопрос всегда задаю. Рыба есть. Так. Где сегодня можно, даже не каждый день, а хотя бы тур выходного дня. Ну хорошо, вот, допустим, пошел водный турист, болотный. Это все надо использовать. У нас здесь и в Белоруссии в целом, и на Полесье. Это вот такой клондайк. Поэтому мы разрабатываем такую большую программу. Уже мы дважды в Совете Республики рассмотрели, например, Столинского района и, например, Рассонского района. Именно вот эти подходы к туризму в связи с тем, что и создан новый департамент, который по туризму, который выведен из состава Министерства спорта.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
15: Где-то летит. Вон, Жек. Ага. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они вниз, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
4: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чешминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
18: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
4: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
19: Стреляют. Ой, еще шестой.
20: Там у нас дом!
25: Тихо, уйди домой.
20: Там у нас дом.
19: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
25: Да.
4: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно, за две недели атак потерял треть складских мощностей, пишет у аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсацию предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Харади Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Куда делось все отечественное? Беларусь возглавила топ стран по закупкам джема, желе и мармелада из России. Еще недавно количество собственной продукции, выпускаемой в Беларуси с населением менее 10 миллионов, вызывало настоящее уважение у иностранцев. Сейчас белорусские бабушки, садоводы, фермеры и аграрии недоумевают. Как так получилось, что страна возглавила рейтинг поставок товаров из России? Столько фруктовых садов, такое разнообразие ягод, а Беларусь на первом месте по закупкам джема, мармелада и желе в РФ. Делится мнением экономист Игорь Боровик.
4: Или у нас проблемы с выполнением госзаказа по выращиванию и хранению фруктов и овощей. Или промышленность так перегружена заказами для российской военки, что на производство профильной продукции нет ни времени, ни мощности. Итак, что мы имеем? Только за 7 месяцев этого года Беларусь закупила в России джема, желе и мармелада более чем на 9 миллионов долларов. Как ранее, по закупкам другой продукции, здесь страна снова обогнала Казахстан, который традиционно лидировал по всевозможным направлениям импорта из РФ. Мы лидируем в закупках российской тушенки, мороженого более чем на 8 миллионов долларов, корма для животных на 64 миллиона долларов и даже чипсов на 33 миллиона долларов. Справедливый вопрос, чем занимаются наши предприятия и куда продается белорусская продукция, если продавать особо некуда. Но Россия почему-то не лидирует ни в одном списке закупок белорусского продовольствия и других товаров, ну, кроме как для нужд армии.
3: Напомню, по итогам прошлого года Беларусь возглавила рейтинг закупок российских консервированных огурцов, чая и чипсов. В первом полугодии страна заняла лидирующую позицию по экспорту пива из России, а также поставила российской молочки на 40 миллионов долларов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Основные позиции, обеспечившие такую динамику – мороженое плюс 49%, кисломолочные продукты плюс 42%, молочная сыворотка плюс 36%. Вот еще топ-5 помощи стране-соседке, отмечает экономист.
4: Кроме всего вышеперечисленного, Беларусь лидирует по закупкам в России шоколадных кондитерских изделий. И это в то время, когда белорусские предприятия готовы на голове стоять в попытках разнообразить ассортимент и удержать покупателя. За первое полугодие на закупку сладостей потратили более 72 миллионов долларов. Еще за 6 месяцев текущего года Беларусь закупила более чем на 9 миллионов долларов хлопьев из зерновых и на 5 миллионов сухарей и гренок. Попали мы и на первое место по импорту российских моллюсков, на которых потратили более 2 миллионов долларов за первые 5 месяцев 2026 года. За 2 последних года Беларусь закупает у России продукции в разы больше, чем Казахстан, Китай, Кыргызстан и Израиль.
3: чем связан такой всплеск закупок различных видов продукции, непонятно. Чиновники утверждают, что в стране все стабильно, хорошо. Но, по моему мнению, либо Беларусь топит себя, чтобы помочь партнеру, либо, так сказать, бабушкины запасы продовольствия прохудились, резюмирует Боровик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Калечполки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
6: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
5: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
6: Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должность без по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
5: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось.

0: представляет.
1: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Выиграли. Проблема в том, что не можем пройти в ОВК, потому что нет направления и характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
0: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим в ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
2: Я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
0: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года это не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. Не такого будущего хотел муж, идя воевать, говорит жена ветерана.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Теперь мы идем к вам. В сеть слили секретный документ. Беларусь готовит площадки под расширение складов маркетплейса Wildberries.
5: С учетом заинтересованности российской стороны в использовании или строительстве на территории Республики Беларусь складских логистических центров, просим подготовить под них площадки.
4: Из документа следует, что Беларуси поручили определить подходящие территории и объекты, которые российские компании смогут использовать под новые склады и логистические центры. Одним из наиболее вероятных претендентов выглядит Wildberries, считает экономист Игорь Боровик.
6: В начале августа появились сообщения, что Wildberries ускорил строительство собственного логистического центра в Беларуси. Теперь новый документ показывает, что расширение российской складской инфраструктуры может быть гораздо масштабнее и не ограничиваться одним объектом. На фоне того, как Украина систематически уничтожает склады маркетплейса на территории России, такое решение выглядит логичным. Но появляется закономерный вопрос. Почему авторы этой идеи уверены, что на территории Беларуси российские склады будут в безопасности?
4: Напомню, с 18 июля беспилотники регулярно атакуют логистические склады Wildberries в России. К середине августа под удары попали уже как минимум 2 десятка складов компании. Несколько крупнейших комплексов серьезно повреждены или уничтожены полностью. Только под Самарой после атаки дотла выгорел склад площадью около 160 тысяч квадратных метров вместе со всем находившимся там товаром.
7: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
8: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь не потушишь.
9: Ой.
10: Отсюда жар чувствуется.
11: Все, логистика здесь померла.
4: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых 2 атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, говорят эксперты. Компенсации им, если и будут, то лишь частичные, а до части продавцов вообще не дают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Глава государства Александр Лукашенко посетил агрокомбинат «Ждановичи».
13: Ну, где наши удивительные люди? Работают они?
14: Да.
13: Ну, так что, гвардеец, привет. Приятно с вами встретиться, ребята. Как у тебя дела?
14: Все хорошо.
13: Спасибо, ребята.

0: ребята, я думаю, вот губернатора посмотрю, как он убирает, и как у вас там в Кухчицах уборка идет на юге, полечу туда. Ну, думаю, заеду отсюда и начну от вас. Вы этого заслужили. Спасибо вам огромное. Сколько ты на сегодняшний день молотил?
1: 5,68.
0: Ну, 5 тысяч, да? Что надо доработать здесь?
1: Лично для меня ничего.
0: Ничего не надо?
1: Да, хороший комбайн. Условия в кабине тоже нормальные.
0: Ну, сегодня и без условий погода как раз самая лучшая для уборки. Я говорю, и ветерок, и солнце, и прохладно. Главное, что не жарко.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Снова неизвестная болячка. В Тюменской области начали массово уничтожать свиней. Совсем недавно, сразу в нескольких регионах, это было с коровами. Тюменским фермерам сейчас не позавидуешь. Мало того, что хозяйство терпит колоссальные убытки из-за бензинового кризиса, так еще пришла новая беда. Начали изымать и уничтожать поголовье свиней. Власти объясняют меры вспышкой особо опасного заболевания. Однако в региональном управлении ветеринарии отказались его называть, заявив, что эта информация имеет ограниченное распространение. Ситуация очень напоминает забой скота в Новосибирской области, говорит фермер Дмитрий Малышев.
4: Да, потому что привыкли уже так, и у них рефлекс, инстинкт уже так работает, максимально всю информацию скрыть, иначе, а вдруг что-то будет, это мы видели вот на примере коров в Новосибирской области в марте этого года, да, если просто вот ждать, что чиновники как-то одумаются, не одумаются, нет, не одумаются, они хотят все максимально скрыть, и чем больше мы молчим, тем, соответственно, более наглыми они становятся.
3: Местные жители считают, что речь идет об африканской чуме свиней. Для человека она не опасна, однако эффективной вакцины и лечения для животных нет, поэтому при вспышке уничтожают все поголовье в зоне риска. Но почему фермерам об этом не сказали честно – большой вопрос. Поэтому единственный способ как-то решить проблему – это придать дело огласке, считает юрист Ольга Федорова.
5: Огласка здесь на самом деле часто очень сильно работает. И я призываю фермеров, которые сейчас вот страдают от этого, пусть снимают видео. Каждый приход этих псевдоветеринаров, вот этих, которые хотят у вас что-то уничтожать, обязательно снимайте. Это не их частная собственность, это не их там постели, не их дом. У себя дома вы имеете право снимать любого человека, который к вам вторгается. Неважно, есть у него ксива там какая-то или нет, снимайте все документы, которые они вам предоставляют. Чем больше мы говорим об этом, даем огласку, тем больше шансов, что вот этот весь беспредел остановится.
3: Самая сложная ситуация в Галышмановском округе Тюменской области, где установили санитарные посты. Там люди в белых комбинезонах и масках обеззараживают автомобили, а полицейские контролируют соблюдение запрета на вывоз свиного мяса. Власти других регионов пытаются подстраховываться и призывают фермеров на всякий случай вырезать поголовье пока еще здорового скота. Такое происходит, например, в Новосибирской области, рассказывает местный обозреватель Вадим Ситников.
6: В Купинском районе Новосибирской области глава района предложил фермерам самостоятельно осуществить забой свиней. Ну вот, африканская чума идет, и скоро это все принудительно будет сделано. И мало того, через прокуратуру, через суд они взыщут все расходы на это уничтожение непосредственно собственников, то есть вот с этих бедных фермеров. Они чаще всего реально бедные, там еле-еле концы с концами сводят.
3: А вот в Тюменской области за отказ от уничтожения свиней людям угрожают штрафами в 30-35 тысяч рублей. Тем же владельцам, которые согласились, обещают компенсацию, но точные размеры не указывают. Местные жители не верят, что они будут достойными, и правильно делают, считает юрист Иван Бережной.
7: Ну вот по Новосибирской области компенсация была в четверо меньше, чем стоимость самих коров. Мы помним, какая вот по другой животрепещущей теме, какую компенсацию сейчас Wildberries выплачивает селлерам, у которых сгорели товары. Ну, там что-то в районе 1%, да? То есть какие-то будут для вида компенсации, но реально они будут несопоставимы с объемом ущерба.
3: И снова фермеры оказались один на один со своими проблемами. Эксперты говорят, на помощь государства рассчитывать не приходится, ведь в федеральном и региональных бюджетах огромные дефициты. Слишком много денег уходит на СВО.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Глава государства Александр Лукашенко посетил агрокомбинат Ждановичи.
0: Ну, где наши удивительные люди? Работают они?
9: Да.
0: Ну, так что, гвардейцы, привет. Приятно с вами встретиться, ребята. Как у тебя дела?
9: Все хорошо.
0: Спасибо, ребята. Я думаю, вот губернатора посмотрю, как он убирает, и как у вас там в Кукчицах уборка идет на юге, полечу туда. Ну, думаю, заеду отсюда и начну от вас. Вы этого заслужили. Спасибо вам огромное. Сколько ты на сегодняшний день молотил?
9: 5,68.
0: Ну, 5,000, да? Что надо доработать здесь?
9: Лично для меня ничего.
0: Ничего не надо?
9: Да, хороший комбайн. Условия в кабине тоже нормальные.
0: Ну, сегодня и без условий погода как раз самая лучшая для уборки. Я говорю, и ветерок, и солнце, и прохладно. Главное, что не жарко.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». 9 школьников из Брагина решили не сидеть без дела и устроились в студотряд. Но после 2 недель работы денег так и не увидели. Зарплата нашлась только тогда, когда родители обратились в прокуратуру. В этом выпуске разберемся, кто зарабатывает на студотрядах, почему взрослые не замечают нарушений до первой жалобы и насколько добровольной бывает такая работа. А главное, выясним, чему государство на самом деле учит подростков, когда требует трудовой дисциплины от них, но не от начальства.
11: Слушай, вот эта ситуация в Брагине, если честно, она сначала вызывает такой, знаешь, легкий скепсис. Ну, если посмотреть на нее чисто прагматично.
10: В смысле скепсис? Детям не заплатили за работу. Какой тут может быть скепсис?
11: Они там отработали пару недель в этом агропроме, прокуратура вмешалась, им выплатили. Ну, чуть больше 3000 рублей на всех.
10: Ну да, это получается где-то по 300 с небольшим рублей на человека.
11: Вот. Но согласись, разве это не похоже на какую-то банальную бухгалтерскую накладку? Для любого предприятия 3000 – это просто микроскопическая сумма. Зачем делать из этого какую-то глобальную проблему, если деньги в итоге, ну, нашли и выплатили? Инцидент же исчерпан.
10: Знаешь, тут ключевая деталь вообще не в том, что деньги вернули. Важно то, как именно все это было обставлено.
11: В каком плане обставлено?
10: Смотри, прокуратура официально заявляет, да, нарушение существенное. Но ты где-нибудь видела название этого предприятия?
11: В публичном доступе? Нет, вроде нигде не мелькало.
10: Вот именно. Имя руководителя – тайна. Название агрокомбината – тайна. Нет вообще никакой информации, оштрафовали их или нет. Никто публично не сказал. Все, ребята, вы нарушили закон. В следующем году вы студотряды не получите.
11: А, то есть возраст детей мы знаем, суть проблемы детализирована.
10: Да, а вот хозяин нарушения остается абсолютно анонимным. И это не случайность, это сама логика системы.
11: Слушай, но тут вообще возникает огромный вопрос к вот этому балансу сил. Как подросток может защитить себя в такой ситуации? Он же физически и психологически не может качать права наравне со взрослым дядей.
10: Конечно, никак не может. Представь 14-летнего школьника. школьника. Перед ним стоит директор предприятия.
11: Угу. Да, директор, огромная бухгалтерия, командир отряда, какие-то педагоги. Получается, что наниматель изначально как бы закладывает в свою бизнес-модель вот этот банальный страх. Страх и юридическую неопытность детей.
10: Именно. Расчет ровно на это. Потребовать свой расчет для подростка – это значит пойти против всей этой толпы взрослых, которые, собственно, работу и организовали.
11: Ну да, надо пойти найти договор, вникнуть в какие-то даты выплат, грамотно составить письменное обращение. Ради 300 рублей большинство семей предпочтут просто махнуть рукой и забыть.
10: 100%.
11: А теперь давай масштабируем ситуацию. Если таких детей не 9, а 50 или 100, для предприятия это превращается в идеальную, совершенно бесплатную отсрочку платежей.
10: И вот тут мы переходим к масштабам, потому что случай в Брагине – это вообще не исключение. Просто послушай цифры. В 25-м году через студотряды прошло больше 64 тысяч человек.
11: Ого, ничего себе масштабы.
10: В 26-м планировали создать около 63 тысяч рабочих мест. 49,5 тысяч подростков уже отработали или продолжали работать.
11: Махина.
10: Огромная машина, которая строго регулируется указом номер 181. Школы и молодежные организации регулярно отчитываются за эти цифры.
11: Слушай, ну подожди, звучит так, как будто их туда чуть ли не силой загоняют. Но в стране принудительный труд несовершеннолетних запрещен. Чтобы эти десятки тысяч школьников оказались в поле, они же должны сами поставить подписи в договорах.
10: Подписи-то они, конечно, ставят.
11: Ну вот. Многие же реально искренне хотят заработать свои первые деньги, купить новый телефон, провести лето с друзьями в отряде. В чем проблема, если все абсолютно добровольно?
10: Проблема в механике того, как именно эта добровольная подпись появляется. За ней стоит очень жесткая система показателей. Когда у районного чиновника или у директора школы начинает гореть план по трудоустройству.
11: Угу.
10: Начинается давление.
11: Да, но оно редко бывает прямым. Никто не кричит и не угрожает отчислением. Предложения поработать летом приобретают такой, знаешь, очень специфический оттенок. Студенту могут просто невзначай напомнить про очередь на место в общежитие на следующий год.
10: Абсолютно верно. А школьнику напомнят про характеристику для поступления или про отношения с руководством школы.
11: Да уж. И когда характеристика находится в руках тех же самых людей, которые предлагают тебе путевку в студотряд, граница между «я сам захотел» и «пришлось согласиться» просто стирается.
10: Характеристика – это очень мощный рычаг.
11: Слушай, ну вывод получается довольно жесткий. Добровольность в этой системе существует исключительно до тех пор, пока она полностью совпадает с государственным планом. То есть отказаться так, чтобы это было, ну, безопасно для тебя и не повлекло скрытых последствий, практически невозможно.
10: Да. И доказать этот факт принуждения юридически нереально. Потому что все строится на интонациях, на полутонах. Система спроектирована так, чтобы безопасного способа сказать «нет» просто не существовало.
11: Хорошо, с детьми понятно. А если посмотреть на это глазами нанимателя? Зачем предприятиям вообще эти детские руки? Возьмем тот же агропром, про который мы говорили.
10: Ну, смотри, экономика тут очень простая. Деревни теряют население. Постоянные взрослые кадры уходят.
11: Потому что зарплаты низкие, а условия тяжелейшие.
10: Именно. Уборочная компания или прополка требует огромного количества людей здесь и сейчас. И вместо того, чтобы повышать зарплаты, как-то модернизировать производство, чтобы привлечь взрослых работников, они просто затыкают сезонные дыры школьниками.
11: Слушай, ну это же один в один калька с моделью использования трудовых мигрантов. Вот в 26-м году в Беларуси активно привлекали рабочих, например, из Узбекистана. И они точно так же массово сталкивались с невыплатами зарплат.
10: Идеальная параллель. И мигранты, и подростки находятся в абсолютно одинаковой, максимально уязвимой позиции.
11: Они не знают местных правил игры, они панически боятся открытого конфликта с начальством и тотально зависят от посредников. Это формирует такой классический рынок слабости.
10: Да, рынок слабости. И на этом рынке наниматель получает привилегию вообще не улучшать условия труда. Зачем? Можно просто бесконечно менять самих работников, выжимая из них максимум за короткий срок.
11: И руководству кажется, что это супер выгодно. Платишь минималку, соцпакет не нужен.
10: Но это выгодно только в рамках бухгалтерии одного конкретного колхоза. Здесь вступает в силу концепция так называемой «скрытой субсидии». Нанимателю дешево, потому что реальные издержки перекладываются на других.
11: Попытаюсь разложить. То есть школа тратит десятки часов времени учителей и завучей на организацию этого отряда, на бумажки, на уговоры родителей.
10: Да.
11: Поликлиники расходуют время врачей на проведение всех этих обязательных медосмотров. А прокуратура в итоге вынуждена работать вместо инспекции труда, выбивая долги, как в Брагине.
10: Именно. А родители несут логистическую и психологическую нагрузку. Это они забирают уставших детей. Это они потом ходят скандалить из-за зарплаты.
11: Получается, экономия одного агрокомбината оборачивается прямым убытком для всей социальной инфраструктуры. Классическая приватизация прибыли и национализация убытков.
10: И при этом, если ты почитаешь документы, на бумаге процесс выглядит предельно защищенным. Там муха не пролетит.
11: Ну да. Статья 77 Трудового кодекса «Охрана труда несовершеннолетних» прописана в мельчайших деталях. Для 14-16 лет жесткая планка, максимум 23 часа работы в неделю.
10: Не более 4 часов 36 минут в день, никаких ночных смен, строжайший запрет на тяжелые грузы, обязательная спецодежда.
11: Все красиво, а в реальности?
10: А в реальности результаты проверок говорят сами за себя. В Брестской области в 25-м году вскрыли просто тотальное нарушение. Трудовые договоры кривые, медосмотры и инструктажи по технике безопасности проводились исключительно для галочки.
11: В Минске тогда же прокуроры выявляли, что детей зачисляли в отряды вообще без необходимых документов, а командиры числились только номинально.
10: И это везде. В июле 26-го года в Краснополье прокуратуре пришлось выбивать недоплату больше 5000 рублей. В августе 25-го в Дрибинском районе долг перед школьниками превысил 4000 рублей.
11: Слушай, вот тут возникает закономерный вопрос. Есть школы, есть молодежные организации, тот же БРСМ. Они выступают официальными посредниками. Они заключают договора, они приводят детей на эти предприятия. Почему их защита не работает до момента, пока не вмешается прокурор?
10: Ответ кроется в глубочайшем конфликте интересов.
11: В каком смысле?
10: Задачей молодежных организаций и школ в рамках этой системы является демонстрация красивых цифр. Им нужны торжественные линейки с флагами и позитивные отчеты об успешном выполнении показателей.
11: А, то есть, если посредник начнет жестко контролировать предприятие, ну, там, скандалить из-за отсутствия питьевой воды, требовать выдачи перчаток или, не дай бог, останавливать работу из-за нарушений?
10: Показатели трудоустройства просто рухнут. Никакое предприятие не захочет брать такой проблемный отряд.
11: Выходит, публичный скандал портит образ всего движения, и поэтому реальные проблемы на местах предпочитают тихо заминать.
10: Именно так. И в этой выстроенной цепочке реальным, мотивированным и совершенно бесплатным контролером выступает исключительно родитель.
11: Нет звонка от возмущенной мамы, нет проблемы.
10: Абсолютно. И знаешь, это вскрывает серьезный идеологический парадокс всей системы. У нас же, точнее в Беларуси, студотряды активно позиционируются как третий трудовой семестр.
11: О да, вся эта риторика просто пропитана пафосом, советской ностальгией, разговоры о школе труда и железной дисциплине.
10: Подросткам на полном серьезе рассказывают о важности их личного вклада в экономику. Но вот в чем фокус. Когда труд искусственно возводится в ранг служения, любые разговоры о деньгах...
11: Да, или о расчетных листках, или о положенных перерывах.
10: Да. Все это начинает казаться чем-то мелким и крайне неуместным.
11: Советский бренд используется как такая универсальная ширма. Эта патриотическая оболочка эффективно блокирует нормальные трудовые отношения. Как вообще подросток может требовать доплату за переработку, если ему только что на линейке рассказывали о сохранении великих традиций?
10: В этом и заключается суть. Предприятие извлекает абсолютно реальную, осязаемую коммерческую пользу из труда подростка. Использование идеологической символики не должно превращаться в купон на скидку при выплате зарплаты.
11: 100%. И если посмотреть на ситуацию без розовых очков, выясняется, что система преподает подросткам очень жесткий урок. Вместо уважения к труду они усваивают, что красивое обещание государства ничего не стоит.
10: Да, и что строгие правила и законы обязательны к исполнению только для тех, кто стоит ниже по социальной лестнице.
11: А начальство может нарушать любые договоренности, абсолютно безнаказанно.
10: Причем этот роб часто обходится слишком дорого физически. Сельское хозяйство – это зона повышенного риска. Летняя жара, работа с сельскохозяйственной химией.
11: Близость тяжелой техники, тракторы, животные. Удаленность от медицинских учреждений.
10: И вот в центре всего этого находится командир отряда. Как правило, такой же молодой человек, лет 19, зажатый между двух огней. Ему нужно показать результат перед своим начальством и выполнить норму.
11: Давай представим ситуацию в поле. Местный руководитель агрокомплекса, такой взрослый, авторитетный мужчина, подходит и просит подростков, немного помочь с разгрузкой или сделать работу, которая вообще не прописана в их договоре.
10: Сможет ли 19-летний командир сказать ему жесткое «нет»?
11: Вряд ли. И в такие моменты легкий и разрешенный законом труд за секунды превращается в тяжелый и опасный. И если в этот момент, не дай бог, происходит травма, публичная статистика об этом, как правило, умалчивает.
10: Потому что информационное поле заполняется только победными реляциями о тысячах трудоустроенных и заработанных миллионах. Но отсутствие открытых данных о производственных травмах – это не доказательство идеальной безопасности.
11: Конечно. В силу возраста школьники реже признаются в усталости или плохом самочувствии. Там же работает давление сверстников, страх показаться слабым на фоне остальных ребят.
10: И наниматель с радостью использует эту подростковую суперисполнительность. Но эта исполнительность может стоить ребенку здоровья. А когда возникает проблема, будь то травма или невыплата зарплаты?
11: То выстроенная система начинает работать так, чтобы ответственность мгновенно растворилась между десятком инстанций. Смотри, предприятие подписывает договор, школа собирает списки и формирует отряд, командир отвечает за дисциплину, исполком все это дело согласовывает.
10: И ребенок, оказавшись без обещанных денег, просто смотрит на эту гигантскую бюрократическую цепь и не понимает, кто конкретно виноват.
11: Да, школа разводит руками и говорит, наше дело было только привести отряд, мы не платим. Молодежная организация ссылается на то, что они лишь помогли со списками.
10: А предприятие кивает на временные трудности с финансированием. И концы в воду.
11: Хотя в нормально функционирующей системе логика должна быть обратной. Подросток взаимодействует с одной точкой входа, а дальше взрослые структуры сами выясняют отношения между собой.
10: Если колхоз в Брагине позволил себе задолжать школьникам, его доступ к этому ресурсу должен блокироваться автоматически, прямо до публичного разбирательства.
11: А сейчас же возврат честно заработанных денег преподносится чуть ли не как акт великой доброй воли. Наниматель бесплатно кредитовался за счет школьников, вернул долг только после окрика прокурора. И нет вообще никаких механизмов, гарантирующих, что следующим летом ему не привезут новую партию бесплатных работников.
10: И до тех пор, пока выгода от использования вот этого дешевого и бесправного труда превышает возможные санкции, нарушать правила для нанимателя остается абсолютно рациональной бизнес-стратегией.
11: Да, потому что вся система контроля де-факто переложена на плечи родителей. И вот тут возникает колоссальное социальное неравенство.
10: Однозначно. Один родитель юридически подкован, живет в городе и готов дойти до Генеральной прокуратуры.
11: А другой родитель сам работает дояркой или механизатором в этом же самом колхозе, и он до смерти боится лишний раз попасть на глаза председателю, потому что его могут уволить.
10: Получается, права защищаются только у тех детей, за которыми стоит ресурсный взрослый, способный громко заявить о проблеме.
11: Да. Система, которая полагается на родительскую жалобу как на единственный триггер для проверок, в принципе не может считаться безопасной. Смотри, в январе 26 года отдельным указом была продлена поддержка молодежных организаций, курирующих студотряды.
10: Они получают огромный административный ресурс.
11: Вот. Но доступ к школам должен сопровождаться зеркальной ответственностью за каждого направленного на работу подростка. Если организация не осуществляет жесткий ежедневный контроль на предприятиях, она трансформируется.
10: В Киоле в банального оператора по поставке управляемой рабочей силы.
11: Именно. И более того, наличие такого искусственного конвейера дешевых рук бьет по экономике всей страны в долгосрочной перспективе.
10: Это очень важный момент. Пока директор агрокомбината или стройуправления точно знает, что каждое лето к нему по разнарядке привезут сотни безотказных студентов, у него полностью пропадает экономический стимул развивать производство.
11: Конечно, зачем инвестировать в автоматизацию, закупать современную технику, оптимизировать процессы, если все управленческие провалы можно просто закрыть ручным детским трудом?
10: Этот подход буквально консервирует низкую производительность труда в целых отраслях.
11: Слушай, ну и прежде чем мы перейдем к финалу, стоит задуматься еще над одним аспектом, который вообще выходит за рамки бухгалтерии. Что происходит с экономикой страны, когда целое поколение проходит через вот такой первый трудовой опыт?
10: Хороший вопрос. Если с 14 лет человек усваивает, что договор – это просто бумажка.
11: Что зарплату нужно выбивать через прокуратуру.
10: И что начальству позволено игнорировать правила безопасности.
11: С какими установками он выйдет на рынок труда через 10 лет?
10: Вот-вот. Какую бизнес-культуру построят эти люди, когда сами станут руководителями предприятий? Ожидать от них уважения к закону и какого-то инновационного подхода после такой школы жизни было бы по меньшей мере наивно. Ну что ж, пора подвести честный итог. Студотряды в Беларуси представляют как возможность для подростков заработать и привыкнуть к труду. Но предприятиям такая система прежде всего дает временных и зависимых работников, которые редко спорят с начальством. Если зарплату задерживают или нарушают условия труда, разбираться обычно приходится самим подросткам и их родителям. В итоге организации получают дешевые рабочие руки, а государство – красивые отчеты о занятости молодежи. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Санкции душат Беларусь по полной. Латвия готовит новый запрет на импорт белорусских товаров.
13: В санкционный список включены шоколад, карамель, печенье и другие кондитерские изделия, готовые супы, соусы, пиво и безалкогольные напитки. Ограничения будут распространяться и на товары, которые ввозятся через третьи страны.
12: Об этом сообщили латвийские власти, которые продолжают расширять санкционный список против Беларуси за поддержку российской СВО на Украине. С 2022 года в него уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты, золото, алмазы, гелий, уголь, нефть, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зерно, корма, животное, рыба, молочная продукция, мясные изделия, мука и крупы, растительные масла, сахар, кофе, чай, специи, одежда, обувь, игрушки, спорттовары, книги, газеты, видеоигры, стекло, отдельная химическая продукция, цинк, автозапчасти. Теперь очередь дошла до шоколада, печенья, напитков и другой готовой еды. При этом ранее, оценивая уборку рапса в Минской области, Александр Лукашенко пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые ввели за поддержку российское СВО на Украине, идут стране только на пользу.
14: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограммов ПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность и пошла. И не только от удобрений, конечно, а все эти технологии.
0: Видишь, санкции на пользу пошли.
14: Да.
0: Как я говорю, что вы плачетесь?
12: Правда, эксперты напоминают, что всего за год до этого Лукашенко говорил совсем иначе.
0: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
12: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
15: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
12: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
15: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, более, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
12: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
12: Еда убивает. Четверть взрослых белорусов страдают ожирением. Все дело в питании. Зачем в школах разрешили булки?
16: Больше половины взрослых белорусов имеют лишний вес. Причем ожирением страдает почти каждый пятый. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, ожирение повышает риск диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней. Будьте осторожны.
12: Такие результаты показало исследование, проведенное в Беларуси под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Среди причин специалисты называют калорийное питание, недостаток овощей и фруктов, малоподвижный образ жизни, стресс и нарушение сна. Особенно опасно накопление жира в области живота. Парадоксально, но именно на этом фоне с 1 сентября в Беларуси меняются правила школьного питания. Булки разрешили, а суп и борщ из меню убрали.
16: С 1 сентября сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий в школьном меню. Одновременно расширяется перечень разрешенных готовых мясных, рыбных, мучных и овощных полуфабрикатов, а также разрешены сало и мясные паштеты. Супов, которые ранее были обязательными, больше не будет в меню.
12: Качество питания в школах Беларуси вызывает много споров. Родители критикуют столовые за холодную еду и невкусные блюда. Из-за этого систему питания регулярно пытаются реформировать, меняя меню, вводя пилотные проекты и усиливая проверки.
17: Должно быть 100. Здесь нет вложений. Законодательством допускается отклонение от массы блюда минус 3%.
18: Где у вас маркировка на колбасе?
17: На сыре у вас есть.
18: Нет, поэтому мы не знаем, когда она скрыт. Будем пытаться сейчас с руководством все-таки выяснять обстоятельства, когда эта колбаса была развесена.
12: Питанием в Беларуси обеспечены более миллиона школьников. Из них только 700 тысяч питаются за счет средств бюджета. Родители остальных детей пишут, что тратят на питание в школах около 90 рублей в месяц. При этом дети часто жалуются на специфический вкус блюд и однообразное меню. Многие школьники просто отказываются такое есть, так как дома привыкли к другому. Проблему признал и министр образования Иванец. Напомню, что ранее он предложил, чтобы директора школ лично снимали пробу с каждого приготовленного блюда. Если у вас есть жалобы на работу столовых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, ррекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
20: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
19: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
21: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
19: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
22: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
19: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
23: Сейчас он где-то под Луганском. Он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, он еще не самый больной.
19: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Нужны новые белорусы. Лукашенко призвал белорусов рожать больше. В стране по-новому будут рассчитывать пособие на детей. Что на них можно купить? Минтруда и соцзащиты готовят изменения принципа расчета пособия по уходу за ребенком до 3 лет.
25: Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше.
24: Напомню, с 1 августа и по 31 января 2027 пособие по уходу за первым ребенком составляет 35% от среднемесячной зарплаты, или 1057 рублей. За вторым и последующим детьми 40%, или 1208 рублей. На содержание ребенка-инвалида полагается 45% от средней зарплаты, или 1359 рублей. Теперь власти рассматривают инициативу привязать размер выплат к реальному доходу родителя до выхода в декрет.
25: Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
24: Отмечу, за последние годы демографическая ситуация в Беларуси серьезно изменилась и далеко не в лучшую сторону. Возраст впервые вступающих в брак увеличился на 4 года. Белорусские решаются на первую беременность в возрасте 27,5 лет и старше. А в том же Минске по статистике рождаемости на одну женщину приходится 0,6 ребенка. К слову, как разъяснили в Минтруда, готовящиеся изменения принципа начисления пособий, которые могут заработать с января 2027 года, призваны простимулировать молодые семьи рожать 2 и более детей. Молодая мама Лера из Гомеля объясняет, почему новшество не повод для радости.
1: Сегодня все соцсети Беларуси кипят информацией счастливых мамочек о том, что хотят привязать детские пособия, которые платятся до 3 лет, к заработной плате мамы. Но есть одно но. На данный момент мы получаем детские пособия, которые привязаны к средней заработной плате по Республике Беларусь. На минуточку это 3104 рубля и 1 копейка. Так вот, какой процент людей у нас получает зарплату больше 3000? Напишите здесь! А то все так радуются, но я уверена, что 90%, а то и больше, получали зарплату меньше, чем 3000.
24: Женщины ответили гомельчанке. Менее чем за сутки ее видеообращение набрало 1500 лайков, репостов и комментариев. Вот только некоторые из них.
3: Ага, счастливые. Я, например, не рада от слова совсем. Это я сейчас получаю 1057 рублей, а буду получать от 850 до 900 рублей. Класс, очень здорово. Счастливая не могу передать как. У нас, по-моему, изменений законов в пользу обычных людей нет уже лет 15. Я, уходя в декрет, даже и не рассчитывала на пособие, а продолжила работать на третий день после родов. Вообще не представляю, как можно растить ребенка, оплачивать коммунальные платежи и иные необходимые расходы на такие пособия. Доходы мужчины не всегда могут покрыть все перечисленное.
4: Не разобравшись, возрадовались, потом плакать будут. Проходили уже это. Когда я была в декрете, уже СМИ даже огласили, что будет такой же подход при расчете. И я, наивная душа, тоже ждала, что будут такие изменения. И дождалась. Не только до этого не дошло, а и в 2 раза урезали от того, что было. И получилось, что мой ребенок не мог получать 100% пособия, как все остальные дети в республике, а только 50% процентов. То есть у моего ребенка в 2 раза меньше прав было, даже в отношении того совсем небольшого пособия, которое продолжили выплачивать без привязки к моей средней заработной плате. Приятные и положительные, в кавычках, впечатления тогда получила.
5: Опять надули мамочек. Как обычно, бедные станут беднее и так далее. У меня жена в апреле месяце этого года, работая дизайнером в салоне «Керамин», получила зарплату в размере 790 рублей. Слава богу, дети уже большие и больше не планируем. А так бы было бы просто феерично, конечно.
24: А вот прислушаются ли чиновники к голосу настоящих и будущих матерей со всей Беларуси, покажет только время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. из первых уст.
6: Заместитель командующего сил специальных операций Дмитрий Рыбинский о совместных белорусско-китайских учениях.
7: Учения предусматривают по-настоящему совместный формат. То есть нас это очень устраивает, и нам это очень интересно. То есть у нас будут наши военнослужащие участвовать в совместных группах. То есть это и штурмовые действия, и совершение парашютных прыжков, и различные огневые стрелковые тренировки. То есть мы делимся 50 на 50. Половину белорусских военнослужащих, половину китайских военнослужащих. Это позволит по-настоящему обменяться опытом и убедиться в собственном профессионализме. Погодные условия на данный момент здесь... Ну, влажность чувствуется сильно, пошел тайфун, но обещают через 3 дня температура выше 40 градусов.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
24: Житель Витебска обвиняют в изнасиловании. Он познакомился с 20-летней девушкой в клинике, где оба проходили лечение из-за употребления запрещенных веществ. После выписки они продолжили общение, и через некоторое время обвиняемый пригласил ее к своему другу на вечеринку. Во время застолья девушка перебрала со спиртным и уснула. А когда проснулась, узнала, что пока она спала, знакомый ее изнасиловал. Ей также показали видео преступления, которое фигурант отправил своей 18-летней подруге. Девушка опознала себя и молодого человека. Его выдали татуировки. Между потерпевшей и подругой обвиняемого возник конфликт, во время которого фигурант несколько раз ударил свою жертву. Ей удалось сбежать и обратиться в милицию. Оперативники задержали мужчину. Как оказалось, ранее он совершил еще и кражу. В отношении него возбудили 3 уголовных дела. Ему грозит до 13 лет лишения свободы. Жительница Полоцкого района умерла от дольки цитруса. Инцидент произошел в присутствии сожителя погибшей. Мужчина рассказал, что во время еды 70-летняя женщина внезапно начала задыхаться и потеряла сознание. Он попытался оказать ей помощь самостоятельно и параллельно вызвал скорую. Прибывшие медики пытались реанимировать женщину, но спасти ее не удалось. Смерть жительницы региона наступила от механической асфиксии в результате закрытия просвета дыхательного путей «Долька и апельсина», сообщили в ГКС. Житель Орши провел за решеткой 25 из 43 лет жизни, пробыл на свободе год и снова попался на вымогательстве. На протяжении нескольких месяцев злоумышленник требовал деньги и имущество у минчанина. Угрожал применением насилия, причинением телесных повреждений, убийством, а также распространением сведений, которые потерпевший хотел сохранить в тайне. В результате жертва отдала вымогателю 6 тысяч рублей, рассказали в МВД. Там также отметили, что фигурант провел в местах лишения свободы в сумме 25 лет за вымогательство, мошенничество, хулиганство, угон, незаконное лишение свободы и угрозу убийством. Освободился он в мае 2025 года. Теперь на вымогателя заведено новое уголовное дело, по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он задержан и находится в СИЗО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
24: Скандальные метры. За что критикуют государственный ремонт в квартирах для очередников? На чьей стороне правда? В соцсетях разгорели жаркие споры, казалось бы, на ровном месте. Обязательный госремонт в квартирах для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прежде чем разбираться, предлагаю знакомиться с тем, на что жалуются очередники.
8: Отделка от застройщика для нуждающихся – это паразитирование подрядчиков и производителей материалов на наших налогах. Такие ремонты поддерживают падающие штаны многих предприятий. Унитаз «Керамин» в каждый дом, плиту «Гефест», плитку «Березовскую», гомельские обои и так далее. И нет, я не против наших производителей. Но просто людям пихают все самые дешевые и устаревшие модели, наверное, чтобы не пылились на складах.
9: Мы делаем ремонт в новостройке, и это трындец. Я в шоке, и меня уже тошнит. Строились мы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и в стоимость был заложен ремонт. Стоимость ремонта – $7000. В доме практически нет розеток. Двери установлены без наличников. Окна нам пришлось доставать и ставить новые, так как эти были установлены без откосов даже. Криво, сквозняк гулял. Дождь через щели заливало, а зимой на стекле изнутри лед намерзал. А обои? Вы бы видели обои от застройщика. Это ж страшный сон.
24: К слову, полностью отказаться от государственного ремонта нельзя. Можно исключить лишь некоторые позиции. Однако сэкономленные деньги никто не вернет. Сумма в $7000 должна быть уплачена полностью. В комментариях под жалобами очередников один из пользователей, казалось бы, справедливо заметил, цитирую: «Так вы квартиру получили как нуждающиеся, значит, вам негде жить, тесно в текущей жилплощади или нет средств, чтобы купить самим. То есть этого базового минимума должно хватить. А если есть деньги на ремонт, то какие вы тогда нуждающиеся?» Экономист Денис Ларионов отмечает, что нуждаться в улучшении жилищных условий еще не значит быть нищим.
0: Это очень популярное заблуждение. И, на мой взгляд, так считают лишь те, для кого квартирный вопрос не является проблемой. Больше половины белорусов годами ютятся по общежитиям, скромным однушкам, потому что не могут позволить себе собственное жилье даже в кредит. Годами стоят в очереди на получение этих квартир с господдержкой. К слову, многие так и не дожидаются. Естественно, что промучившись столько, люди хотят к себе человеческого отношения. Хотят наконец-то начать жить нормально, понимаете? Ошибочно думать, что квартира с ремонтом от застройщика – это джекпот. Дело в том, что в 90% случаев такой ремонт делается для галочки и на отвали. Определенный перечень материалов, которые должны использоваться, очень часто втихую заменяют на более простые и дешевые. И тут дело не в обоях, а в кривых, бугристых стенах и потолках, в поломанных и склеенных или замазанных герметиком плитке, панелях, дверях и так далее. Понимаете? Куча косяков, которые и так сойдет. Радуйтесь. Все эти жалобы – это не про зажрались. Это про желание чувствовать себя человеком, а не животным, которое должно лизать руки хозяину заброшенную старую кость.
24: Отмечу, Министерство строительства и архитектуры отреагировало на жалобы людей, заявив, что отделка в этих квартирах происходила по старым нормативам. Ведомство также подчеркнуло, что с 1 июля начали действовать обновленные инструкции, а значит, качество ремонта станет лучше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкоров, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
22: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
19: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
10: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
19: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления позиций на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
11: У меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
19: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Глава государства Александр Лукашенко о создании школы комбайнеров.
13: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было и таких, как вы, по 2 сотни. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, для, где вы